0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы начинаем. Для меня сегодня поворотный момент наших подкастов, потому что я считаю, что сегодня у меня в гостях легенда. Ну, это на самом деле так. Я чувствую, что Арман Сулейменов – человек, который вносит огромный вклад в индустрию именно IT. Как я понимаю, это IT-предприниматель, но лучше себя понимает, естественно, Арман.
2: Очень приятно, Арман. Да. A-Square такой у нас будет сегодня эпизод.
1: Да. Кто ты сейчас?
2: Да, я предприниматель, занимаюсь разными вещами. В данный момент 3 проекта. У нас есть буткамп для разработчиков, у нас есть подкаст. И вот 3-е направление – это софтверная компания, которая вот в самом начале пути. Ну, вот это вот то, чем занимаюсь последние 1.5 года. До этого был задействован в запуске компании в сфере электронной коммерции в Америке, до этого финтех в Индии. Ну, вот, если так, можно дальше уже рассуждать. Ну, примерно вкратце так.
1: Угу. То есть IT-предпринимательство...
2: IT-предпринимательство с 2012 года.
1: Угу. Окей, круто. Первый вопрос, самый интересный. Во-первых, вообще, почему в эту сферу пошел? Как так сложилось исторически? С

0: такой вот школьный сайт. Офигеть. Да, и 2002 год это был, получается.
1: То есть какая была цель сайта?
0: А, цель сайта была первоначально очень простая. Мне часто звонили мои одноклассники в школе. Я вот стоял с телефоном, я помню вот такой телефон, который на стене висит. Ага. И вот так стоял. И
1: с проводом.
0: Да, с проводом. Ага. Объяснял им там домашнюю работу, объяснял, что задавали. И я так много времени потратил. Я думал, если я сейчас сайт сделаю, мне это время сэкономит. Я буду там просто все объяснять, и все. И тогда никто не будет мне звонить. Потом оказалось, что из 30, кто со мной учился, одноклассников, всего 6 пользовались интернетом, и то это было на работе у родителей. И в итоге это как бы не сильно уменьшило нагрузку на мой телефон. С этого начиналось. Просто это была такая вот потребность в том, чтобы себя разгрузить. Ну и потом это меня сильно заинтересовало, завлекло. В итоге там, я не буду, наверное, в детали вдаваться, но в итоге было 4 сайта, которые стали популярными, я могу так, знания вместе, подготовка к ЕНТ, у меня был сайт, где казахстанцы готовились к ЕНТ в 2004 году, там были разные тесты, вот. Потом был третий сайт, это Брюс Ли.
1: Про что был сайт?
0: Это было, я помню даже название, Брюс Ли, большая энциклопедия великого мастера, это был, там было 6 глав, и можно было узнать про него все, там фотографии, там мастерство. И, кстати, интересный факт, там у меня был форум, и на этом форуме очень активное было всегда обсуждение. Это был как бы топовый, как бы это был русскоязычный сайт. Там он в топ, по-моему, 200, в топ-100 входил в категории кино, в Рамблер топ-100. Тогда был такой рейтинг.
1: Рамблер, да.
0: Да, Рамблер топ-100 был такой рейтинг, да. И вот он, это еще очень важный момент, как он до туда дошел. Я стал обмениваться ссылками с другими сайтами, фан-клубами российскими. Jackiechan.ru, AudreyTattoo, там.ru и разные вот эти вот сайты, штук 15, по-моему. И они поднимали мой PageRank, индекс цитирования. Очень большой был вклад в этот PageRank. Это два фактора, которые влияют на вашу ранжируемость, да, в поисковиках на тот момент. Это был момент, когда меня добавил DMOZ. Это самый престижный интернет-каталог на тот момент. Это его... Это тот период, когда еще были поисковики и параллельно были каталоги сайтов. Потому что люди исследовали интернет через каталоги. То есть заходили, там, нажимали на кино, внутри кино нажимали актеры, внутри актеров нажимали там, азиатское кино и так далее. Так исследовали интернет. Ну, тогда. Open Directory — это был такой сайт, каталог, который людьми модерировался. И как только вы туда попадали, Google очень любил сайты, потому что он считал, что это отборные сайты. Это вот сильно повлияло на его ранжируемость. Я помню, интересный такой момент был, 2000... по-моему, конец 2005-2006 год, вот такой период был, когда я стал видеть, что участники форума стали эмбедить видео.
1: Это что значит?
0: То есть они встраивали видео, кадры из фильма «Брюс Ли». А до
2: в комментарии имеется?
0: В комментарии, да. Это сейчас как бы всем ничего удивительного. Но да. до этого не было такой возможности. То есть вот файл, и нужно было скачать его в Авид. Это был YouTube. То есть я впервые узнал про YouTube на этом форуме.
2: А, окей.
0: То есть появился YouTube, и люди...
2: Он только появился.
0: Только появился. Офигеть. Благодаря флеш-плееру можно было проигрывать видео внутри браузера. То есть, и это был, я помню, вот этот был момент, такой, вау, оказывается, можно смотреть видео в браузере. Потому что до этого приходилось нажимать на ссылку, скачивал, видеофайл скачивал. Потом я Windows Media Player, Winamp, и вот эти вот всем плеерах. Real Player был тогда еще. Потом их проигрывали. Вот поэтому такой был период. Я вот такой интересный факт.
1: Вот можно здесь? Мне очень интересно. У тебя в Телеграме, я даже когда с тобой переписывался, у тебя стоит аватарка тоже Брюса Ли.
0: Кстати, эта аватарка, вот это была на обложке этого сайта.
1: У тебя был форум, посвященный Брюсу Ли.
0: Да.
1: У тебя аватарка до сих пор, Брюс. Почему?
0: Это мое детское увлечение. Я, к сожалению, уже давно не смотрю его фильмы, ну, как не так много. Ну да, это как бы детское вдохновение. Я где-то, наверное, в 4-5 лет про него узнал, стал о нем много читать.
1: А что зацепило?
0: Это вот такая вот... Это уже я потом понял. Такая вот энергетика как бы с экрана. То есть я понимал, что чем-то это мне привлекает. Я не знаю, чем именно. Вот это вот...
1: Мастерство?
0: Мастерство. Наверное, мастерство, в первую очередь. И вот это вот...
1: Уверенность.
0: Уверенность и электрификация такая, да? То есть смотришь с кассетой, да?
1: Да.
0: В тот момент, но не вживую.
1: Да.
0: И тем не менее чувствуешь какой-то привкус этой энергии, которая у него была. Это вот трудно описать, но мне это было прям заразительно. Я смотрел его, я подражал ему. У меня есть семейное фото одно... Мне было 5 лет, там вот групповая фотография, все родственники.
1: Можно прикрепим здесь фото, да, если отправишь?
0: Без проблем. Там есть фотография, где я стою, все улыбаются, фото, я стою с угрюмым видом, и вот кулак.

0: Жаты. Это я подражаю его кадру из фильма «Кулак ярости».
1: У тебя, наверное, по-любому были нунчаки.
0: Да, конечно. Которые у меня были нунчаки, у меня были постеры по всему. Ну, это, наверное, у всех так, в тот период детей.
1: Желтый костюм был?
0: Желтый костюм. Тот момент не был, потом появился.
1: Окей, да, все, да. Понял.
0: Я его на Хэллоуин надевал уже после. Ну да, да, это как бы...
1: Все, сори, я просто хотел узнать, почему, в чем суть, да, потому что ну, я увидел до сих пор...
0: Детское увлечение.
1: Окей, все, возвращаемся. Был форум Брюса Ли потом.
0: Да, вот это вот третий сайт и четвертый сайт у меня был bastav.com. Это был как бы такая кульминация моей интернет на тот момент карьеры. Я хотел сделать сайт. Энциклопедия, там было 6 глав. Создание сайта, потом раскрутка сайта, потом книги, потом успех в бизнесе. Я не помню, какие-то были там 6 глав. Как, в общем, создать сайт, полностью инструкция. Интересный момент, что до этого сайта все остальные сайты я старался запускать за пару дней.
1: Ты все делал это в одного?
0: В одного. У меня не было никого на тот момент.
1: А в каких условиях ты создавал эти сайты? Это было дома?
0: Дома, в моей комнате, компьютер, да. Очень интересный момент, что я интернет подключался всего лишь 1 час в неделю, на 1 час в субботу, чтобы не было, то есть, больно родителям, когда они видели счет с Казахтелекома.
1: Получается, это все ты делал за 1 час
0: не,
1: в неделю?
0: Нет. Я делал это в течение недели, да.
1: Поскольку?
0: Ну, сколько? Когда была учеба, я этим, наверное, занимался в среднем, может быть, 3 часа в день, да. И побольше, когда это было суббота-воскресенье.
1: Okay.
0: Самые классные были моменты, когда отменяли учебу, из-за там, я в Астане учился в старших классах, из-за там снега, еще чего-то, холодной погоды. Вот у меня был самый классный период, я помню, когда я за компьютером 36 часов не вставая сидел. Я вставал только в туалет и воду попить, что-то там взять со стола. То есть я вот это помню, это перед запуском Брюса Ли сайта. Такая была вовлеченность. У меня был еще дедлайн, потому что в 14:00 мы должны были уезжать с родителями к родственникам, да, и мне нужно было его успеть до этого времени, и поэтому я вот прям пытался это все сделать. Вообще, я вот как недавно про это вспоминал, ностальгирую по вот этому фокусу, который у меня тогда был, и я как бы сейчас я работаю, наверное, на 5% того фокуса, который у меня был тогда.
1: Почему так было?
0: Мне кажется...
1: В чем суть того фокуса, если его вот так вот прям...
0: Да, да.
1: Есть факторы отвлекающих наших гаджетов, телефонов, вот этого
0: 100%, всего? 100%, да. Ну, во-первых, как бы есть... Я уже не могу, я уже не одинок, да, то есть я не могу там сидеть и игнорировать весь мир.
1: Да.
0: По разным причинам, да, это уже...
1: Семья.
0: Семья, там есть коллеги, команда и так далее, к сожалению, да, то есть, ну, или, наверное, к счастью, в первую очередь, да, то есть я имею в виду продуктивность все-таки... И начинает иметь другой вкус, когда вы взрослее, да. Поэтому, наверное, вот в тот момент был невероятный фокус. Я помню еще один момент, это где-то январь был 2004-го, к нам приехали родственники, и мне попросили родители их сводить на снежный городок, где вот все ледяные фигуры. И я помню, я их сводил, и мне не терпелось домой вернуться, чтобы опять дальше продолжить свой сайт делать, потому что там ждет и горит. Вот это вот, как бы сказать, качество, наверное, того, что вы нашли то, что вам нравится делать. И я вот... Для меня это был такой лакмусовая бумажка. То есть что... Как определить то, что вам нравится? То, чем вы хотите заниматься в субботу утром, в пятницу ночью... Это вот то, чем вы не можете остановиться делать, да? И недавно хорошую аналогию обсуждал с другом. Эта аналогия похожа на вот ребенка, который играет в игру, он хочется в туалет, и он дрожит, но он играет в эту игру, продолжает. И вот это вот, мне кажется, очень похожая история. И, наверное, еще один прикольный факт. Чтобы, опять же, сайты были популярными, да, то есть они в поисковиках высоко ранжировались. Как мы сказали, важно было бы быть в каталогах. Был такой сервис, который позволял вам регистрироваться сразу в 1000 каталогов одним ударом. То есть что это значит? Вы пишете один раз свое описание сайта 3 форматами. Длинное, там, по-моему, 1000 символов, 500 символов и 200 символов. Тайтл, заголовок сайта, ключевые слова. Потом открывается 4 фрейма, они автоматически их копируют в поля, и вам нужно просто нажимать «Отправить». Таким образом, вы можете отправить кучу каталогов в ваш сайт, и потом через пару недель смотреть, как ваш индекс цитируемости повышается.
1: Кстати, вот мне интересно, тогда какие были просмотры? То есть вот сколько людей заходило на сайт Брюса Ли?
0: Он получался где-то 2000 хитов в день. от 500 пользователей. 500 пользователей, 2000 хитов в день.
1: Это как считалось вообще, ну вот, если сравнить?
0: Ну, это был достаточно популярный сайт. То есть, да. Ну, на тот момент, конечно, пользователь интернета было очень низким, не таким большим, как сейчас. Ну, второй момент, это СНГшная была история. Там только было на русском языке все. И я вот вспоминал насчет каталогов. Момент еще интересный. Это был платный сервис. Чтобы им пользоваться, нужно было платить. Но раз в неделю, в субботу в 4 утра, на 2 часа он становился бесплатным. И я вот это хорошо помню, это была часть моей школьной рутины. Я просыпался в субботу в 4 утра, чтобы в это окошко быстренько себя отправить в свой сайт на все эти каталоги. То есть вот такой был период, как бы мне нравилось как бы сам процесс создания сайтов и то, что потом мне приходилось работать над тем, чтобы кто-то на него зашел. Вот, поэтому как-то вот...
1: А можно вопрос, а монетизация тогда была?
0: Да, монетизация, я тогда об этом не знал, потом через год я узнал, что есть такой Google AdSense, это контекстная реклама Google, которую вы встраиваете, такой баннер текста на сайт, и она автоматически подстраивается под текст вашей страницы. То есть если у вас там страница о Брюсе Ли, про его, не знаю, там «Жизнь в Гонконге», то наверху будет там две ссылки, одна там «Поездки в Гонконг», да, «Путешествие в Гонконг», а другая будет там «Покупка нунчак». И вот люди, когда нажимают на эту ссылку, тут очень еще важный момент, что я помню, вот я делал ее в цвет, там дизайн можно менять этого баннера. Вы можете его подстроить под дизайн вашего сайта, и в итоге очень органично все это выглядело, не как баннер. Где-то, по-моему, за 3 годика 7 тысяч евро там накопилось.
1: Вау. Да. И ты, это было 15-16 лет?
0: Мне было 16, да, 15-16 лет. Да.
1: А ты когда заработал эти деньги, это как вообще было для тебя, вообще, для семьи?
0: Тут детали важные. Первые $100, я даже помню этот сервис, когда Google, то есть вы получаете чек от Google, так? Мне пришло на почту вот физический чек от Google. Проблема в том, что ты не можешь его кэш-аут через банк наш, потому что это американский чек.
1: Окей.
0: Был российский сервис, назывался Capital Collect, куда вы отправляете этот чек, а вам берут 10% комиссию, и вам скидывают $90 на WebMoney. То есть мой первый заработок был $90 на WebMoney. А вот эти вот 7 тысяч евро, они накопились после, и я, по-моему, их вообще не трогал, тронул их, по-моему, в 2015 году, когда уже был взрослым там.
1: То есть это вообще все ты делал на, грубо говоря, безвозмездной основе?
0: Да,
1: просто
0: это была
1: тебе
0: страсть.
1: Сам процесс?
0: Да, это была страсть. И я помню даже, как все это остановилось. Остановилось это в феврале 2005 года, потому что я понял, что через 3 месяца заканчивается школа, а нужно ЕНТ сдавать.
1: Окей.
0: И все, и на этом моя веб-карьера закончилась, потому что я стал сдавать ЕНТ. Потом я ЕНТ сдал, нужно было сдавать экзамены в МГУ, филиал МГУ, потом нужно было сдать TOEFL для Болошака, и все. И вот мои сайты вот так на том, в принципе, они закончились.
1: То есть отодвинулся твой интерес на сколько?
0: Я бы сказал, 2010 год. То есть с 2005 по 2010 я был вот...
1: В обучении.
0: В обучении. Это было супер полезно, потому что я был такой голодный студент, который... какой-то самоучка, умеет там что-то там сайты делать, что-то умеет программировать немного. Но когда я пришел в университет, я понял, что я вообще как бы не знаю, как все это работает.
1: А в какой универ и на какую профессию?
0: Да, я учился, получается, первый год в Астане, в филиале МГУ, вычислительная математика и кибернетика. Это, можно сказать, программирование, да, по-простому. Угу. Это советское такое название. Вот, а потом я уехал по полушагу в Америку по специальности Computer Science. И когда я пришел на магистратуру в университет, я уже активно... там записался на клуб предпринимательства, стал ходить на лекции всех инвесторов, предпринимателей. И вот, наверное, тогда у меня увлечение. Я знал, что после окончания вуза я точно хочу делать стартап.
1: Я просто сейчас поделюсь своими ощущениями, мыслями. Прикольно, что, по сути, ты просто реально фанател от этого дела, и даже намерения зарабатывать на этом не было.
0: Вообще не было.
1: Офигеть.
0: Никогда не было, да.
1: Офигеть.
0: Появилось только, когда я женился.
1: Окей, это кстати, 2000, по-моему...
0: В 2017 году.
1: Ну, я, по крайней мере, у меня тоже так. А, смотри, давай дальше, теперь смотри.
0: Это такой фан-факт, вообще я смотрю на своих друзей. Те, кто женится раньше, они гораздо более финансово преуспевают быстрее. Офигеть. Потому что, ну, это потребность. Необходимость – двигатель прогресса. Окей. Если вы там в одиночку живете, там в аренде, можно в аренде лежать, там на матрасе, там расходы низкие, ну как бы нет стимула зарабатывать.
1: Я подписываюсь 100% инсайт.
0: Я много времени потратил в университете. То есть условно моя карьера начинается профессионально в 2012 году, когда мне было уже 25 лет.
1: Офигеть.
0: Да, то есть я поздно начал, да, по всем статьям я поздно начал. в это время люди уже там, не знаю, там, сейчас сегодняшние ребята уже в это время, ну, не знаю, там, Марк Закерберг в 25 лет, он уже миллиардную компанию делал. Я 25 лет только начинал, поэтому я много времени провел в школах, в университетах.
1: Сколько проектов провалилось до вот того самого первого успешного?
0: Ох, я даже не знаю, я вот до сих пор считаю, что у меня нету такого одного успешного.
1: Который... Не, ну вот имеется в виду первый успех, который, ну вот, в реальности там принес какие-то деньги, узнаваемость, там, инвестиции, то есть, ну, относительно...
0: С момента идеи до первого какого-то такого успеха, ну, наверное, как минимум лет 5-6.
1: И да. Это какой был проект?
0: Это, наверное, наша студия Zeroton Labs. Это студия разработки, которую мы начали в 2014 году. И вот там у нас была коллекция, большая коллекция компаний, продуктов.
1: А вы создавали как продакшн разные проекты?
0: Да, очень типа большое такого, количество. Да? В том числе там у нас было видео поздравления от звезд, в котором, я помню, Юфрейм у нас были одним из участников.
1: То есть это, получается, 6 лет
0: вы
1: шли к тому, чтобы вот хотя бы какие-то первые результаты увидеть?
0: Наверное, так.
1: Офигеть. Можно тут небольшой стоп-инсайт? Блин, мне кажется, мы живем, с одной стороны, в хорошее время, когда ты заходишь в соцсети и видишь классные результаты людей, там, заходишь, там, этот стартап сделал проект, этот стрельнул, этот проект открыл, этот успешный, но, к сожалению, из-за этого мы начинаем с ума сходить и думаем, что, блин, надо так же за первый месяц сделать, но в реальности происходит так, что люди, которые, ну, достигают результатов уже потом, они этим занимаются очень долго и 6 лет, представьте, 6 лет человек шел до своих первых результатов. Поэтому надо мыслить накопленным потенциалом, а не какими-то временными...
0: Причем скромных результатов. Дошел до очень скромных результатов.
1: Окей. Да. Мне очень интересно. Вот я захожу в список самых богатых людей и вижу в топ-10, ну, там, большинство из них из IT-сферы. И я понимаю, что просто у меня есть такое предпринимательское желание сделать что-то тоже такое. Ну, у нас, мне кажется, знаете, как этот в киноиндустрии все хотят снять фильм, который там получит какую-то премию. Предприниматели хотят построить компанию, которая будет единорогом. Это же такая навязчивая идея, которая преследует везде нас. И вот я, ничего не понимая, да, то есть у меня нет такой тяги к коду, да, я вообще не шарю. Вот ноль, полный ноль. Но при этом мне это очень интересно. Мне это выглядит чем-то... Ну, как бы круто, когда ты создаешь какие-то проекты, которые можно масштабировать на весь мир, когда это приносит пользу, когда это еще и социально одобряемо, это очень круто. И хочется какой-то создать стартап. И вот у меня, вот, как у простого такого предпринимателя, такого колхозника, есть вопрос. Вот у тебя огромная насмотренность, ты приглашаешь к себе очень много людей, я вижу, очень много ты читаешь, там, и у тебя есть какое-то уже, какая-то насмотренность. Вот давай представим, что мы с нуля создаем стартап. Вот с чего надо начать? Вот какой шаг, степ номер один, с чего нужно начать, чтобы создать свой стартап?
0: Это будет совет для тебя или совет для 22-летнего выпускника вуза? Потому что это будут разные советы.
1: А, да? Ну, давай так, для меня...
0: Начнем с себя, а потом...
1: Да. То есть для того... Смотри, для меня ты имеешь в виду для предпринимателя?
0: Да. Для человека, у кого есть уже опыт, но он, может быть, там не обязательно войти в предпринимательство.
1: Да. Вот, все, супер. Я думаю, что у меня аудитория как раз-таки вот с этим очень подходит под это.
0: То есть отлично. Ну, это как бы... С этим намного проще, потому что у вас уже есть бизнес, у вас есть там кэшлоу бизнес. IT-предпринимательство — это не сильно... Это тоже бизнес. Это не так, на самом деле, много отличий, как кажется. Сразу скажу, что любой совет — это результат ограниченного жизненного опыта и большого количества обобщений.
1: Субъективно.
0: Да, это субъективно, много будет исключений, но я попытаюсь, может быть, порядок будет не совсем правильный, потом мы порядок уточним.
1: Окей.
0: У меня такой будет сумбурный порядок шагов.
1: Давай.
0: Первое, что бы я сделал, я, наверное, пообщался бы с другими IT-предпринимателями, понять, как они начинали. Это просто вот, чтобы какую-то карту территории наметить.
1: Чтобы примерно какая-то уже картина нарисовалась. Да. Как это вообще, да? Окей.
0: Во-вторых, это вот принцип сначала кто, потом что, создание команды. Для того, чтобы сделать IT-стартап, на самом деле не надо много людей. В первую очередь нужен технический партнер, то, что называется CTO, да, то есть Chief Technology Officer. Это человек, который будет там главным архитектором. То есть если говорить про IT-стартап, это, скорее всего, какой-то технологический продукт. Либо
1: приложение,
0: либо веб-приложение, либо мобильное приложение. Да? Поэтому должен быть технический партнер, который сможет повести за собой архитектуру, рекрутинг технической команды, разработчиков и так далее. Да, это вот, наверное, один.
1: То есть, грубо говоря, человек, кто шарит в IT, кто будет потом давать задания, собирать команду. Это вот степ номер два.
0: Совершенно верно, да. И вот в процессе создания команды тут важны вот эти вот роли, да, вот из CTO. Второй человек, которого я пригласил бы, есть люди, вот, например, есть фаундеры-дизайнеры, они, ну, как бы считают, что обязательно нужно вот дизайнера тоже в founding team, да, привлечь. Это не обязательно, я думаю, то есть можно первую версию дизайна там на аутсорс, в принципе, отдать. Но ключевой момент, ну, как бы продукт хорошо, но должна быть дистрибуция. Да, то есть, и тут бывает так, что, ну, в твоем случае, си, ты сам дистрибуцию можешь за собой сделать, да?
1: Подожди, а вот где момент идеи? То есть ты сейчас говоришь, что первое это нужно, да, там, допустим, ну вот команда, да, то есть там CTO и так далее. А где идея?
0: Вот можно, если команда правильная, можно с ней придумать идею.
1: То есть ты считаешь, что это приоритетнее?
0: Да, я думаю, что так, да. То есть мне кажется, что если как бы есть хотя бы два человека, с кем можно, кого вы приглашаете, и начинаете думать, какие сейчас есть тренды, о чем можно подумать. Потому что в одного это делать намного сложнее.
1: Угу.
0: Ну и вот буквально еще одного на человека я бы пригласил бы. Можно, в принципе, одного достаточно. Давай вот классическая история CEO, CTO, вдвоем, Джобс, Возняк, да, вот как бы классическое дуо. Достаточно, на самом деле, двух человек достаточно, чтобы вот быть ядром для чего-то. И вот вы начинаете дальше уже собираться и думать, что построить, да. Для этого что можно сделать? Разные подходы есть. Ну, можно посмотреть, например, на топ-чарты App Store и изучать, что там есть, первые топ-100 в каждой категории. Это увеличивает насмотренность.
1: О, прикольно.
0: Так, хорошо, посмотрели. Идем на Hugging Face. Hugging Face — это сайт, на котором специалисты в искусственном интеллекте, они публикуют свои модели в open source. То есть там вы можете найти модель, которая, не знаю, там рисует вам усы на видео или там превращает вашу картинку, статическую фотографию в видео, где вы танцуете, да? И вот там вот в сыром виде эти модели вы можете найти, а потом вы можете их превратить в продукт.
1: Докрутить, сделать
0: продукт, которого еще нет, например, в App Store. Это вот второй там, способ поиска идей.
1: Да.
0: Третий, там, не знаю, способ поиска идей — это посмотреть на, ну, например, выпускников Y-комбинатора. Вот, например, вот недавно закончился у них там очередной бэч зимний 2024 года. Там порядка, не знаю, порядка 100 компаний, кто делали в сфере AI, искусственный интеллект. И вы там смотрите, как бы...
1: Кто стрельнул,
0: смотрите, что они там сделали, просто пытаться понять, что, о чем думает сейчас мир.
1: Это
0: вот верхний уровень. Потом вы можете начать, если вот технический специалист есть еще, начать читать пейперы, вот, научные статьи в этой сфере, да? То есть что можно еще делать. Главное — найти какую-то проблему, да, вот какую-то проблему, с которой люди, с которой очень больная, да, то есть тут вот три момента, да, важных. Это боль, насколько она острая, да, то есть насколько она частая и насколько большое количество людей оно затрагивает. То есть, условно, не знаю, там бывает боль, ну, не такая острая, бывает боль, которая легко проходит. То же самое частота. Ну, например, мы, не знаю, продукты питания, да, там вода — это продукт с высокочастотой, да, то есть мы там воду пьем много-много раз в день, да, то есть продукты, как бы, как говорится, 8 миллиардов дау, человек, кто дау продукт питания, это 8 миллиардов, да, то есть все мы кушаем, да, вот. И третий момент — это сколько людей это затрагивает. То есть насколько, если вы делаете сервис для там врачей и стоматологов, ну, как бы это нужно знать, сколько людей таких будет. Сможете ли вы добежать до выручки 100 миллионов, да, в год? Вот, ну, вот эти вот три момента.
1: Это слой поиска идей.
0: Да, это тоже слой поиска идей. Ну, фактически нужно найти какую-то проблему.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания резиденции правителя и его окружения.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Цитаты, высказывания, афоризмы.
4: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
3: Мысли вслух.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию. Но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Карабудах, Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдалдеш дитес хайрар, я дельцили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Абдалдеш дитес хайрар, я дельцили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно»

кажется, когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Тора замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненный присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца, ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Тора не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Тора понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. Это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано –

0: описал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобна, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности, понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается, и это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялахдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Экстренно захотелось мне поделиться с вами своими мыслями. Надеюсь, что они окажутся для вас полезны. Мое сегодняшнее обращение будет о том, что стоит изучать, чтобы жизнь начала меняться в лучшую сторону. Есть масса книг на тему саморазвития и так далее, да и вообще в современном мире уже переизбыток информации, из которой приходится выбрасывать все лишнее и извлекать что-то полезное. Прочитав много книг, лично для себя я определил два направления, изучая которые в жизни действительно начинаются перемены в лучшую сторону. Направление номер один – это изучать, как устроен мозг и какие процессы там происходят. Сразу предупреждаю, если вы не хотите избавиться от многих иллюзий в жизни, например, о том, что такое счастье, что такое любовь, то лучше не начинать изучать данную тему. Но вообще, выходит так, что человек всю жизнь пользуется мозгом, но ничего или почти ничего не знает о нем. Но я все-таки рекомендую вам, друзья, изучать мозг хотя бы на базовом уровне, чтобы иметь хотя бы небольшое понимание о том, какие процессы там происходят. А это нужно для того, чтобы уметь эффективно им пользоваться и выводить свою жизнь на новый, более высокий уровень. Этого я вам и желаю, поэтому рекомендую изучать данное направление. Я повторюсь, что мозгом мы пользуемся всю жизнь, поэтому знания о нем будут актуальны на протяжении всей жизни. Второе направление, которое нужно изучать, это то, как устроено ваше тело и организм в целом. Если не знать, как устроено ваше тело, то довольно легко можно ему навредить и ухудшить состояние здоровья. Скажем, неправильное питание сделает ваш организм уязвимым для микробов, неудобная обувь приведет к нарушениям опорно-двигательной системы, постоянные стрессы могут вызвать проблемы с нервной системой. Незнание собственной биологии может привести также к существенным финансовым потерям. Того, кто не обладает знаниями, легко обмануть. Например, можно убедить прибегнуть к чудодейственной диете или купить средства от всех болезней, и человек будет платить деньги за разрушение собственного здоровья. Знание – сила, друзья. Поэтому изучайте, как устроен организм человека, применяйте эти знания на практике и будьте здоровы. Я вам рассказал про два направления, знания о которых пригодятся вам на протяжении всей жизни. Если вы будете изучать данные направления и, что самое главное, применять знания на практике, то качество вашей жизни будет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какая сейчас ситуация с налоговыми рисками?
2: Читал семинар для бухгалтеров, финансовых директоров в одном из университетов. И получается так, что за последние годы тенденция к снижению количества уголовных дел по налоговым преступлениям. Уклоняться от уплаты налогов стало все сложнее, сложнее и сложнее. И тому несколько причин. Ну, во-первых, допустим, за прошлый год, по данным из отдельных источников, возбуждено уголовных дел по налогам, что около 4500. При этом до суда дошли там, пятая часть, по-моему, уже примерно так. Куда делись все остальные? Погасили. Никто не хочет связываться с уголовной ответственностью, если есть возможность погасить. Конечно, не всегда есть возможность погасить, поэтому, ну да, ты привлекаешься к уголовной ответственности. А погасить можно до удаления суда в совещательную комнату, даже если уже дело в суде. Это раз. Второе. Эффективность налоговых проверок возросла. Налоговые в настоящее время все больше, все чаще проводят проверки с привлечением сотрудников ОЭППК, ну, полиции. И проверки стали совместными, налоговая и полиция. Эффективность возросла. Если там раньше собираемость была что-то по одной проверке примерно 78 миллионов, то сейчас средняя собираемость по одной проверке 109 миллионов рублей. Эффективность. Возбуждаются уголовные дела в 90% случаев, если материал передается в Следственный комитет из налоговых инспекций. А раньше в 50% случаев, то есть качество возрастает. Все это приводит к тому, что преступление сокращается, потому что предприниматель не хочет с этим связываться, потому что понимает, что точно доначислят, точно взыщут, еще и к уголовной ответственности привлекут. Плюс еще работа налоговой улучшилась, вот это пресловутая СКНДС-2, которая видит разрывы, цепочки, и на ранних этапах анализирует, вызывается предприниматель на предпроверочном анализе для понуждения его, что называется, к доплате. При камеральных проверках выявляются разрывы, ну и при выездных тем более. Все это ведет к тому, что у тебя нет даже возможности где-то там уклониться, потому что своевременно это будет выявлено. Конечно, все равно присутствуют еще фирмы-однодневки, разрывы, неуплата НДС, и чаще всего за это и привлекаются люди к уголовной ответственности за налоговые преступления. Кое-где есть еще дробление, но все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому мы идем в светлое будущее, где все будут платить налоги.
1: А как же зарплата в конвертах?
2: Да, зарплата в конвертах. Это какая должна быть зарплата и какому количеству сотрудников, чтобы там прям до начисления серьезное было. Да, конечно, если проверка выездная проводится, то в том числе в общий котел приписывается и зарплата в конвертах, что называется. Но по большому счету это не такой большой процент. Налоговая есть тоже эффективность проверки. Вот то, о чем я сказал. Раньше было 78 миллионов по одной проверке, сейчас 109 миллионов. Если ты платишь зарплату в конверте, и вся зарплата за год составляет 1 миллион рублей, ну, вряд ли налоговая там заинтересуется. Если у тебя вся зарплата в конвертах составляет 1,5 миллиарда, все зависит от ситуации.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы, нарушение 30-летней традиции. А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня. 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации. Отметим, что Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В апреле этого года количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 2 миллиона. По сравнению с мартом, показатель почти не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным ведомства, объем кредитования наличными увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 418 миллиардов рублей. Годовой прирост в сегменте составил 83%. В апреле того года банки предоставили кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В апреле средний размер кредита наличными вырос на 6 тысяч по сравнению с мартом и составил 206 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 26 тысяч. В апреле 2025 года средний размер кредита наличными составлял 180 тысяч рублей. Средний срок кредитования в этом сегменте в апреле составил 28 месяцев, что на 1 месяц больше, чем в марте, и на 3 месяца больше, чем в апреле того года. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще мне очень понравилось, ты говорил, что у вас есть с друзьями такая практика, что вы собираетесь раз в неделю и обмениваетесь идеями, то есть вы просто разгоняете по кругу идеи, или как вы это делаете, расскажите.
2: Мы такое делаем, это такая вот вещь, эту идею на самом деле взял с научной среды. Когда я в университете учился, у нас была такая reading-группа, называется reading-группа, где собираются раз в неделю ребята и обсуждают научные статьи, которые появились за эту неделю. Вот, это вот, в принципе, то же самое. В 2022 году я увлекался Web3, например, и у нас был там онлайн Zoom с там, тремя-четырьмя друзьями. Мы раз в неделю по выходным собирались и обсуждали Web3. Там, что, какие новинки появились, какие научные статьи там появились, какие там, ну, вот такие вещи. Вот, ну и сейчас такая вот AI, да, весна наступила. Поэтому, ну, вот где-то, наверное, с прошлого там ноября-декабря я стал друзьям собирать, и мы там обсуждаем разные идеи в этой сфере. Какой подход? Ну, например, первые пару встреч были там обсуждение топ-апов в App Store. Мы там говорим, окей, давай к следующей встрече мы скачаем вот эти вот 20 апов. Каждый выберет, ну, как бы выбираем одну категорию, например, не знаю, категория спорт. Да, спорт пусть будет. И каждый скачивает 20 любимых апов и находит какие-то вот интересные идеи, потом поделится своими
1: впечатлениями. Прикольно.
2: Потом этот подход уже как-то себя изжил, потом мы стали говорить, давай посмотрим на топовые венчурные фонды и куда они инвестировали в AI-стартапы, какие они, и потом, чтобы просто насмотренность разгонять, чтобы мы разгоняли насмотренность. Я не совсем, не обязательно, это правильный подход, но это вот, чтобы как-то проблему пустоты убрать. Да?
1: Просто какие-то актуальные вещи посмотреть, что залетает, что нет. И
2: ну, наверное, понять. Самый сильный подход это когда вы смотрите на спящие индустрии, где очень слабые конкуренты.
1: Что такое спящая индустрия?
2: Ну, это индустрии, которые очень медленно меняются.
1: Окей.
2: Да, то есть, где компании... Это вот принцип мистера Биста, да. Он выбирает там индустрию шоколада, там есть Hershey, с которым, там, не знаю, 100 лет, и он говорит, я с ними легко бороться. Они не шарят в социальных медиа, они не шарят в Ютубе, а я в этом шарю, я сделаю шоколад с дистрибуцией, и я смогу с ними бороться. То есть, это вот тоже хороший подход, выбрать индустрию, которая уже давно есть. Там нет маркет-риска. Это, кстати, вот этот важный фреймворк в стартапах. Это любой стартап — это луковица рисков. Да, то есть разные риски. Риск, рыночный риск, что это рынок есть, а рынок нет. Командный риск. Команда разругается, не разругается. Execution риск — это значит, вы сможете с этой командой правильную реализацию сделать. Да? Есть там тайминг риск, это частая проблема, когда вы делаете все с правильной командой, с правильным исполнением, но время неправильное, условно.
1: То есть мир вы еще не подоспел под этой...
2: Вы делаете iPhone в начале 90-х.
1: А, окей.
2: Да, то есть в начале 90-х, на самом деле это реальная история, есть на эту тему документальный фильм про команду, которая делала iPhone в начале 90-х. Очень рекомендую посмотреть. То есть там класснейшие команды с Apple, там топовые инженеры. Они сделали классный продукт, но неправильное время. То есть 2007 год. Да, то есть каждый...
1: Сейчас какие... все, у кого не залетел проект, такие, я просто опережаю время, все нормально.
2: Может быть, да, но может быть.
1: Меня не поняли.
2: Часто такое бывает, очень часто такое бывает. Нужно вот в правильный zeitgeist попасть, да, когда вот, когда есть все... Мы же, любой проект, он на плечах стоит других. Например, Uber невозможен был бы до смартфон-эры, которая привела, то есть, которая поставила GPS каждый смартфон.
1: Да.
2: То есть, Uber невозможен до этого. Okay. То есть, поэтому Uber появился в 2010 году.
1: Okay.
2: Да, то есть вот такие вот технологические вещи, от которых мы зависим. Да, и условно YouTube...
1: Инфраструктура нужна, короче. Совершенно. Да, окей.
2: YouTube не был возможен в 90-х, потому что скорость интернета не было такой, чтобы потреблять видео. Вот, поэтому проблема это очень... Когда вы исходите с проблемой, это самое правильное, но и вот поэтому большое преимущество есть у людей, у которых есть какой-то вот то, что называется секрет. Они 10 лет работают в какой-то индустрии, не знаю, например, они 10 лет работают в киноиндустрии или 10 лет работают в промышленности и понимают какую-то проблему, которую понимают только люди в этой сфере.
1: Кто долго этим занимается, долго кто занимается, настолько углубился, что видит корневую проблему.
2: Видит какую-то одну проблему, которую никто не решает.
1: Прикольно.
2: И вот это вот самое сильное, но вот это самый дорогой секрет, потому что уходит 10 лет, чтобы понять.
1: Я понял.
2: Чтобы понять, что это такое. Обычно вот самые... Поэтому многие фаундеры, да, вот посмотреть на статистику, статистику, успешных компаний, их там 38 плюс лет, да, по статистике. Потому что нужно время, прежде чем понять, чем заниматься. Поэтому мне кажется, что вот 40-летние фаундеры, они гораздо более опаснее, чем мы думаем. Потому что у них есть вот эта вот какая-то экспертиза. Но тем не менее, я думаю, что у 20-летних фаундеров, у них есть свой плюс. У них, может быть, нет вот этого доменной экспертизы, но очень важный момент, у них есть эта дерзость, которая, наверное, с годами исчезает. Mm-hmm. А дерзость очень-очень важна. Вам нужно, вот если любого фаундера большой компании поспросить, если они все говорят, если бы я знал, как это было бы сложно, я бы вообще это не начинал.
1: Офигеть.
2: И то есть вот это вот важно какой-то вот этот элемент наивности, что вы в это прыгаете.
1: Незнание.
2: Незнание, абсолютно верно. Типа, это же легко, я это за полгода сделаю.
1: Ага.
2: Да? И вот это важно, потому что если вы поэтому многие умные люди не делают компании. Потому что умные люди, они начинают анализировать, находят кучу причин, почему это произойдет, почему там конкуренты съедят вас.
1: Да, да,
2: и в итоге они ничего не делают. Поэтому выигрывают дуэры. То есть люди, кто делает, они гораздо больше достигают успеха, чем те, кто там только думает, мыслит и все прочее. Поэтому здесь много, на самом деле, путей к Риму, как говорят. Да? Много дорог ведут в Рим. Молодые могут быть успешными и более взрослые. Тут важно найти вот этот момент свой. И даже если вы нашли там идеальную проблему, мне кажется, какой-то момент нужно начать.
1: Окей, вот смотри, третий уровень, получается, мы там разными путями нашли какую-то проблему. Либо это через анализ того, что есть, либо через встречи с группой, кому тоже это интересно, и ты с ними разгоняешь идеи, либо ты шаришь в какой-то индустрии и видишь проблему. Ну, в общем, как-то мы нашли идею. Окей, теперь...
2: Да, потом начинаем как можно быстрее строить демо, да, и вот, опять же, здесь есть два подхода,
1: да.
2: Нужно их описать. Есть подход, когда вам нужно как можно быстрее что-то запустить,
1: да.
2: Минимально жизнеспособный продукт, да, да. То, что называется, это термин, который популяризировал Эрик Рис в своей книге «Lean Startup» в 2011 году. Я, кстати, эту книгу тоже вот помню, когда тоже только приобрел. Да, вот это, я думаю, что у этого подхода есть свои минусы.
1: Окей.
2: Apple, например, так не делает никогда. Mm-hmm. Apple, у них анти-лин подход. Они строят один продукт 10 лет могут.
1: Да, да,
2: и
1: да,
2: я
1: да,
2: думаю,
1: да,
2: что когда вы начинающий предприниматель, лучше следовать не подходу Apple.
1: Да.
2: Лучше следовать подходу запустить, можно что-то запустить, что-то быстро.
1: И проверить.
2: И проверить реакцию пользователей. И вот это очень важный момент здесь. Помнить, что в этой фразе минимальный жизнеспособный продукт есть слово жизнеспособный. Поэтому часто, когда начинающие предприниматели строят, они думают, что нужно что-то сделать корявое и неработающее.
1: Mm-hmm.
2: Нет, нужно сделать одну функцию, которая работает превосходно. То есть, например, если у вас, вы делаете, например, Uber, представим, что сейчас 2010 год, и вы делаете Uber. Во-первых, вы запускаетесь только на маленьком квадрате Алматы.
1: Район, да, какой-то?
2: Только район какой-то. Золотой квадрат Алматы, например. 5 автомобилей. Может быть, они на карте не будут там двигаться вот так гладко, они будут так вот резко двигаться. Да. Но он будет работать превосходно. То есть он на этом квадрате работает превосходно.
1: В этом квадрате кто бы ни заказал, он приезжает.
2: Он приезжает за 10 минут условно, да? Нормально.
1: Окей.
2: Он не работает, когда я заказываю его там на Альфа-Раби, там Ленина, и стою, не закажу.
1: Да, окей, окей.
2: Вот это вот важный момент жизнеспособный. Поэтому важно уменьшить то, что называется скоп функционала.
1: Сделать такую территорию твоего продукта, которую ты можешь контролировать и влиять на нее.
2: Да, да, да. То есть если у вас, например, сервис, как у Амазона, например, там магазин всего,
1: да.
2: Да, вы выбираете из этого всего только одну вещь, одну вертикаль.
1: Мыло, условно.
2: Например,
1: и
2: да.
1: Только этим что, занимаешься, да.
2: То есть, условно, что можно запустить за 3-6 месяцев?
1: О, прикольно.
2: Да, вот примерно такой критерий хороший. Это хорошо для морали, да, то, что коллектив, когда команда запускает что-то, и люди этим пользуются, это совершенно другая мотивация. Это вот у...
1: О, то есть, в смысле, важно...

0: Зовем каждого участника на пятой неделе что-то запустить.
1: Okay.
0: Чтобы они... И вот шестой неделе у них начинается совсем глаза, другие глаза горят. Да, потому что, вау, мне, там 500 человек пользуются этим, и они жалуются. И теперь у меня есть смысл это ускориться. Да? Поэтому важно не совсем затягивать, потому что чем дольше затягиваешь, тем мораль в коллективе падает и так далее. Важно быть пользователем, как ты сказал. Самому пользоваться продуктом. То, что называют dogfooding, да, то есть вы сами являетесь пользователем своего продукта, это очень-очень хорошо. А вот это, наверное... А когда вы становитесь уже так, ветераном, серийным предпринимателем, тогда вы можете уже нарушать эти правила.
1: Угу. Ну, это уже, конечно, когда опыт есть. Супер. То есть, получается, я нашел идею с командой. Вначале я, во-первых, посоветовался, вообще в целом пообщался с этой сферой, из ребят из сферы IT, да, познакомился, пообщался, немножко появилась какая-то картина. Второе, я, получается, нашел команду, это прикольная логика. Третье, я с ней начал разгонять идеи в разные стороны. Четвертое, я должен запустить с этой командой небольшую какую-то, ну, какую-то модель, чтобы посмотреть обратную связь, получить от клиентов. Супер, все же, в принципе.
0: Да, и потом вот... Вот тогда уже вы в игре, и марафон начинается.
1: Супер.
0: Потом все только начинается. Потом
1: а потом трафик.
0: Потом будет уже пользователи. С каждым этапом все становится... Вызовы другие.
1: Окей.
0: Да, то есть, когда у вас там 1000 юзеров, когда у вас 10 тысяч пользователей, когда у вас там 1 000 000 пользователей, совершенно другие вызовы. Потом в какой-то момент вам нужно уже учиться создавать команду. Когда у вас там 50 человек в команде, вы знаете всех.
1: Да.
0: Когда у вас 1000 человек в команде, вам нужно уже... Там привлекать, наверное, в идеале, как вот Марк привлек Шерил Сэндберг, да, привлекаете мастера операционного менеджмента, который добавляет people management в команду, там вот эти вот OKR-ы, one-on-one-ы, вот эти вот, как управлять таким большим коллективом. Это совсем другие, но это позже происходит,
1: да.
0: Поэтому до 50 человек вообще об этом можно не думать,
1: окей.
0: Можно вот просто, как говорится, числа хаслить и делать продукт, который любит пользователей, и не задумываться про все вот эти вот умные фреймворки.
1: Прикольно. Да. Окей, окей, супер. Слушай, вот по поводу трафика. Давай заденем эту тему. То есть я думаю, что ты этот вопрос исследуешь через свой подкаст как раз, да? То есть я думаю, что это для этого отчасти, да? Чтобы был какой-то трафик для твоего проекта, N-Factorial. Также это, наверное, для будущих каких-то проектов.
0: Я вот честно скажу, вообще не с этой целью он создавался.
1: Да?
0: Да. У меня вот проекты как бы... Энергия делать какие-то проекты, она не возникает из каких-то вот таких меркантильных историй. Это вот... Потому что я думаю, что это мне, наверное, делает не очень хорошим предпринимателем.
1: Окей.
0: Да. Окей. Мне кажется, хорошие предприниматели, они все-таки более... более эгоистичные, может быть. Они больше думают про вот у меня есть такая целевая аудитория, я должен сделать такой продукт под эту целевую аудиторию. Mm-hmm. Я больше думаю, как такой творческий человек. Что мне было бы интересно делать?
1: Окей, супер.
0: То есть подкаст он создавался вот с целью... Ну, во-первых, у меня был на самом деле подкаст в студенческие годы, в 10-11-12 годы, когда я в университете учился. Для меня это был способ познакомиться с умными людьми. У меня было там порядка 25 эпизодов с американскими фаундерами. И... Мне очень нравилось это. Для меня это был способ изучения.
1: Супер.
0: Способ исследования. Публичный способ исследования. Потому что это были беседы, которые я бы с удовольствием провел бы и без камеры. Да.
1: То же самое.
0: И в феврале 13, вот, прошлого года я чувствовал необходимость в исследовании. Потому что я как бы чувствовал, что вот я хочу что-то делать новое, но я не знаю, что.
1: Mm-hmm.
0: Да? Как это сделать? Ну, давай буду изучать публично беседы с другими людьми.
1: Блин, круто.
0: Да. Я могу это делать без камеры, конечно, но это интереснее, если будет на камеру, потому что я... Вот один момент с подкастом, то, что есть классно. Там первые, наверное, эпизоды 56, это были все друзья, знакомые, с которыми я записал множество подкастов, в кавычках, без камер. Я много раз с ними встречался. Это просто была... То есть подкаст-эпизод, это был просто одна из бесед, которая вышла на камеру. Что... Плюс подкаста в том, что я могу во время него задавать такие вопросы, которые, ну, немного некомфортно задавать, когда вы там с друзьями встречаетесь там вечером. Ну, трудно спросить, а какая у тебя мечта там или,
1: да.
0: Или там расскажи про там свое детство и вот прям ковырять, как он по порядку все это рассказывает. И вот многим там совместные друзья есть, они когда слушают, они говорят, я знаю, там 20 лет впервые все это слышу.
1: Офигеть.
0: Да, и вот это вот классный момент. Поэтому это делалось вот чисто в исследовательских целях, просто чтобы было интересно жить. Да,
1: вот, давай так, сейчас перейдем, и прям мне очень тоже интересно, потому что я тоже начинаю сейчас эту сферу развивать, я бы очень хотел узнать у тебя, какие ключевые

0: ключевые действия ты сделал, чтобы он у тебя запустился. Я считаю, что это феномен, потому что в такой узкой сфере столько просмотров, там есть видео, я смотрел там и по 700 тысяч, и по 100 тысяч, и по 200 тысяч. Это очень интересно, поэтому предлагаю перейти и разобраться в этом уже у доски.
1: С удовольствием. Один еще момент, да, который до подкаста хотел бы упомянуть, говоря про вот эту идеальную стартап-команду.
0: Да.
1: Классно, когда есть какая-то суперсила у каждого.
0: А,
1: и вот желательно, чтобы она покрывала вот эти вот все аспекты, которые нужны в стартапе. В стартапе важен продукт. Классно, когда есть человек, кто может делать продукт. В стартапе важен инжиниринг. Классно, когда разработка тоже. В стартапе важен дизайн. Тоже галочка. В стартапе важна дистрибьюция. Поэтому важен такой человек, как, например, как ты, у которого есть аудитория, которая может сильно уменьшить стоимость привлечения клиента. Есть такая даже классная фраза на эту тему. Фаундеры впервые, когда первый раз делают стартап, они думают сначала о продукте, а потом про дистрибьюцию. Фаундеры, которые делают компанию во второй раз, сначала думают про дистрибьюцию, а потом нанизывают продукт на эту клиентскую базу.
0: Офигеть.
1: Поэтому очень большое количество компаний возникают вокруг клиентской базы. Вот есть известная компания, например, Ipsy. То есть это еженедельно приходит вам набор косметики, ежемесячно. Набор косметики, который вы пробуете и так далее. Она бы не случилась, если бы не Мишель Фан. Мишель Фан — это в 2012 году номер один был ютубер в бьюти. У него было 10 миллионов подписчиков на тот момент. Я не знаю, как сейчас. Это была для них дистрибьюция. То есть у них они брали бесплатно эти сэмплы. Мишель Фан делала анбоксинг, показывала, как им пользоваться. Делала разные там макияжи, Леди Гага, там, ну вот разные, да, виральные макияжи. И так, и вот опять же, продукт без дистрибьюции не может вырасти. И тут есть еще классный момент, когда у вас в продукте вшита дистрибьюция самой. Например, WhatsApp, чтобы им пользоваться, ты должен отправить это приглашение.
0: Это вообще гениально.
1: Да, это виральность, виральный луп.
0: Супер.
1: Да, то есть поэтому, например, Facebook, когда вы подписываетесь, ну, раньше так
0: да,
1: было. Они... Нужно было 10 рих за 2 недели. Это,
0: okay,
1: вот, это вот метрика. Okay. Потому что если у тебя нет 10 рих друзей за 2 недели, у тебя лента будет пустая, и ты уйдешь с этого продукта. То есть они это измерили. И что вот очень важно. Поэтому там, когда вы только зарегистрируетесь, вас там...
0: Твои друзья.
1: Показывают твоих друзей, чтобы быстрее их добавил. Они там пихают их как-то. Им важно, чтобы ты добавил 10 друзей. Без
0: класс
1: этого ты убежишь с продукта. Поэтому... Ну и последний момент, который очень важен, особенно если вы делаете большую историю, это нужен специалист в фандрайзинге.
0: Mm-hmm.
1: Человек, который умеет привлекать деньги,
0: инвестиции.
1: Я верю, что у наши технические фаундеры казахстанские, у нас будет больше таких мировых историй, когда наши технические фаундеры будут партнериться с американцами, живущими в Америке, у которых есть уже этот весь нетворк с инвесторами.
0: Okay.
1: Да? Это классно, потому что этот нетворк, на него уходит десятки лет.
0: А можно вопрос?
1: Да.
0: Делать стартап, это обязательно привлекать инвестиции? А возможно ли какой-то такой проект, который сам себя
1: 100%?
0: Финансирует?
1: Midjourney, вот классная история. 200 миллионов ARR выручки за 2 года, чистый bootstrap. Bootstrap — это значит, что они не привлекали внешних инвестиций. Такое бывает, когда сами клиенты платят вам за ваш сервис, и вот ваша выручка.
0: Ну, это исключение, да, короче?
1: Ну, зачастую получается так, как в Фейсбуке, да? Фейсбук в первые 6 лет ничего не зарабатывал, потому что вы зарабатываете только когда у вас есть огромная публика.
0: Да, я понял. То есть накопить нужно потенциал обратно таки, да, чтобы потом уже монетизировать.
1: Да, супер. Поэтому как бы по-разному бывает. И есть разные пути. Опять же, зачастую приходится инвестиции привлекать до того, как вы станете прибыльными. И вот специалист в фандрейзинге очень класс, потому что он вам откроет двери к инвесторам, которых вы не знаете, сэкономит кучу времени. Вот это вот тоже. Вот поэтому можно вот так вот по пунктам пройтись, и чтобы у вас ваши команде основателей, эти все пункты были помечены. Некоторые люди могут сразу 3 пункта.
0: Okay.
1: Типа за продукт отвечаю, фандрейзинг могу делать.
0: Супер.
1: И еще дистрибьюция тоже есть.
0: Ну, вот. Okay. Мы когда с тобой познакомились в жизни, вот буквально недавно, сошлись на том, что и ты ищешь идею какую-то, которая будет такой для тебя приоритетной, да, в жизни. И у меня сейчас тоже такой период, когда я ищу проект, который я хочу масштабировать, ну, реально во весь мир. Мне просто, ну, вот не покидает эта мысль, не соглашаюсь с текущей реальностью. Вот все хочется найти и в душе, и в туалете, и в тренажерном зале, я об этом думаю. Что бы в финале ты бы подсказал таким ребятам, которые проживают сейчас такой же период, на простом человеческом языке, вот какие вот ключевые вещи важно держать и не забывать?
1: Первое, что я бы сделал, я прочитал бы статью Пола Грэма «How to get started ideas». Как как получать стартап-идей.
0: Круто.
1: Вот, это, наверное, первое. Там он очень хорошие идеи там подсказывает. Ну, одна из них — это то, что хорошие стартап-идеи, они, их нужно, то есть их невозможно искусственно создать, их важно замечать. И тут важно быть терпеливым, как вот охотник, который сидит, ждет такого большого кабана, не бегает за маленькими петушканчиками, да? И он вот ждет большую дичь. Да,
0: а когда появляется тревога, что кабана что-то не видно, а другие кабанов уже завалили, еще по два, что в такие моменты делать?
1: Да, это хороший вопрос. Вот у меня, мне кажется, подход, я понимаю, что я не самый сильный анализатор, у меня хорошие идеи возникают в процессе действия. Поэтому я вот тебе говорил до начала записи, что я вот как бы 3-4 месяца мы уже там побрейнштормили, и сейчас, может быть, не идеальная идея, но хотим уже что-то начать строить, потому что все знания получаешь, когда ты уже начинаешь что-то там делать.
0: То есть все-таки пару тушканчиков надо поймать.
1: Как будто бы нужно побежать за одним, и потом в процессе побега за одним ты, может быть, у тебя горизонт увеличится.
0: Окей.
1: Ну, есть такие люди, которым легче дается вот такое макромышление, когда вы можете вот придумать классную идею. Есть такой другой классный критерий, как бы не начиная стартап, пока вот вы не можете его не начать. То есть она вот идея...
0: Настолько горит, ты все...
1: Да, не дает спать. Вот Окей. Эта проблема, которая вот вам прям не дает спать. Вы не знаете, почему никто это не сделал, или кто-то это сделал, но сделал неправильно, вы хотите исправить. Вот на эту тему, кстати, же есть пример, как iPad появился. Ну, насколько мне известно, что это правда. Как вообще появилась идея iPad? У Стива Джобса, у его супруги, была подруга, а ее муж работал в Microsoft. И они к ним приходили домой, это было начало 2000-х, и показывали планшет, помню, в 2002 году, планшет со стилусом, который делал Microsoft. Я не помню его название. И это настолько раздражало Джобса, вот этот продукт. Я читал это от сотрудника Apple, поэтому, скорее всего, это правда. Да? То есть его боль была сделать гораздо лучше, чем то, что он видел. То есть вот это вот раздражение было создано тем, что он увидел. Да? И он начинает, как бы, они начинают как бы разгонять идеи, типа, как мультитач работает, да, и все остальное. И как только ему начали там первые прототипы показывать, первый прототип, знаете, какой был? Там было огромное такое стекло, на стекло с мультитачем, и камера, по-моему, сверху транслировала, да, то есть и вот нажимали. Идея iPad была до идеи iPhone, на самом деле. Да? И как только они увидели, что это можно сделать, они поставили идею iPad на полку и поняли, что сначала мы можем выпустить это в более маленьком формате.
0: Офигеть.
1: Из 2004 года, 2004-2005 года они стали активно работать над iPhone, который уже показали в 2007 году. А потом, 3 года спустя, в 2010, опять уже запустили iPad.
0: Ну, то есть, сдачу уже так,
1: да,
0: чисто.
1: Да. Ну, то есть бывает иногда, что вот идея приходит из вот таких вот каких-то...
0: Несогласия
1: с реальностью.
0: Окей.
1: Да, и это тоже классно.
0: Если кипит, и все. Так, теперь что еще?
1: Какие еще подходы? Ох, наверное, вот то, что мы обсуждали до этого.
0: А больше такие, давай, мышленческие моменты. То есть как вот допустим, реально, вот есть же вот эта история с ФОМО, да, когда ты смотришь и думаешь, да блин, у всех все летит, все получается,
1: да.
0: Сидишь там, тот умный, этот умный, я вот последний раз в Дубае летал, у меня там друг один сделал маркетплейс в криптовалюте, он так мне объяснил, чтобы я понял, и он за 10 месяцев стал стоить 20 миллионов долларов, а мы 10 месяцев общались, и он говорит... Мы сидим, ужинаем, я говорю, а мы должны были там обсудить, кто оплатит. Он говорит, деньги больше не вопрос. И я такой, ну да. И такой, уезжаю в такси, в точку смотрю, думаю, что я делаю не так? Вот как в таких моментах не терять веру в то, что вот эта идея найдется? Вот это вот, наверное.
1: Да, мне кажется, ФОМО — это не самый хороший, вот, скажем так, стимул для идей, потому что неважно, каким вы будете успешным, у вас всегда будут люди успешнее вас. Когда вы миллиардер, вы начинаете завидовать людям, у которых там 10 миллиардов, да. Когда у вас там миллион тенге, вы завидуете людям, кто 2 миллиона. Ну, то есть, это всегда
0: да,
1: что.
0: Да, да, да,
1: то есть,
0: да,
1: то есть люди, как только зарабатывают, они начинают там переезжать в другую там район города. А там уже люди круче них живут. А потом они их всех превышают, потом едут в другой район. Опять там люди круче них. Это такая гонка, которая никогда не заканчивается, мне кажется. Поэтому я думаю, что ФОМО... С одной стороны, хорошо, что как бы такое вот стремление, но с другой стороны, мне кажется, лучше вот внутрь смотреть. Это более положительно, потому что всегда будут люди, лучше, умнее, быстрее и так далее. Мне кажется, вот, ну, как бы мой подход больше просто быть лучше, чем вчера самого себя. Тогда вы как бы сильно вдаль не смотрите, ну, по сторонам. И это как бы сильно вас, ну, не триггерит, да. Все и будет. На эту тему, кстати, тоже есть интересная фраза, что зависть гиперлокальная. Это что значит? Значит, что рыбаку не завидно, что там Илон Маск запускает новую ракету. Ему завидно, что его сосед рыбак словил 500 там, карасей вчера, потому что он с ним ассоциирует себя. Мы зачастую завидуем, ну или вот чувствуем какие-то, он, может быть, привкус зависти. И вот это тоже критерий. Если мы кому-то завидуем, это значит человек, с кем мы себя ассоциируем. Обычно.
0: С кем мы считаем себя ровнее.
1: Как будто бы, да. Okay. Как будто бы, да. То есть, и это тоже интересный такой критерий, потому что мы, ну вот, каким бы там ни был бы успешный какой-то миллиардер из...
0: Ну,
1: там...
0: типа, я не сильно с Уоррен Баффетом бойгуюсь. Типа,
1: например, вот это, например, да. Да. Ну, что-то вообще человек другой, там, инвестор, инвестиционный бизнес занимается. Ну, условно, мы, например, бойгуемся там с людьми, там, которые там более-менее похожи на нас, да? Да. То есть, может быть, они там в одной школе учились. Часто же такое бывает.
0: Да, типа, бывает.
1: Вот, одноклассники, там, вот мы думаем, потому что это люди, которые как-то нас сами ассоциируются, да, мы с ними там во дворе играли. Это такая вот тоже человеческая психология, человеческая природа, ну, ничего с этим не поделаешь. Okay. Но обычно, да, вот зависть как будто бы это, она негативно имеет больший эффект, поэтому нужно ее замечать и попытаться, чтобы она ослабевала.
0: Ну да, да, да, окей. Я бы, наверное, даже сказал, это не то, что зависть, а именно когда ты чувствуешь, что как будто в тебе тоже есть такой потенциал. Да, то да. Есть я думаю, зависть — это когда ты, наверное, желаешь внутренне, чтобы человек потерял то, что он имеет. А тут такой момент, когда ты такой, типа, блин...
1: Я тоже так могу, да?
0: Типа, блин, я же тоже так могу, у меня же есть, в принципе, плюс-минус те же ресурсы. Чего я не додумался? Это больше, наверное, момент, когда во внешнем мире тебя кто-то раздражает, кто, в принципе, имел такой же старт, как ты. И это больше про...
1: Сигнал такой, да?
0: Да, да, ты начинаешь съедать себя за то, что что ты не дожал, что не досмотрел, а вот это история.
1: Такое бывает,
0: да. 100%. Окей, супер. Спасибо большое. Я на самом деле думаю, что я лично, вот как ты сказал, для чего я снимаю подкаст. Вот сегодня конкретно это был тот случай, когда я просто воспользовался случаем и просто кайфанул от общения. Всем спасибо большое, увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто «он умен». Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоции. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах, ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать, чего вы хотите для ребенка. Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч. До 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. «Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом», говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белая», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф, с кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жителей старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега индереевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный,

Вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Это подкаст, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы. Да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы вы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу, сосед Машановой, и я думаю, что, ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
2: Спасибо большое, Арман, спасибо.
1: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами.
2: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела. Мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
1: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
2: В моем случае, да.
1: Вау, прикольно.
2: Конкретно из боли.
1: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
2: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть
1: Откуда?
2: Это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области. Это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка. И вот, соответственно, начался путь. Значит, это были 90-е. Реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
1: Это какой возраст?
2: Не реклама, без образования.
1: Да.
2: Учитесь, пожалуйста.
1: А это какой возраст?
2: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
1: Нормально.
2: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он, а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы, и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, со школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
1: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
2: Да, конечно.
1: Куда дальше вы пошли?
2: Дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло, повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то пруф, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже в 90-х...
1: В Coca-Cola.
2: Я знала английский, супер. Видишь.
1: А, окей. И какая там была позиция?
2: Позиция, я ксерила. То есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
1: Круто.
2: С утра до вечера ксерила.
1: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
2: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
1: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
2: Мне тоже так кажется, да.
1: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
2: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года. То есть я сначала была ассистентом, потом еще кем... То есть на ксероксе стояла, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы. Опять мне помогла математика. Мне по жизни помогает математика. Потом я пошла в финансы, в финансах отучилась. И потом меня начали продвигать уже регионально. Я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. То есть это было... Я была коммерческим финансовым директором за 56
1: лет. Уже международная, да, в смысле? То есть это была карьера. Офигеть. Да, а да. Почему Стамбул? Там, по-моему,
2: потому
1: да,
2: потому что там хаб был.
1: А, окей.
2: Там такой
1: директор,
2: региональный.
1: Директор, кажется, да? Турок.
2: А Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
1: И что в этот момент происходит дальше?
2: В этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ядерные сделки. Это время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил АТФ банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинают расти компании как базис, застраивается Нурлатау, вспоминай, да? Когда
1: да.
2: Пустыри скупают, там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь магазин?
1: Блин,
2: да.
1: Я, честно, нет, но район тот помню.
2: Ну
1: да,
2: прям возле кафеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
1: Это какой год?
2: Это 6-й год.
1: Окей.
2: Помнишь, это прямо до пузыря. Вот, и тогда это 6-7 год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
1: И фома.
2: Да, у меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансовый директор CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
1: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
2: Да.
1: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
2: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
1: А сколько работали?
2: Это был год. Это был
1: год. Пытались, да?
2: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
1: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Да.
2: Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь, у них был контракт большой с КТЖ.
1: Тоже финансовую часть, да?
2: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
1: Что, кто отправляет?
2: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах, готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю.
1: А
2: мне
1: тут платят... как раз международная компания,
2: да, это международная компания, да? Все супер. Сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель, давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернула GE. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы испытательный период все еще.
1: То есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
2: Я не вернула GE, да.
1: Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
2: Это ужасно. Советую так не делать.
1: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
2: Встреча такая была, он мне говорит, Асиль, да. Давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб.
1: Просто вайб?
2: Да, просто вайб. Я говорю, хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит, ну, у меня есть только одна позиция, это помощницы. Моего личного ассистента. Говорит, хотите? Я говорю, конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали.
1: Это на тот момент какая была сумма?
2: Это очень хорошая сумма была. Это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
1: Окей. 8 тысяч долларов. Да. О, супер.
2: Потому что меня с Турции переводилось на даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все. И начались самые интересные 10 лет моей жизни.
1: 10 лет вы вместе работали?
2: Да.
1: Офигеть.
2: Самый интересный, Арман.
1: Я теперь интересно, что это было? Вот.
2: Смотри.
1: Стрессово?
2: Это было нереально стрессово.
1: Это было интересно, ярко?
2: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
1: Это и есть ваш муж?
2: Мой Арман Чабан, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит, «Асель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю, «Нурлан Кибланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю, вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника. Он так смеялся долго.
1: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
2: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала. Я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так делает вид, что не слышит. Или там раз куда-то уводит линию переговоров. Я думаю, блин, чувак, что ты делаешь? Мы сейчас просрём эти переговоры. А потом он раз-раз, это все психологические ходы были. Раз-раз-раз, и в конце пам, контракт наш. Я думаю, блин, как он это сделал? Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были.
1: А он именно в этом, да, эксперт?
2: Он в этом эксперт.
1: Именно, конечно, в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров. В чем там уникальность? То есть что он делал такого, что другие не делают?
2: Ну, смотри, там есть два компонента. Один энергетический.
1: Угу.
2: Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
1: Так.
2: В бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой френдли, своя жизнь. Да,
1: такая,
2: у меня
1: дом, своя территория.
2: Да.
1: И на
2: у меня нет
1: территории...
2: такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, их мочить. Да, как вот там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют... Кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да? То есть овчарка...
1: Такая психика, условно.
2: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
1: Я вот овчарка, оказывается.
2: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
1: А он?
2: А, они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
1: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? То, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
2: Мне кажется, да. Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
1: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да? В смысле,
2: ну, конечно.
1: Это,
2: мне кажется,
1: это
2: они
1: до сих пор так или это уже изменилось?
2: Он очень много работал над собой, искусство, альпинизм,
1: а,
2: да.
1: А, вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
2: Да, это такие компенсаторные вещи, но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то,
1: нет,
2: да?
1: Нет, то есть, это имеется в виду.
2: Да, я считаю,
1: анализ
2: что...
1: Анализ со стороны.
2: Анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
1: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
2: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай проговорим.
1: Да,
2: например,
1: важное.
2: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю, Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь, не могу за 1200. Я говорю, ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь, ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший. Так, я буду тебе задавать
1: как это
2: вопросы.
1: Практически?
2: Вопросы.
1: Допустим.
2: Допустим, я буду говорить, да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть? Если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко...
1: Получить какое-то позитивное подтверждение,
2: да?
1: Типа там, ой-ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
2: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая. Она говорит, я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит, ну я не поняла. И в конце этот человек говорит, забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
1: Офигеть, очень прикольно.
2: Да, это называется истощение дофамина, поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенно человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
1: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут,
2: да.
1: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
2: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят, вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
1: Как?
2: Своим намерением.
1: Угу.
2: Ты просто можешь тоже говорить, я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
1: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
2: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот, как у Дашкиева же есть нечто, да? Наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. Неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
1: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли.
2: Быстро
1: сейчас
2: пошли,
1: вот,
2: да?
1: Сейчас туда мы что-то перепрыгнули.
2: Вот смотри.
1: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаешь?
2: Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги?
1: Угу.
2: Точно тебе... То есть никто не думает, что... вот что такое изобилие, да?
1: Да.
2: Вот мы в подкасте у себя Сенченко, как раз с Джо Диспенза, мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле.
1: Да.
2: Ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
1: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним?
2: Служить.
1: Служить.
2: То есть намерение. Понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Да. Это прекрасно даже, можно сказать. Mm-hmm. Это начало духовного пути. Mm-hmm. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Louis Vuitton, хочу там Дубай квартиру. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится.
1: Да,
2: ты говоришь,
1: да,
2: вот
1: да.
2: Козел.
1: Да, да,
2: деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь,
1: я
2: чешешь.
1: Я даже видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говорить, что деньги не важны. Типа,
2: да,
1: да, да, да,
2: да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги — это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делает не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом. Ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Пата Схабова. Здравствуйте. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил о необходимости создать комфортные условия для бизнеса в республике. Об этом он сказал на встрече в РИО главы Дагестана Федора Щукина с предпринимателями. По словам Рамазанова, власти готовы поддерживать бизнес, работающий честно и открыто. Также премьер поблагодарил предпринимателей за участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации. Отдельно он отметил недавнюю встречу с блогерами, назвав диалог конструктивным. Федор Щукин поблагодарил предпринимателей, которые берут на себя социальные обязательства. Фестиваль в честь Курбан-Байрам пройдет в Махачкале. С 29 по 31 мая в Махачкале на площадке перед Аварским театром будет проходить фестиваль «Курбан-фест-2026». Гостей ждет зона фудкорта, торговая площадка, мастер-классы для детей и многое другое. Семейный фестиваль «Курбан-фест» пройдет уже в третий раз. Фармацевтические компании со следующего года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг. Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена, и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки. Российский книжный союз обновил перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Сейчас в перечень включено более 2000 произведений. Книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов. Ученые выяснили, что позднее засыпание не оказывает вреда организму. Исследования показывают, что сон до и после полуночи не имеет значительных отличий, а миф о пользе только раннего отхода ко сну развенчан. Однако врачи подчеркивают, что важнее следить за общей продолжительностью и качеством сна. Взрослым все еще рекомендуется спать около 8 часов в сутки. Избербаш примет всероссийский турнир по боксу памяти Мурада Гамзаева. Со 2 по 6 июня на учебно-спортивной базе имени Али Алиева пройдет 14-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. Участие в соревнованиях уже подтвердили команды из 15 регионов России. Боксеры разыгрывают награды в 13 весовых категориях среди мужчин и 6 среди женщин. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дагестан. На волне Диалог ФМ Расим Загиров, и в ближайшее время мы проведем вместе. Сегодня 26 мая, тот самый день, когда уже хочется в отпуск, но начальство почему-то не хочет отпускать вас на работу. Итак, просыпаемся, улыбаемся, проверяем телефон, ключи, настроение. Ну а если настроение не нашли, ничего страшного, мы сейчас вам его поднимем. За окном май, впереди новый день, а значит новые планы, новые встречи, как минимум один человек, который готов уже сказать вам «Доброе утро, это я, Расим Загиров». Пусть утро будет легким, кофе крепким, а новости сегодня только хорошими. Это утро на Диалог ФМ. Поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в детских лагерях Дагестана усилит контроль за качеством питания детей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительства республики. Он затронул вопрос качества и безопасности питания детей в период летней оздоровительной кампании. Председатель правительства поручил усилить контроль за организацией детского питания, качеством поставляемой продукции, соблюдением санитарных требований. Особое внимание поручено уделить проведению проверок состояния пищеблоков и используемых продуктов, включая контроль за содержанием пальмового масла. Кроме того, Магомед Рамазанов обратил внимание на необходимость более активного использования продукции местных производителей при организации питания детей. Ну и накануне Федор Щукин встретился с бизнес-сообществом Дагестана. Во встрече, приуроченной ко дню российского предпринимательства, принимают участие представители малого и среднего бизнеса республики. Основные слова благодарности прозвучали в адрес предпринимателей, которые поддержат участников специальной военной операции, их семьи, а также тех, кто поддержал жителей республики, пострадавших от стихии.
2: Еще раз поздравляю с наступающим праздником. Я хотел бы поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы делаете, особенно и отдельно тех представителей бизнес-сообщества, которые кроме налоговой нагрузки, социальной нагрузки несут и добровольно на себя берут социальные обязательства по помощи тем, кто в ней нуждается. Это по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые у нас происходят сейчас. Помощь СВО, участникам СВО, членам семьи. Власть это видит, ценит и соответствующим образом будет учтено при выстраивании нашей совместной работы.
1: Магомед Рамазанов на заседании правительства Дагестана затронул вопрос проведения государственной итоговой аттестации в Дагестане в этом году. Как он сказал, главная наша задача при проведении ГИА – это обеспечение прозрачности и объективности, а также создание комфортных условий для участников экзаменов, также указал он. Экзамены должны пройти честно и объективно, подчеркнул в частности Рамазанов. Он указал, открывая его цитату, главам муниципальных образований и задействованным органам исполнительной власти уже даны необходимые поручения. Связь и доступ к сети интернет также должны быть стабильными, сказал Магомед Рамазанов. Отдельно премьер-министр указал на вопрос обеспечения безопасности для лиц и детей, которые задействованы в проведении экзаменов. Обращаю внимание, глав муниципальных образований, вы несете персональную ответственность за порядок и объективность проведения государственной итоговой аттестации. Министерству образования, говорит Магомед Рамазанов, в свою очередь необходимо обеспечить полную координацию контроля организации проведения итоговой аттестации. Ну и Роспотребнадзор Дагестана проанализировал базу поставщиков продуктов питания в летних лагерях Дагестана. Об этом рассказал Залимхан Амариев. Это руководитель управления Роспотребнадзора по нашей республике. В рамках анализа поставляемой продукции в летние оздоровительные лагеря Дагестана управлением Роспотребнадзора по нашей республике приведены следующие данные. 59 поставщиков и 4 оператора питания. Залимхан Амариев заявил о необходимости блокировать допуск поставщиков с действующими административными наказаниями, в частности за поставки фальсификата. Кроме того, по словам руководителя, важно внедрить для них обязательное условие в конкурсах наличие складов, холодильников и спецтранспорта. Открою его цитату. «Качество детского питания напрямую зависит от того, насколько качественно отрабатывают поставщики. Мое предложение заключается в том, чтобы в стандарт договоров и контрактов закладывались заключения о том, чтобы были допущены только те поставщики, которые имеют складские помещения и являются крупными поставщиками. Нужно составить реестр из 10-15 поставщиков, которые поставляют качественную продукцию, а не фальсификат», заявил Залимхан Амариев.
3: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Хотя, конечно, можно спорить об эффективности этих действий. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
3: Точка зрения.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: И свыше 63 тысяч учеников 9 и 11 классов в Дагестане сдадут итоговый экзамен. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в республике в ходе заседания Кабинета министров доложил временно исполняющий министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Так вот,

0: В июне, в июле текущего года в нашей республике в процедуре ГИА примут участие 63 697 учеников 9 и 11 классов 1301 школы Дагестана. Для проведения экзаменов будут организованы 154 пункта на базе школ, 37 пунктов на дому. Для участия в ОГЭ в этом году заявлено 49 678 участников. И в связи с приростом выпускников созданы 7 новых экзаменационных классов на базе школ, все 3363 аудитории с онлайн-системой видеонаблюдения. Для участия в ЕГЭ зарегистрировано 14 019 участников. Также 109 участников, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в качестве формы прохождения выбрали государственный выпускной экзамен. В рамках реализации, напомню, что дорожные карты Минобр Дагестана сформированы, составлены и привлечены ГИА более 12,5 тысяч работников в сфере системы образования. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов в ходе встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с бизнес-сообществом заявил о необходимости создания комфортных условий для развития бизнеса в республике. В рамках встречи, я напомню, что обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на этапе формирования и реализации своих проектов. Цитирую Магомеда Рамазанова: «Мы должны быть полезны для бизнеса в первую очередь». Отметив, что власти намерены поддерживать предпринимателей, которые работают честно и открыто. Отдельно премьер-министр Дагестана поблагодарил дагестанский бизнес за активную гражданскую позицию, участие в ликвидации последствий ЧС и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Также Рамазанов напомнил о недавней встрече с блогерами, назвав диалог конструктивным. Цитирую: «Мы друг друга поняли и знаем, как двигаться в правильном направлении развития республики». По его словам, задача власти сделать так, чтобы бизнес в Дагестане чувствовал себя комфортно и мог уверенно развиваться. На и в ходе встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с бизнес-сообществом председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов прокомментировал просьбу одного из предпринимателей о пересмотре подхода к политике массового сноса будок в Махачкале с учетом бизнеса и его наемных сотрудников, рабочих мест и способа заработка. Как поделился Магомед Рамазанов, полгода назад по данному вопросу у него состоялась беседа с мэром города Махачкалы Джамбулатом Салавовым. Я напомню, что это про массовый снос будок, которые идут в нашем городе. Цитируем Магомеда Рамазанова: «Я тогда Джамбулату Шапиевичу сказал, что ситуация непонятная».
1: Полгода назад были вопросы как раз сносу этих будок, строений. Я как раз набрал Джамбулата Шапиевича Салавова. И говорю: «Джамбулат, здесь ситуация непонятная. Вот у меня, допустим, вопрос к мэрии один. Вот где-то на Кирова, там была будочка, где дедушка ремонтировал обувь. Это еще исторически, с советских времен он там ремонтировал. А пришли власти, забрали, сломали эту будку вместе с материалом и вместе с инструментами. Как бы. Теперь не знаем, где дедушка, и где и не знаем, куда теперь жители этого района, не знаем, куда носить обувь на ремонт». Я ему говорю, задаю вопрос: «Ты знаешь, я что думаю, просто власть не ремонтирует обувь, поэтому и безразлично на дедушку». Так посмеялся. Но на самом деле здесь в этом вопросе надо подходить объективно и выборочно. Почему? Потому что есть те исторические места, которые наши деды там исторически находились в этих местах, работали, и надо помогать таким, чтобы они легализовывали свой. И если мы сносим будку, то предоставить альтернативу какую-то. Это очень важно. Ну, касаемо, допустим, будок, которые недавно появились, там тоже много вопросов. Насколько я знаю, многие договаривались в обход власти муниципалитета, платили непосредственно там, договаривались с чиновниками местного уровня, мелкого уровня, да, и платили им. Но если бы они пошли законным путем, я думаю, этого бы не было. Арендовали, да, по закону, и платили бы, допустим, аренду в казну, а не в карман чиновник, тогда бы не было этого. Ну вот, в этом направлении, конечно, мы будем обсуждать и развитие города, городских агломераций, это очень важно, и развитие малого бизнеса, что вот, нам важно, чтобы малый бизнес, конечно, работал в чистую и открыто, и тогда будут и платить аренду, допустим, да, за помещение, которое или за год, которое они снимают, и платить налоги. Тогда мы готовы поддержать в развитии. Это очень важный момент для нас.
0: Магомед Рамазанов согласился с тем, что не следует массово сносить все, не представляя предпринимателям альтернативы. Добавил Магомед Рамазанов. Власти готовы поддержать местных производителей, так указал Магомед Рамазанов в рамках встречи с бизнес-сообществом, которая произошла накануне с Федором Щукиным. Руководитель завода полимерных труб «Эксонор» Низам Балакиримов попросил о возможности включения в их продукции в региональные проекты. На заводе на сегодняшний день создано около 500 рабочих мест. В свою очередь, само предприятие готово предложить необходимую продукцию для инженерных инфраструктурных проектов, в том числе создавать сертифицированную продукцию. Выслушав предложение, Магомед Рамазанов предложил провести рабочую встречу совместно с Минстроем Дагестана для обсуждения конкретных путей решения задачи. На примере товаров, которые изготавливаются из сельскохозяйственной продукции, Рамазанов подчеркнул, что дагестанская продукция отличается высоким качеством и ей можно доверять, заявил председатель правительства.
1: Очень много и качественных товаропроизводителей, допустим, молочной продукции, да? Там разные предприятия, которые не добавляют никаких там пальмовых масел, а работают честно. За счет этого у них продукция чуть дороже, чем обычные другие продукты, привезенные за пределами, да, республики. И мы тем более доверяем нашим товаропроизводителям. Конечно, мы возьмем за внимание, я предлагаю даже провести рабочую встречу такую с представителем вашего предприятия и с Минстроем. Пройдем рабочую встречу, обсудим, что можно сделать и по какому пути двигаться.
0: Ну и первый заместитель гендиректора АО «Кизляр Агрокомплекс» Магомед Расул Абуязидов предложил в рамках встречи с руководством республики рассмотреть вопрос о создании фонда, который будет представлять финансовую помощь аграриям в рамках краткосрочного займа. В первую очередь премьер-министр заявил о готовности поддержать предприятие. Он поделил, что лично посещал крупный завод, знаком с его работой и видел, как люди трудятся там.
1: Да, на самом деле «Кизляр Агрокомплекс» очень крупное предприятие и известное с историей и качество продукции известно во всей республике. Народ, в принципе, уважает и любит. Я сталкивался с... Заезжал как-то на завод, осматривал, видел, как все работает, видел, как люди трудятся. И очень важно, да, мы готовы поддерживать. Будем работать дальше, будем развивать, надо это вот развивать. И сегодня в, как бы, локомотив в нашей республике, в сельском хозяйстве. Поэтому мы готовы поддерживать. Пожалуйста, приходите. Спасибо.
0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов призвал представителей предпринимательского сообщества накануне представить предложение о том, как власть может поддержать бизнес.
1: Вопрос открыт, будем думать, будем обсуждать. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить о наболевшем и что нужно для улучшения, что нужно от власти. Да? Если есть, допустим, примеры в других регионах, изучайте практику других регионов, бизнеса, вы в каком-то направлении двигаетесь, изучайте практику в других регионах, какие есть послабления, да, и это мы тоже будем внедрять у нас, чтобы этот бизнес процветал. Вот это важно, не просто дайте нам скидку, допустим, да, а вот именно какие есть альтернативные моменты, варианты в других регионах. Вот это очень важно. Спасибо.
0: Ну и генеральный директор финансовой компании «Лиариба Финансбанк» Мурат Алискеров прокомментировал итоги встречи бизнес-сообщества с временно исполняющим главой Дагестана Федором Щукиным и премьер-министром Магомедом Рамазановым.
2: Встреча была честной. Какой-то настоящий, где были подняты самые актуальные вопросы. Мы получили на них ответы. Безусловно, остались вопросы, которые нужно решать и не сегодня, и не завтра, на протяжении нескольких лет. В целом могу отметить, что за столь короткий период времени меня лично уже приглашают на подобные мероприятия 3 раза. Это говорит о том, что вас готово слышать, вас готово слушать, готово проводить определенного рода мероприятия для того, чтобы бизнес чувствовался более комфортно, особенно в преддверии праздника Дня предпринимателя. Поэтому мы постараемся быть рядом и быть теми людьми, которые содействуют всему благому, что принесет пользу нашей республике. Как человек, который занимается бизнесом, я прекрасно понимаю, что быстрых изменений быть не может. Все, что быстрое, оно очень быстро заканчивается. Это подобие вспышки. Изменения в республике подразумевают длительный рост. Это год, это 2, это 3. Но в целом первым этапом решения любой проблемы является анализ глубины этой проблемы. И вот для того, чтобы понять эту глубину, как раз-таки приглашаю блогеров, и экспертов, и предпринимателей, и врачей, ученых и так далее. И мне кажется, пока все идет так, как оно должно быть. Даже удивительно, что, опять-таки повторюсь, вот такой диалог с властью, с таким количеством контактов и итераций, раньше такого не замечал. Я даже вопросы задал сегодня. Но мне было приятно, что коллеги задавали вопросы и слышали прямые ответы.
0: Руководитель проекта «Нескучный сад» семьи Салмановых, туроператор и предприниматель Камал Салманов также принял участие во встрече с бизнес-сообществом Дагестана.
3: Скажем так, после присутствия на предыдущих подобных мероприятиях, честно говоря, мне формат понравился, потому что я человек полей, я больше, скажем так, люблю обсуждать дела, чем говорить, но мне понравилось то, что новое руководство, оно сразу, скажем так, пошло в открытый контакт, а даже не было вообще никаких, скажем так, от помощников даже просьба, скажем так, не задавать неудобные вопросы. Абсолютно. Это я прямо говорю. И мне понравился такой формат. Я надеюсь, буду молиться за то, чтобы их хватило на максимально долгий период, потому что мы все же понимаем, что мы все люди, что от количества тех проблемных вопросов, которые коллеги сегодня озвучили, я свои проблемы, несколько проблем отрасли, я свои уже озвучил, скажем так, более тесной встрече, на более такой неформальной. Коллеги задали практически все вопросы, которые мне были интересны, я даже свой вопрос не задал, и понравилось и личный контакт, и вообще в целом настрой. Я надеюсь, опять же, буду молиться за то, чтобы их хватило намного дольший период, чтобы мы не просто что-то обсудили, обозначили, а просто уже подошли к реальным механизмам, каким-то решениям реальных проблем, потому что проблем, мы знаем, у нас очень много. В целом, и хотелось бы теперь уже понять, какой будет механизм. Я вот, если вы помните, я даже вмешивался, потому что мы в тесном контакте с министром туризма, я больше по туризму, мне это интересно, я знаю, что насколько это важно для республики. И я в тесном контакте с непосредственными представителями исполнительной власти, и мы прорабатываем, поэтому хотелось бы, чтобы уже на каких-то более расширенных мероприятиях и совещаниях по туризму, по сельскому хозяйству, потому что я и там, хотелось бы там уже более какие-то детально проработанные какие-то механизмы уже обсуждать. Обсуждать можно, как самое главное, у нас проблема
4: реализации.
3: Поэтому будем надеяться, будем участвовать, будем помогать. Мы на полях, мы прет республики.
0: Директор сети клиник АМС «Клиник» Даника Магомедова поделилась впечатлениями по итогам встречи с бизнес-сообществом Федора Щукина и Магомеда Рамазанова. По словам Даники Магомедовой, встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере, а сам формат живого общения оказался для участников неожиданно открытым и комфортным. Я вообще добавлю о том, что мне в последнее время очень нравится, как в таком тандеме работает Федор Щукин с Магомедом Рамазановым. По-моему, в нашей стране это впервые вот такой совместный тандем. Поэтому браво властям нашей республики.
5: Вы знаете, формат оказался для меня немного неожиданным. Я не знала, что будет настолько теплое общение, настолько свободное общение, потому что мы, когда с коллегами заходили на мероприятие, немножко были вопросы, насколько вообще чревато задавать вопросы и подсвечивать свой бизнес. Да, мы такие, типа, послушаем. Но настолько с первых слов смогли и глава республики, и председатель правительства расположить, что мы как-то вот, вы видели, нас было не остановить, мы выхватывали друг друга микрофон, задавали вопрос. Было очень приятно. Ответ на свой вопрос я надеюсь, что получу. У меня было несколько вопросов, просьба. Мне понравилось, что озвучили, что нужно в письменном виде расписать. И именно этим я сейчас займусь. Но пока такое ощущение, что вот будет. Формат очень легкий, хороший. Мне кажется, такой формат нужно поддерживать и повторять.
0: Ну и дагестанские бизнесмены, которые работают прозрачно, получат поддержку. Как говорит Федор Щукин, был накануне рад встретиться с нашими представителями, людьми, которые укрепляют экономику республики, открывают рабочие места, запускают социальные проекты и реально делают жизнь дагестанцев лучше. Процитируя его, поздравил все сообщество с наступающим днем российского предпринимательства. Это накануне, а сегодня он празднуется. Поговорили об успехах и сложностях, обменялись предложениями и наметили планы. Дагестанский бизнес, по словам Федора Щукина, уже доказал свою надежность, поддержал участников специальной военной операции, а также их семьям. Мы это видим. Вместе мы сделаем Дагестан регионом возможностей, местом, где каждый предприниматель сможет реализовать свой потенциал на благо республики и всей России. Я в этом не сомневаюсь, добавил Федор Щукин. «26 мая. За окном, друзья, что же интересного произошло сегодня?» Итак, в 1829 году Александр Пушкин посватался к Наталье Гончаровой. Вот так выглядели серьезные отношения до появления лайков и сториз, друзья. В 1905 году родился легендарный актер и режиссер Джон Уэйн. А в 1928 году публика впервые увидела, как вы думаете, кого? Микки Мауса. Сегодня день рождения этого самого Микки Мауса. И с этого дня мир понял, мыши могут быть очень популярные. А еще, друзья, сегодня отмечается День предпринимателя, второй день подряд. Так что если вы сегодня перепродаете коллегам кофе по офисной цене, это уже почти бизнес, друзья. Так что вторые сутки будем отмечать День предпринимателя здесь, в Республике Дагестан. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля – внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
1: Мысли вслух.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы перенимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дом определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Commnews Research Леонид Конник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы, риск будет стоять по всему рынку долго. Подготовиться к этому невозможно, только одним образом, где-то добыть мешок с деньгами. Нужно одновременно будет заготовить 10 миллионов рублей рублей на лицензию, одновременно огромное количество денег на то, чтобы купить весь СОРМ, если в моменте у того или иного оператора не введен полностью, куча денег для повышения размера уставного капитала, и все это явно не для компании с выручкой сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей в год.
2: По плану министерства новые требования должны вступить в силу в сентябре, с возможностью подстроиться до конца 2027 года. Винцифры считает, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: К нам пришел один из ответов из Минцифры. Есть претензии и даже обвинения в том, что какие-то операторы мошенническими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
2: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант-ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Мокотел» Алексей Амелькин.
5: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
2: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщает, что после сильных дождей качество воды в Махачкале и Каспийске ухудшилось. Специалисты настоятельно советуют жителям использовать только кипяченую или бутилированную воду для питья и бытовых нужд. Россети «Северный Кавказ» запланировала провести ремонт более 4000 трансформаторных подстанций в Северокавказском федеральном округе. В рамках работ будет произведена замена трансформаторов, корпусов, а также систем защиты и автоматики на российские аналоги. Наибольшее количество трансформаторов, более 1700, будет обновлено в Дагестане. В республике не предусмотрено переноса или отмены ЕГЭ и ОГЭ из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил министр образования и науки региона Ихья Бучаев. Сейчас в Дагестане на особом контроле находятся 13 муниципальных районов. Они расположены в зоне повышенного риска для дорожного покрытия из-за возможных погодных катаклизмов. Российским предприятиям предоставляется возможность оплачивать налоги в рассрочку. Судебные органы в некоторых случаях демонстрируют большую гибкость в отношении компаний, имеющих налоговую задолженность, и одобряют рассрочку платежей, даже если это не соответствует строгим требованиям налогового кодекса. Об этом пишет Forbes. Отмечается, что полный возврат задолженности зачастую приводит к закрытию компаний, что невыгодно как для бюджета, так и для экономики. В России увеличили лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Закон подписал президент Владимир Путин. Изменения начнут действовать с сентября текущего года. Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в следующем году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В ведомстве отметили, что содержание учебников будет полностью отвечать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, включая федеральные рабочие программы по информатике базового и углубленного уровней. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дагестан. На волне Диалог ФМ Расим Загиров, и в ближайшее время мы проведем вместе. Сегодня 26 мая, тот самый день, когда уже хочется в отпуск, но начальство почему-то не хочет отпускать вас на работу. Итак, просыпаемся, улыбаемся, проверяем телефон, ключи, настроение. Ну а если настроение не нашли, ничего страшного, мы сейчас вам его поднимем. За окном май, впереди новый день, а значит новые планы, новые встречи, как минимум один человек, который готов уже сказать вам «Доброе утро!» Это я, Расим Загиров. Пусть утро будет легким, кофе крепким, а новости сегодня только хорошими. Это утро на Диалог ФМ. Поехали! Поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Итак, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Студия Расим Загиров. И три человека погибли в ДТП в Дагестане за эту неделю. Я напоминаю, что рассказываем об отчетности Госавтоинспекции Республики. Итак, с 18 мая по 24 мая три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. Еще 60 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них 8 детей. Я напомню, что всего за минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 46 ДТП. Как мы ранее Диалог FM сообщали, что за предыдущую еще неделю в регионе в 37 авариях также погибли 3 человека, двое взрослых и один ребенок. Ребята, дорогие мои дагестанцы, мои земляки, я сейчас в очередной раз буду обращаться к вам. Давайте мы все-таки соблюдать правила дорожного движения, потому что статистика у нас, вот правда, ужасная. И это не та статистика, которой нужно, ну, гордиться. Сборная Дагестана стала победителем Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «Программированная продуктовая», обыграв 15 команд из 12 регионов России. Соревнования состоялись 19 и 23 мая в Нижнем Новгороде. Второе место заняла команда Оренбургской области, а третье – Донецкой Народной Республики. Участники соревнований разработали цифровые продукты, писали программный код, проектировали пользовательские сценарии, выступили с презентацией своего продукта перед жюри. Ну и, друзья, в Чародинском районе Дагестана на 13 километре трассы Цури-Парчип возобновлено движение транспорта по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорога, я напомню, что была закрыта в результате обвала горных пород, без автомобильного сообщения оставались 16 населенных пунктов Чародинского района. Дорожная служба продолжает расчистку проезжей части до полной ширины. На месте работы сейчас фронтальный прогорщик. Ну и, друзья, Сбербанк призвал дагестанцев не доверять рекламе, а списании долгов. Помощь банка намного эффективнее. Я напомню, что только за 2025 год финансовую помощь от Сбера получили 338 тысяч клиентов по всей стране. Как рассказали на пресс-завтраке управляющим дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов, в регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, уровень финансовой грамотности в 2-3 раза ниже, чем в Южном федеральном округе, а количество предложений от псевдопомощников кратно выше. Реклама этих самых списаний долгов обещает списать все долги и удалить кредиты из баз данных. Но часто такие компании берут предоплату и исчезают. На юге России, на Северном Кавказе, механизмами урегулирования проблемных кредитов использовались 38 тысяч человек, то бишь каждый 11-й заемщик, на общую сумму 31 миллиард рублей. Чаще всего люди перестают платить по кредитам из-за задержки доходов, потери работы, болезни или непредвиденных расходов. Эта причина составляет более 80% случаев по всей стране. В зоне риска в Дагестане пользователи кредитных карт по треп кредитов, автокредитов и ипотеки. Сбер предлагает несколько вариантов помощи: кредитные каникулы, реструктуризацию с временным снижением платежа, комплексное урегулирование долгов, в том числе в других банках, и мирное соглашение. В 2025 году в 90% случаев обращений на юге и на Кавказе пришлось именно на реструктуризацию кредита. Банк также предупреждает, что если суд выявит схему, когда заемщик изначально не планировал платить кредиту, его не освободят от долгов и могут привлечь к уголовной ответственности. Ну и, друзья, сотрудники Главного управления МЧС России по Дагестану ликвидируют последствия вчерашних обильных дождей. Об этом сообщили нам в ведомстве. Специалисты с помощью пожарной техники откачивают воду с потопленных территорий частного сектора и при необходимости эвакуируют людей из жилых домов. Бригада пожарно-спасательных гарнизонов проводит мониторинг русел рек для оперативного реагирования на возможные ЧС. В настоящий момент остановка на реках стабильная, уровни воды находятся ниже критических отметок. Об этом рассказали в ведомстве. Работа сейчас в МЧС продолжается. Дожди затопили улицы и дворы Махачкалы, Каспийска и Дербента. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану накануне. На проблемные участки выехали все представители накануне местных администраций, бригады коммунальных служб для оказания адресной помощи. Спасатели и подразделения пожарной охраны приведены в готовность к возможному реагированию. Для мониторинга паводковой ситуации в Махачкале на реке Черкес-Озень и Тарнаирка направлены должностные лица пожарно-спасательных подразделений. Ну и причиной смерти государственного деятеля Хизриших Саидова, который более 8 лет возглавлял Народное собрание Дагестана, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение политика. Я напомню, что Шихсаидов скончался на 79-м году жизни. Похоронили его в селе Буглен Буйнакского района Дагестана. Шихсаидов в разные годы был председателем Народного собрания, правительства и Счетной палаты Дагестана, также депутатом Госдумы 5-го и 6-го созыва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил региональным ведомством доложить о ходе расследования уголовных дел, которые связаны с некачественными пластическими операциями в Москве и в Махачкале. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, уголовные дела были возбуждены после выхода сюжета в эфир федерального телеканала, где сообщалось о пациентках, которые получили серьезное осложнение после хирургического вмешательства. Следственные органы работают в Москве и в Махачкале по разным статьям Уголовного кодекса. Например, следователи в Москве расследуют уголовное дело по части статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации – это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В Махачкале производстве находится дело по статье 238 Уголовного кодекса – это оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
2: Больше 6 миллиардов рублей. Столько, по оценке одного из собеседников, Wildberries задерживает из обещанных компенсаций по комиссиям. Эта история тянется с осени прошлого года. Тогда маркетплейсы резко повысили сборы с продавцов. После скандала Wildberries предложил программу кэшбэков. Партнерам предложили планы продаж на ноябрь, декабрь и январь. Если продавцы их перевыполняли, маркетплейс обещал вернуть часть комиссии. Крайний срок выплат – 31 апреля этого года. Сейчас предприниматели собираются в группы. С представителем одной из крупнейших на 400 человек связался Коммерсант ФМ. Участники уже отправили досудебные претензии и к концу мая планируют коллективный поход в суд.
3: Если так, скажем, представить, что мы партнеры, хотелось бы, конечно, так думать. Мы бы поняли, если бы Wildberries сказал, знаете, у нас там проблемы с деньгами, но Wildberries в день, когда должна была выплата, купил дизайн-студию в Москве. Спустя несколько дней офис в центре Москвы они покупают. То есть деньги у них есть, просто они не хотят тратить их на продавцов.
2: Одной из причин задержки называют антифрод-проверку, который Wildberries объявил 5 мая. Случаи переносов выплат с таким объяснением не единичные, продолжает собеседник Коммерсант ФМ.
3: Под эти деньги был заказан товар. И получилось так, что товар приехал, а денег расплатиться не было. С этим столкнулись очень многие продавцы. Пришлось залезать в долги. Мы договор выполнили в конце января. Я допускаю, что какие-то мошеннические схемы всегда есть. Но они могли эту проверку делать раньше. У них было на это 90 с лишним дней. Они говорят, что сроки проверки не регламентированы. У нас есть оферта. Там нету понятие антифрод. В случае мошенничества там есть такой пункт. Максимальный срок проверки 21 день.
2: В начале весны Wildberries увеличил с недели до месяца сроки перевода продавцам заработанных ими денег. Но в некоторых случаях средства задерживаются до сих пор. Платформа ранее ссылалась на технические сбои. Wildberries, Коммерсант ФМ подтвердили, что ответили на предупреждение ФАС по этой проблеме. Переговоры с регулятором продолжаются. При этом пункт о компенсациях селлерам, цитата, не входит в предмет обсуждения. С продавцами его уже обговорили, рассказывает основатель платформы Mercatus Лео Шевченко.
4: У нас была одна из встреч с маркетплейсом Wildberries, и HR сказал, кто хочет получить компенсацию, пожалуйста, есть для этого открытые механизмы, называется суд, это обозначил HR. Wildberries, 99% селлеров никуда не обратилось. Я боюсь, что это все сойдет на нет, и никаких выплат никто не получит. Мы делали опросы, человек 1005 отвечал, наверное, больше, 50% точно не были выплачены деньги вовремя.
2: Нарушение антимонопольного законодательства доказать будет трудно, говорит управляющий партнер компании «Кулик и партнеры» Ярослав Кулик.
5: Если же они будут основывать на нарушении договорных обязательств, гражданско-правовой спор, в теории частные иски при их масштабности могут служить эффективным инструментом защиты. Однако в России такие иски не стали пока еще достаточно популярными. Есть процессуальные трудности с формированием группы истцов и администрированием такого процесса.
2: На платформе за год появилось втрое больше новых карточек товара. При этом кратно упало число продаж по ним, писало издание Russian Business. Wildberries с выводами исследования не согласились.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет. Потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загиров.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Сегодня на календаре 26 мая, и 30 лет назад в России появился документ, который сегодня есть практически у каждого человека, от новорожденного до пенсионера. У меня в гостях сегодня Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Арсен Ибрагимович, 30 лет назад, 1 апреля 1996 года, был подписан федеральный закон номер 27. В народе эту дату связывают с появлением зеленой карточки СНИЛСа. Расскажите, зачем 30 лет назад потребовалось создавать систему персонифицированного учета? Какие задачи она должна была решить в первую очередь?
2: Взрослое поколение, наверное, помнит, при выходе на пенсию, раньше по системе, для того, чтобы подтвердить свои пенсионные права, им необходимо было получать от организации справку. Справку по зарплате, справку по стаже. И все время надо было брать из архивных документов. Это определенным образом послужило мотивом для того, чтобы разработать закон. Закон о персонифицированном учете, который основным действующим элементом, который являлся СНИЛС, на котором аккумулировались все сведения от работодателя. Для застрахованных лиц, для граждан России это дает облегчение в плане того, что при назначении к пенсии отсутствует необходимость в бумажных документах идти из архива доставать справки, как бы сведения по зарплате, сведения по стажу. Все это аккумулируется на основании сведений, которые работодатель представляет нам в виде отчетности, и все садится на лицевые счета граждан.
1: Арсен Ибрагимович, сейчас мы уже привыкли к сокращению, так сказать, СНИЛС, но мало кто задумывается, что за этими цифрами стоит очень уникальная история. Как за 30 лет менялся внешний вид документа, когда, например, я помню, я получал, это была такая вот зеленая карточка, сейчас, насколько знаю, это электронный документ.
2: Совершенно верно. Изначально Дагестан в эту систему персонифицированного учета закон приняли в 96-м году. 1 апреля, и поэтапно входило, как бы это был как эксперимент, и Дагестан в 99-м году подключился к этому. Я помню, как изначально мы эти СНИЛСы заполняли анкеты, ходили по рынкам, ходили по домам, мы людей как бы вот к этому закону, к присвоению этого СНИЛСа, это была большая, кропотливая работа, когда мы это делали. И зеленая карточка, она как раз символизировала страховой номер индивидуального лицевого счета. Но дело в том, что это просто, как бы, можно сказать, атрибут, за которым самое главное стоит, это сам номер СНИЛСа. За этим номером как раз и скрывается все остальное, что под этим индивидуальным лицевым счетом, под этим номером и аккумулируются все эти сведения. С 2019 года было принято решение как бы не привязываться к самому СНИЛСу, потому что часто они терялись, приходилось получать. А выдается уведомление о регистрации в системе персонального учета. Поменялся только сам как бы документ, да, зеленая пластиковая карточка ушла, а осталась выписка, так называемая, уведомление о регистрации в системе. Но ничего другого не поменялось. СНИЛС как был человек, как он остается, он должен быть один на протяжении всей его жизни, их не должно быть там 2-3, грубо говоря. И вся информация, она аккумулируется за этим. Поэтому, чтобы не привязываться к самой, как бы, пластиковой карточке, мы, переходя на цифровизацию, у нас этот СНИЛС отражается в госуслугах, и в любое время любой гражданин может сам себе распечатать этот СНИЛС и избежать походов там, в клиентские службы для получения этих карточек. Конечно, он может обратиться, и он может распечатать для себя СНИЛС и через портал госуслуг напрямую себе. Он может прийти и в клиентские службы, и МФЦ, и как бы получить этот номер индивидуального своего счета.
1: Арсен Ибрагимович, все-таки я задумываюсь о сроке. 30 лет – это все-таки очень большой срок. Если раньше, как вы говорите, учет велся с помощью там бумажных анкет, вы сказали, да, ходили по рынкам, то сегодня это полностью вот такая вот цифровая база данных. Расскажите подробнее, как сегодня в Дагестане устроен процесс регистрации граждан, вот сегодня, вы сказали, там через госуслуги и прочее, и как часто обновляются эти данные?
2: Эти данные обновляются постоянно, периодически, но это связано с изменением, например, если мы говорим о СНИЛС, атрибута фамилия, имя, отчество, да, ну, мы знаем, например, при смене фамилии, имя, отчество, конечно, надо обращаться в социальный фонд для того, чтобы сменить фамилию, как СНИЛС, номер СНИЛС у нас остается всегда один, а какие-то фамилии, имя, отчество, там, параметры, паспортные данные, они меняются на протяжении жизни, поэтому их нужно обновлять. Если раньше приходилось, СНИЛС присваивался при обращении конкретно гражданина, то сейчас мы уже выходим на проактивную обработку данных. И с момента рождения, как только ребенок получает свидетельство о рождении, автоматически посредством межведомственного взаимодействия информация попадает к нам и автоматически присваивается СНИЛС, информация о котором отражается в личном кабинете родителей своих госуслуг. Поэтому приходить, как говорится, это все сделано для того, чтобы люди лишний раз не приходили, не отнимали время, и СНИЛС присваивается автоматически при рождении ребенка.
1: Арсен Баргельевич, еще вопрос такой вот от меня. Вот вы сказали, СНИЛС номер вообще никогда не меняется, даже при смене имени, фамилии,
2: абсолютно
1: отчества.
2: Абсолютно верно. Он остается один и на протяжении всей жизни.
1: Так интересно вообще устроено. У нас серия номер паспорта всегда при смене меняется, а СНИЛС остается прежним. Вот, Арсен Баргельевич, один из главных трендов последних лет стала проактивность, когда государство оказывает услуги, не дожидаясь от заявления от гражданина. Как это работает? На примере, например, открытия лицевых счетов для новорожденных. И сколько таких счетов было открыто с начала этого года в Республике Дагестан?
2: Вот как раз я чуть ранее этот момент тоже затронул. Сейчас для открытия лицевого счета при рождении ребенка все происходит автоматически. Мы говорим, при получении свидетельства о рождении автоматическая информация попадает к нам, и СНИЛС автоматически присваивается и отражается в личном кабинете у родителей. С начала 2026 года по сегодняшний день порядка 19 тысяч таких СНИЛСов уже присвоено по межведомственному взаимодействию, в автоматическом режиме мы обрабатываем, делаем, и СНИЛСы присваиваются.
1: Арсен Абрагимович, для меня СНИЛС, конкретно для меня, и я, насколько знаю, для многих, допустим, да, вот моего окружения, это какой-то вот пенсионный документ всегда считался. Но за 30 лет, как вы говорите, его роль существенно расширилась. В каких сферах жизни современного человека, российского гражданина, сегодня используется СНИЛС, кроме пенсионного обеспечения?
2: Ну, могу сказать, что Пенсионный фонд один из первых как бы вошел в эту цифровизацию с появлением СНИЛСа. Изначально СНИЛС он был чисто для учета пенсионных прав, отражение сведений по зарплате, отражение сведений по стажу. Все это было для того сделано, чтобы ускорить процесс назначения и, самое главное, открытость и прозрачность всех этих процессов. Сейчас же СНИЛС он стал таким универсальным документом. Мы знаем, что и портал госуслуг используют, и обязательное медицинское страхование ФОМС использует СНИЛС, очень много используют. Он стал как универсальным документом, цифровым документом, который уже как бы благодаря социальному фонду он уже имеет свою базу, как бы свою наполненность своими информациями. И используется сейчас во многих моментах документов при обращении за социальными выплатами. При материнском капитале, при многих выплатах используется идентификатор СНИЛС как основной документ.
1: Говорят, вот как я вначале начал, о том, что СНИЛС, он сопровождает нас от, грубо говоря, от колыбели до пенсии, да, от новорожденного до взрослого человека. Как именно происходит этот процесс с учетом, ну, вот, современных технологий, вы указали, какие выплаты можно получать. Как дагестанцы могут контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, чтобы быть, допустим, уверенным в полноте своего стажа и отчислений в работе?
2: Спасибо за хороший вопрос. Как раз и рекомендуется чаще дагестанцам через личный кабинет госуслуг формировать выписку из лицевого счета. Там есть два рода выписка. Выписка ИЛС и выписка сведения о трудовой деятельности. Выписка о трудовой деятельности – это приказы, когда приняты, на какую должность, как отражается. А в выписке ИЛС указывается более обширная информация, страховые взносы с периодом работы, нестраховыми периодами, которые учитываются, это по уходу за ребенком, нахождение, ну, прохождение воинской службы, весь спектр отражается в этом месте. Поэтому для контроля всегда просто надо зайти в личный кабинет, достать выписку и проверить, в соответствии отражена, все ли работодатель сдает сведения, везде ли имеется, человек сам прекрасно знает, где он работает, и поэтому он всегда может сверить эту выписку и к тому моменту, когда, если мы сейчас говорим о более чуть молодом поколении, потому что, как говорится, то уже и сейчас, и не только молодое, мы знаем, что сейчас уже пишут заявление, просто прошу назначить пенсию на основании данных из выписки из лицевого счета, не представляя никаких документов. Это все проактивно, человек может через портал госуслуг подать заявление, не приходя в фонд, ему автоматически будет назначаться пенсия. К этому все идет, как бы, поэтому выписку надо проверять. Ну, конечно, и любая клиентская служба, которая находится, все они представляют. И МФЦ у нас и через МФЦ можно получить, через клиентскую службу, через портал госуслуг можно получить выписку из лицевого счета для сверки сведений, все ли там правильно отражено.
1: Арсен Абрагимович, спасибо за такой развернутый ответ. Вот дагестанские работодатели, мы тронем нашу республику, так как мы представители соцфонда нашей республики, они сдают огромные объемы отчетности. Как новые формы и форматы документов повлияли сейчас вот на работу работодателей именно? Удалось ли какие-то там количество ошибок снизить за ошибки, например, персонифицированного учета благодаря цифровизации, вот, которая сейчас идет?
2: Да, вот эта цифровизация, которая сейчас более активно внедряется, единая цифровая платформа, и все. Страхователь мы знаем, что раньше больше, много было страхователей, которые поставляют документы на бумажных носителях с учетом развития технологий и всего. Сейчас у нас в основном более 99% почти все страхователи представляют в электронном виде с использованием защищенных каналов связи. И при представлении этих сведений система автоматически сразу проверяет на наличие определенных ошибок и возвращает оперативно, информирует их о каких-то ошибках. Не надо дождаться, как ранее, когда страхователь приходил, мы брали, загружали из одной системы в другую, как бы сейчас все это идет автоматически и в реальном режиме времени с указанием точных ошибок. Поэтому в этом плане страхователям стало намного проще, не нужно никуда ходить, сидя у себя, своего рабочего места, они отправляют свою отчетность и получают протоколы проверок, ошибок и все остальное.
1: Арсен Абрагимович, спасибо вам за ответы. Я вот понял, как вы сказали о том, что соцфонд одна из первых таких организаций в нашей стране, которая... У нас страна и так такая оцифрованная и идет впереди планеты всей, а соцфонд, и вы как сказали о том, что первый начал оцифровываться, я думаю, что он впереди на самом деле планеты всей. Я напомню, что у меня в программе «Утро» на Диалог ФМ был Арсен Абрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Абрагимович, будет что напоследок сказать нашим слушателям?
2: Всем слушателям хочу пожелать достойной пенсии, чтобы все ваши права они учитывались на вашем личном счете, а социальный фонд будет стараться для того, чтобы все это сделать наилучшим образом, чтобы у вас все было хорошо.
1: Арсен Абрагимович, начальник управления персонифицированного учета соцфонда Республики Дагестан, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, в Табасанском районе Дагестана рушится Зюртинский мост, самый высокий арочный мост Дагестана. Об этом сообщает телеграм-канал «Зури Табасарана». На кадрах видно, как конструкции старинного сооружения приходят в негодность. Я напомню, что Зюртинский мост – величественный одноарочный каменный мост. Его высота достигает 30 метров. Мост считается одной из архитектурных достопримечательностей республики и частой остановкой в туристических маршрутах Дагестанской Швейцарии. Место, известное густыми лесами и горами. Мост, я напомню, что возводили вручную из натурального камня. Изначально он был безарочным и низким, с деревянным настилом. В 1960 году, благодаря усилиям местных каменщиков, добавили арку. На фото корреспондента «Мир Мол», который сделан в 2020 году, представляет телеграм-канал «Зори Табасарана». Тогда мост еще выглядел целым, сегодня ситуация иная. Рядом с разрушающим старым мостом находится новый, по которому сейчас проходит автодорога. Ну и, друзья, фестиваль в честь Курбан-Байрама пройдет в Махачкале. Курбан-фест 2026. 29 по 31 мая в Махачкале на площадке перед Аварским театром. Гостей ждет зона фудкорта, торговая площадка, мастер-классы для детей и многое другое. Семейный фестиваль Курбан-фест пройдет, я напомню, что уже третий раз. Ну и Махачкала вошла в число крупных городов России, где цены на вторичное жилье не выросли в апреле в 2026 году по сравнению с мартом. Здесь цена одного квадратного метра на вторичном рынке составила 120 тысяч рублей. Как сообщает РБК «Недвижимость» на основе исследования поиска Яндекса по квартирам. Данные по крупным городам России проанализированы с помощью искусственного агента, исследователь от Алисы Л. Информация взята из объявления о продаже готового жилья в этих городах, представленном в поиске Яндекса. Цены на вторичку не изменились в пяти крупных городах. Помимо Махачкалы, это Казань, Балашиха, Тольятти и Ярославль.
3: К началу недели рамочное соглашение с Ираном готово на 95%, сообщили Fox News чиновники из Белого дома. Хотя, по их словам, переговорщики все еще спорят по поводу формулировок меморандума. Они касаются контроля над Ормузским проливом и иранскими запасами обогащенного урана, который в администрации Трампа называют ядерной пылью. В переговорах сейчас действует принцип «нет пыли, нет денег», отмечают собеседники телеканала. Другими словами, если Вашингтон не получит от Тегерана сырье, то США США не будут смягчать санкции против Исламской Республики. В Белом доме не собираются сдаваться и заключать плохую сделку, поэтому соглашение не будут подписывать ни сегодня, ни завтра, цитирует Fox News представители администрации Трампа. Пока американский президент дает властям Ирана 5-7 дней, чтобы довести дело до конца. Источники CNN тоже дают на согласование документа как минимум несколько дней. Все зависит от того, как быстро Тегеран отреагирует на некоторые запросы Вашингтона по формулировкам. После всех договоренностей стороны хотят подписать документ на очной церемонии, сообщает телеканал. После нее, возможно, пройдет новый раунд переговоров по следующему этапу сделки. Одна из главных причин, почему переговоры затягиваются, — скрытность Аятоллы Мадждабы Хаменеи, сообщает CBS News со ссылкой на американскую разведку. По словам собеседников телеканала, удары Пентагона в начале конфликта заставили представителей режима прятаться в хорошо укрепленных бункерах. Они неделями не видят дневного света и общаются друг с другом только при крайней необходимости. А верховный лидер принимает самые строгие меры предосторожности из всех, укрываясь в неизвестном месте. Даже высокопоставленные чиновники не знают, где он находится, и не могут связаться с ним напрямую. Сообщения к нему передаются через запутанную сеть курьеров, и когда США направляют очередные детали мирной сделки, ответ от руководства Ирана занимает довольно много времени. Впрочем, верховный лидер уже согласился с основными положениями меморандума и донес подчиненным указания, какие именно вопросы можно обсуждать на переговорах, а какие нет, подытоживает CBS.
4: 26 мая за окном, друзья, что же интересного произошло сегодня? Итак, в 1829 году Александр Пушкин посватался к Наталье Гончаровой. Вот так выглядели серьезные отношения до появления лайков и сториз, друзья. В 1905 году родился легендарный актер и режиссер Джон Уэйн. А в 1928 году публика впервые увидела, как вы думаете, кого? Микки Мауса. Сегодня день рождения этого самого Микки Мауса. И с этого дня мир понял, мыши могут быть очень популярными. А еще, друзья, сегодня отмечается День предпринимателя, второй день подряд, так что если вы сегодня перепродаете коллегам кофе по офисной цене, это уже почти бизнес, друзья. Так что вторые сутки будем отмечать День предпринимателя здесь, в Республике Дагестан. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM, мы продолжим скоро.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы принимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дом определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Comnews Research Леонид Конник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы, риск будет стоять по всему рынку долго. Подготовиться к этому невозможно только одним образом, где-то добыть мешок с деньгами. Нужно одновременно будет заготовить 10 миллионов рублей рублей на лицензию, одновременно огромное количество денег на то, чтобы купить весь СОРМ, если в моменте у того или иного оператора не введен полностью, куча денег для повышения размера уставного капитала, и все это явно не для компании с выручкой сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей в год.
2: По плану министерства новые требования должны вступить в силу в сентябре, с возможностью подстроиться до конца 2027 года. Минцифра считает, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: К нам пришел один из ответов из Минцифры. Есть претензии и даже обвинения в том, что какие-то операторы мошенническими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
2: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Макател» Алексей Амелькин.
5: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
2: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загиров.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: 12 января 2007 года загадочный скрипач играл 45 минут в метро Нью-Йорка. Немногие остановились, пара человек похлопали, а скрипач собрал около 30 долларов. Никто не знал, что этот скрипач – один из лучших музыкантов в мире. В метро он исполнил сложнейшее произведение на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого он продал 2000 билетов в Бостоне по 100 долларов за место. Организаторы платили ему 1000 долларов за каждую минуту выступления. Джошуа Белл – тот самый скрипач, один из величайших в мире. Послушайте. Вода может стоить 50 центов в магазине, 2 доллара в спортзале, 3 – в кинотеатре и 6 – в аэропорту. То же самое, что и в эксперименте выше. Только место изменило цену. Когда чувствуете себя ничтожным, возможно, вы не там. Запомните это. Идите туда, где вас ценят и понимают вашу значимость.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за сильных ливней подача воды в Махачкалу через канал имени Октябрьской революции была временно прекращена. В настоящее время водоснабжение столицы обеспечивается за счет запасов водохранилища. Все ответственные службы продолжают следить за состоянием системы водоснабжения и контролировать ее работу. В Табасарванском районе из-за сильных ливней обрушилась часть старого каменного моста Зюртин, расположенного рядом с селом Ругуш. Мост, возведенный в 1920 году через реку Ханакчай, является уникальным архитектурным сооружением. Глава района Магомед Курбанов отметил его важность. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты для оценки произошедшего. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации и их семьи от обязанности погашать просроченные кредиты. Действие закона распространяется на военнослужащих, заключивших контракт после 1 мая 2023 года. Общая сумма задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей. Важным условием является то, что суд еще не вынес решение о взыскании долга и не выдал исполнительный лист. Кроме этого, Путин подписал закон, позволяющий полиции проводить профилактические беседы с людьми, уклоняющимися от службы в армии. Кроме того, МВД теперь будет заниматься защитой исторической правды и пресечением попыток принизить подвиг народа. В российских университетах планируют сократить около 47 тысяч платных мест. Это коснется таких направлений, как юриспруденция, менеджмент и экономика. Кроме того, будет уменьшен набор студентов на специальности, связанные с государственным и муниципальным управлением, а также на направления рекламы и пиар. По словам экспертов, данные профессии не пользуются большим спросом на рынке труда. Круглосуточная продуктивность может привести к выгоранию, тревоге и депрессии. Об этом рассказала психолог Анна Старченко. Она отметила, что мозг не может долго поддерживать высокий уровень концентрации без перерывов, что приводит к снижению мотивации и общего удовлетворения от жизни. По словам Старченко, вредно связывать самооценку с продуктивностью, поскольку в этом случае успехи перестают приносить радость, а отдых воспринимается как трата времени. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дагестан. На волне Диалог ФМ Расим Загиров. И в ближайшее время мы проведем вместе. Сегодня 26 мая, тот самый день, когда уже хочется в отпуск, но начальство почему-то не хочет отпускать вас на работу. Итак, просыпаемся, улыбаемся, проверяем телефон, ключи, настроение. Ну а если настроение не нашли, ничего страшного, мы сейчас вам его поднимем. За окном май, впереди новый день, а значит новые планы, новые встречи, как минимум один человек, который готов уже сказать вам «Доброе утро, это я, Расим Загиров». Пусть утро будет легким, кофе крепким, а новости сегодня только хорошими. Это утро на Диалог ФМ. Поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, в детских лагерях Дагестана усилит контроль за качеством питания детей. Об этом сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительства республики. Он затронул вопрос качества и безопасности питания детей в период летней оздоровительной кампании. Председатель правительства поручил усилить контроль за организацией детского питания, качеством поставляемой продукции, соблюдением санитарных требований. Особое внимание поручено уделить проведению проверок состояния пищеблоков и используемых продуктов, включая контроль за содержанием пальмового масла. Кроме того, Магомед Рамазанов обратил внимание на необходимость более активного использования продукции местных производителей при организации питания детей. Ну и накануне Федор Щукин встретился с бизнес-сообществом Дагестана. Во встрече, приуроченной ко дню российского предпринимательства, принимают участие представители малого и среднего бизнеса республики. Основные слова благодарности прозвучали в адрес предпринимателей, которые поддержат участников специальной военной операции и их семьи, а также тех, кто поддержал жителей республики, пострадавших от стихии.
2: Еще раз поздравляю с наступающим праздником. Я хотел бы поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы делаете, особенно и отдельно тех представителей бизнес-сообщества, которые, кроме налоговой нагрузки, социальной нагрузки, несут и добровольно для себя берут социальные обязательства по помощи тем, кто в ней нуждается, это по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые у нас происходят сейчас, помощь СВО, участникам СВО, членам семьи. Власть это видит, ценит и соответствующим образом будет учтено при выстраивании нашей совместной работы.
1: Магомед Рамазанов на заседании правительства Дагестана затронул вопрос проведения государственной итоговой аттестации в Дагестане в этом году. Как он сказал, главная наша задача при проведении ГИА – это обеспечение прозрачности и объективности, а также создание комфортных условий для участников экзаменов, также указал он. Экзамены должны пройти честно и объективно, подчеркнул в частности Рамазанов. Он указал, открывая его цитату, главам муниципальных образований и задействованным органам исполнительной власти уже даны необходимые поручения. Связь и доступ к сети интернет также должны быть стабильными, сказал Магомед Рамазанов. Отдельно премьер-министр указал на вопрос обеспечения безопасности для лиц и детей, которые задействованы в проведении экзаменов. Обращая внимание, глав муниципальных образований, вы несете персональную ответственность за порядок и объективность проведения государственной итоговой аттестации. Министерству образования, говорит Магомед Рамазанов, в свою очередь необходимо обеспечить полную координацию контроля организации проведения итоговой аттестации. Ну и Роспотребнадзор Дагестана проанализировал базу поставщиков продуктов питания в летних лагерях Дагестана. Об этом рассказал Залимхан Амариев. Это руководитель управления Роспотребнадзора по нашей республике. В рамках анализа поставляемой продукции в летние оздоровительные лагеря Дагестана управлением Роспотребнадзора по нашей республике приведены следующие данные. 59 поставщиков и 4 оператора питания. Залимхан Амариев заявил о необходимости блокировать допуск поставщиков с действующими административными наказаниями, в частности за поставки фальсификата. Кроме того, по словам руководителя, важно внедриться для них обязательное условие в конкурсах наличия складов, холодильников и спецтранспорта. Открою его цитату. «Качество детского питания напрямую зависит от того, насколько качественно отрабатывают поставщики. Мое предложение заключается в том, чтобы в стандарт договоров и контрактов закладывались заключения о том, чтобы были допущены только те поставщики, которые имеют складские помещения и являются крупными поставщиками. Нужно составить реестр из 10-15 поставщиков, которые поставляют качественную продукцию, а не фальсификат», заявил Залимхан Амариев.
3: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Хотя, конечно, можно спорить об эффективности этих действий. Но в любом случае, шагом к миру это не назовешь.
3: Точка зрения.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Ну и свыше 63 тысяч учеников 9 и 11 классов в Дагестане сдадут итоговый экзамен. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в республике в ходе заседания Кабинета министров доложил временно исполняющий министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Так, в июле текущего года в нашей республике в процедуре ГИА примут участие 63 697 учеников 9 и 11 классов 1301 школы Дагестана. Для проведения экзаменов будут организованы 154 пункта. На базе школ 37 пунктов на дому. Для участия в ОГЭ в этом году заявлено 49 678 участников. И в связи с приростом выпускников созданы 7 новых экзаменационных классов. На базе школ все 3363 аудитории с онлайн-системой видеонаблюдения. Для участия в ЕГЭ зарегистрировано 14 019 участников. Также 109 участников, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в качестве формы прохождения выбрали государственные. Государственный выпускной экзамен. В рамках реализации, напомню, что дорожные карты Минобр Дагестана сформированы, составлены и привлечены ГИА более 12,5 тысяч работников в сфере системы образования. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов в ходе встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с бизнес-сообществом заявил о необходимости создания комфортных условий для развития бизнеса в республике. В рамках встречи, я напомню, что обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на этапе формирования и реализации своих проектов. Цитирую Магомеда Рамазанова: «Мы должны быть полезны для бизнеса в первую очередь». Отметив, что власти намерены поддерживать предпринимателей, которые работают честно и открыто. Отдельно премьер-министр Дагестана поблагодарил дагестанский бизнес за активную гражданскую позицию, участие в ликвидации последствий ЧС и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Также Рамазанов напомнил о недавней встрече с блогерами, назвав диалог конструктивным. Цитирую: «Мы друг друга поняли и знаем, как двигаться в правильном направлении развития республики». По его словам, задача власти сделать так, чтобы бизнес в Дагестане чувствовал себя комфортно и мог уверенно развиваться.

0: Ну и в ходе встречи временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина с бизнес-сообществом председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов прокомментировал просьбу одного из предпринимателей о пересмотре подхода к политике массового сноса будок в Махачкале. С учетом бизнеса и его наемных сотрудников, рабочих мест и способа заработка. Как поделился Магомед Рамазанов, полгода назад по данному вопросу у него состоялась беседа с мэром города Махачкалы Джамбулатом Салавовым. Я напомню, что это про массовый снос будок, которые идут в нашем городе. Цитируем Магомеда Рамазанова. «Я тогда Джамбулату Шапиевичу сказал, что ситуация непонятная».
1: Полгода назад были вопросы как раз сносу этих будок, строений. Я как раз набрал Джамбулата Шапиевича Салавова. И говорит, Дамбулат, здесь ситуация непонятная. Вот у меня, допустим, вопрос к мэрии один. Вот где-то на Кирово, там была будочка, где дедушка ремонтировал обувь. Это еще исторически, с советских времен он там ремонтировал. А пришли власти, забрали, сломали эту будку вместе с материалом и вместе с инструментами. Как бы. Теперь не знаем, где дедушка, и где и не знаем, куда теперь жители этого района, не знаем, куда носить обувь на ремонт. Я ему говорю, задаю вопрос. Ты знаешь, я что думаю, просто власть не ремонтирует обувь, поэтому и безразлично на дедушку. Так посмеялся. Но на самом деле здесь в этом вопросе надо подходить объективно и выборочно. Почему? Потому что есть те исторические места, которые наши деды там исторически находились в этих местах, работали. И надо помогать таким, чтобы они легализовывали свой. И если мы сносим будку, то предоставить альтернативу какую-то. Это очень важно. Ну, касаемо, допустим, будок, которые недавно появились, там тоже много вопросов. Насколько я знаю, многие договаривались в обход власти муниципалитета, платили непосредственно там, договаривались с чиновниками местного уровня, мелкого уровня, да, и платили им. Но если бы они пошли законным путем, я думаю, этого бы не было. Арендовали, да, по закону, и платили бы, допустим, аренду в казну, а не в карман чиновник, тогда бы не было этого. Ну вот в этом направлении, конечно, мы будем обсуждать и развитие города, городских агломераций, это очень важно, и развитие малого бизнеса, что вот, нам важно, чтобы малый бизнес, конечно, работал в чистую и открыто, и тогда будут и платить аренду, допустим, да, за помещение, которое, или за будку, которую они снимают, и платить налоги. Тогда мы готовы поддержать в развитии. Это очень важный момент для нас.
0: Магомед Рамазанов согласился с тем, что не следует массово сносить сено, не представляя предпринимателям альтернативы. Добавил Магомед Рамазанов. Власти готовы поддержать местных производителей, так указал Магомед Рамазанов в рамках встречи с бизнес-сообществом, которая произошла накануне с Федором Щукиным. Руководитель завода полимерных труб «Эксонор» Низам Балакиримов попросил о возможности включения в их продукции в региональные проекты. На заводе на сегодняшний день создано около 500 рабочих мест. В свою очередь, само предприятие готово предложить необходимую продукцию для инженерных инфраструктурных проектов, в том числе создавать сертифицированную продукцию. Выслушав предложение, Магомед Рамазанов предложил провести рабочую встречу совместно с Минстроем Дагестана для обсуждения конкретных путей решения задачи. На примере товаров, которые изготавливаются из сельскохозяйственной продукции, Рамазанов подчеркнул, что дагестанская продукция отличается высоким качеством и ей можно доверять, заявил председатель правительства.
1: Очень много и качественных товаропроизводителей, допустим, молочной продукции, да, там разные предприятия, которые не добавляют никаких там пальмовых масел, а работают честно. За счет этого у них продукция чуть дороже, чем обычные другие продукты, привезенные за пределами, да, республики. И мы тем более доверяем нашим товаропроизводителям. Конечно, мы возьмем за внимание, я предлагаю даже провести рабочую встречу такую с представителем вашего предприятия и с Минстроем. Пройдем рабочую встречу, обсудим, что можно сделать и по какому пути двигаться.
0: Ну и первый заместитель гендиректора АО «Кизляр Агрокомплекс» Магомед Расул Абуязидов предложил в рамках встречи с руководством республики рассмотреть вопрос о создании фонда, который будет представлять финансовую помощь аграриям в рамках краткосрочного займа. В первую очередь премьер-министр заявил о готовности поддержать предприятие. Он поделился, что лично посещал крупный завод, знаком с его работой и видел, как люди трудятся там.
1: Да, на самом деле «Кизляр Агрокомплекс» очень крупное предприятие и известное с историей, и качество продукции известно во всей республике, и народ, в принципе, уважает и любит. Я сталкивался с... заезжал как-то на завод, осматривал, видел, как все работает, видел, как люди трудятся, и очень важно, да, мы готовы поддерживать, будем работать дальше, будем развивать, надо это вот развивать, и сегодня в, как бы, локомотив нашей республики, в сельском хозяйстве, поэтому мы готовы поддерживать, пожалуйста, приходите, спасибо.
0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов призвал представителей предпринимательского сообщества накануне представить предложение о том, как власть может поддержать бизнес.
1: Этот вопрос открыт, будем думать, будем обсуждать. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить о наболевшем и что нужно для улучшения, что нужно от власти. Да? Если есть, допустим, примеры в других регионах, изучайте практику других регионов, в бизнес, вы в каком-то направлении двигаетесь, изучайте практику в других регионах, какие есть послабления, да, и это мы тоже будем внедрять у нас, чтобы этот бизнес процветал. Вот это важно, не просто дайте нам скидку, допустим, да, а вот именно какие есть альтернативные моменты, варианты в других регионах. Вот это очень важно. Спасибо.
0: Ну и генеральный директор финансовой компании «Лиариба Финансбанк» Мурат Алискеров прокомментировал итоги встречи бизнес-сообщества с временно исполняющим главой Дагестана Федором Щукиным и премьер-министром Магомедом Рамазановым.
2: Встреча была честной, какой-то настоящей, где были подняты самые актуальные вопросы. Мы получили на них ответы. Безусловно, остались вопросы, которые нужно решать и не сегодня, и не завтра, на протяжении нескольких лет. В целом могу отметить, что за столь короткий период времени меня лично уже приглашают на подобные мероприятия 3 раза. Это говорит о том, что вас готово слушать, готово проводить определенного рода мероприятия для того, чтобы бизнес чувствовался более комфортно, особенно в преддверии праздника Дня предпринимателя. Поэтому мы постараемся быть рядом и быть теми людьми, которые содействуют всему благому, что принесет пользу нашей республике. Как человек, который занимается бизнесом, я прекрасно понимаю, что быстрых изменений быть не может. Все, что быстрое, оно очень быстро заканчивается. Это подобие вспышки. Изменения в республике подразумевают длительный курс. Это год, это 2, это 3. Но в целом первым этапом решения любой проблемы является анализ глубины этой проблемы. И вот для того, чтобы понять эту глубину вопроса, как раз-таки приглашаю блогеров, и экспертов, и предпринимателей, и врачей, учителей и так далее. И мне кажется, пока все идет так, как оно должно быть. Даже удивительно, что, опять-таки повторюсь, вот такой диалог с властью, с таким количеством контактов и итераций, раньше такого не замечал. Я даже вопросы задал сегодня. Но мне было приятно, что коллеги задавали вопросы и слышали прямые ответы.
0: Руководитель проекта «Нескучный сад» семьи Салмановых, туроператор и предприниматель Камал Салманов также принял участие во встрече с бизнес-сообществом Дагестана.
3: Скажем так, после присутствия на предыдущих подобных мероприятиях, честно говоря, мне формат понравился, потому что я человек полей, я больше, скажем так, люблю обсуждать дела, чем говорить, но мне понравилось то, что руководство, оно сразу, скажем так, пошло в открытый контакт, даже не было вообще никаких, скажем так, от помощников даже просьб, скажем так, не задавать неудобные вопросы, абсолютно, это я прямо говорю. И мне понравился такой формат, я надеюсь, буду молиться за то, чтобы их хватило на максимально долгий период, потому что мы все же понимаем, что мы все люди, что от количества тех проблемных вопросов, которые коллеги сегодня озвучили, я свои проблемы, несколько проблем отрасли, я свои уже озвучил, скажем так, более тесной встрече, на более такой неформальной. Коллеги задали практически все вопросы, которые мне были интересны, я даже свой вопрос не задал, и понравилось и личный контакт, и вообще в целом настрой. Я надеюсь, опять же, буду молиться за то, чтобы их хватило намного дольший период, чтобы мы не просто что-то обсудили, а обозначили, а просто уже подошли к реальным механизмам, каким-то решениям реальных проблем, потому что проблем, мы знаем, у нас очень много. В целом, и хотелось бы теперь уже понять, какой будет механизм. Я вот, если вы помните, я даже вмешивался, потому что мы в тесном контакте с министром туризма, я больше по туризму, мне это интересно, я знаю, что, насколько это важно для республики. И я в тесном контакте с непосредственными представителями исполнительной власти, и мы прорабатываем, и поэтому хотелось бы, чтобы уже на каких-то более расширенных мероприятиях и совещаниях по туризму, по сельскому хозяйству, потому что я и там, хотелось бы там уже более какие-то детально проработанные какие-то механизмы уже обсуждать. Обсуждать можно, как самое главное, у нас проблема
4: реализации.
3: Поэтому будем надеяться, будем участвовать, будем помогать. Мы на полях, мы вперед республики.
0: Директор сети клиник АМС Клиник Даника Магомедова поделилась впечатлениями по итогам встречи с бизнес-сообществом Федора Щукина и Магомеда Рамазанова. По словам Даники Магомедовой, встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере, а сам формат живого общения оказался для участников неожиданно открытым и комфортным. Я вообще добавлю о том, что мне в последнее время очень нравится, в таком тандеме работает Федор Щукин с Магомедом Рамазановым. По-моему, в нашей стране это впервые вот такой совместный тандем. Поэтому браво властям нашей республики.
5: Вы знаете, формат оказался для меня немного неожиданным. Я не знала, что будет настолько теплое общение, настолько свободное общение, потому что мы, когда с коллегами заходили на мероприятие, немножко были вопросы, насколько вообще чревато задавать вопросы и подсвечивать свой бизнес. Да, мы такие, послушаем. Но настолько с первых слов смогли и глава республики, и представитель правительства расположить, что мы как-то вот, вы видели, нас было не остановить, мы выхватывали друг друга микрофон, задавали вопросы. Было очень приятно. Ответ на свой вопрос, я надеюсь, что получу. У меня было несколько вопросов, просьба. Мне понравилось, что озвучили, что нужно в письменном виде расписать. И именно этим я сейчас займусь. Но пока такое ощущение, что вот будет. Формат очень легкий, хороший. Мне кажется, такой формат нужно поддерживать и повторять.
0: Ну и дагестанские бизнесмены, которые работают прозрачно, получат поддержку. Как говорит Федор Щукин, был накануне рад встретиться с нашими представителями, людьми, которые укрепляют экономику республики, открывают рабочие места, запускают социальные проекты и реально делают жизнь дагестанцев лучше. Процитируя его, поздравил все сообщество с наступающим днем российского предпринимательства. Это накануне, а сегодня он празднуется. Поговорили об успехах и сложностях, обменялись предложениями и наметили планы. Дагестанский бизнес, по словам Федора Щукина, уже доказал свою надежность, поддержал участников специальной военной операции, также их семьи. Мы это видим. Вместе мы сделаем Дагестан регионом возможностей, местом, где каждый предприниматель сможет реализовать свой потенциал на благо республики и всей России. Я в этом не сомневаюсь, добавил Федор Щукин. «26 мая. За окном, друзья, что же интересного произошло сегодня?» Итак, в 1829 году Александр Пушкин посватался к Наталье Гончаровой. Вот так выглядели серьезные отношения до появления лайков и сториз, друзья. В 1905 году родился легендарный актер и режиссер Джон Уэйн. А в 1928 году публика впервые увидела, как вы думаете, кого? Микки Мауса. Сегодня день рождения этого самого Микки Мауса. И с этого дня мир понял, мыши могут быть очень популярные. А еще, друзья, сегодня отмечается День предпринимателя, второй день подряд. Так что если вы сегодня перепродаете коллегам кофе по офисной цене, это уже почти бизнес, друзья. Так что вторые сутки будем отмечать День предпринимателя здесь, в Республике Дагестан. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы перенимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи-хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дома определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе и туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Comnews Research Леонид Конник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы, риск будет стоять по всему рынку долго. Подготовиться к этому невозможно, только одним образом, где-то добыть мешок с деньгами. Нужно одновременно будет заготовить 10 миллионов рублей рублей на лицензию, одновременно огромное количество денег на то, чтобы купить весь СОРМ, если в моменте у того или иного оператора не введен полностью, куча денег для повышения размера уставного капитала, и все это явно не для компании с выручкой сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей в год.
2: По плану министерства новые требования должны вступить в силу в сентябре, с возможностью подстроиться до конца 2027 года. Минцифры считает, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: К нам пришел один из ответов из Минцифры. Есть претензии и даже обвинения в том, что какие-то операторы мошенническими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
2: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Мокотел» Алексей Амелькин.
5: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
2: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане количество участников системы «Честный знак» увеличилось в 1,5 раза. Об этом премьер-министру Магомеду Рамазанову сообщил в Рио министра промышленности и торговли республики Низам Халилов. По его словам, большинство госучреждений уже подключены к системе, однако осталось завершить интеграцию детских садов и социальных объектов. В Дербенте телефоны и мошенники выманили у местной жительницы 11 миллионов рублей через видеозвонок в Zoom. Злоумышленники, выдавая себя за представителей ФСБ и Центробанка, убедили женщину перевести деньги, сославшись на необходимость проверки купюр на подлинность. По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции предупредили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт и не требуют денежных переводов. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском дипведомстве. В ходе беседы Лавров уведомил американскую сторону о том, что вооруженные силы России начинают систематические удары по объектам в Киеве, которые используются вооруженными силами Украины. В России планируют внедрить систему оплаты проезда с помощью QR-кодов на остановках общественного транспорта. Инициатива была предложена Общественным советом при Минтранспорта России с целью повышения удобства пассажиров. Дети из многодетных семей и семей участников спецопераций, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное горячее питание в российских школах. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Валентина Иванова. По ее словам, финансирование бесплатного питания для младших школьников осуществляется за счет федеральных субсидий, а также при поддержке региональных и муниципальных бюджетов. Сооснователь Anthropic выразил опасение, что в будущем искусственный интеллект способен вытеснить множество профессий. Он подчеркнул, что помощь людям, оставшимся без работы из-за развития ИИ, может стать моральной задачей колоссального значения. Однако глава Goldman Sachs считает это утверждение преувеличенным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дагестан. На волне Диалог ФМ Расим Загиров, и в ближайшее время мы проведем вместе. Сегодня 26 мая, тот самый день, когда уже хочется в отпуск, но начальство почему-то не хочет отпускать вас на работу. Итак, просыпаемся, улыбаемся, проверяем телефон, ключи, настроение. Ну а если настроение не нашли, ничего страшного, мы сейчас вам его поднимем. За окном май, впереди новый день, а значит новые планы, новые встречи, как минимум один человек, который готов уже сказать вам «Доброе утро!» Это я, Расим Загиров. Пусть утро будет легким, кофе крепким, а новости сегодня только хорошими. Это утро на Диалог ФМ. Поехали! Поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Итак, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Студия Расим Загиров. И три человека погибли в ДТП в Дагестане за эту неделю. Я напоминаю, что рассказываем об отчетности госавтоинспекции республики. Итак, с 18 мая по 24 мая три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в нашей республике. Еще 60 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них 8 детей. Я напомню, что всего за минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 46 ДТП. Как мы ранее, Диалог FM сообщали, что за предыдущую еще неделю в регионе в 37 авариях также погибли 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок. Ребята, дорогие мои дагестанцы, мои земляки, я сейчас в очередной раз буду обращаться к вам. Давайте мы все-таки соблюдать правила дорожного движения, потому что статистика у нас, вот правда, ужасная. И это не та статистика, которой нужно, ну, гордиться. Сборная Дагестана стала победителем Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «Программированная продуктовая», обыграв 15 команд из 12 регионов России. Соревнования состоялись 19 и 23 мая в Нижнем Новгороде. Второе место заняла команда Оренбургской области, а третье – Донецкой Народной Республики. Участники соревнований разработали цифровые продукты, писали программный код, проектировали пользовательские сценарии, выступили с презентацией своего продукта перед жюри. Ну и, друзья, в Чародинском районе Дагестана на 13 километре трассы Цури-Парчип возобновлено движение транспорта по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорога, я напомню, что была закрыта в результате обвала горных пород, без автомобильного сообщения оставались 16 населенных пунктов Чародинского района. Дорожная служба продолжает расчистку проезжей части до полной ширины. На месте работы сейчас фронтальный прогорщик. Ну и, друзья, Сбербанк призвал дагестанцев не доверять рекламе, а списание долгов. Помощь банка намного эффективнее. Я напомню, что только за 2025 год финансовую помощь от Сбера получили 338 тысяч клиентов по всей стране. Как рассказали на пресс-завтраке управляющим дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов, в регионах Северного Кавказа, включая Дагестан, уровень финансовой грамотности в 2-3 раза ниже, чем в Южном федеральном округе, а количество предложений от псевдопомощников кратно выше. Реклама этих самых списаний долгов обещает списать все долги и удалить кредиты из баз данных. Но часто такие компании берут предоплату и исчезают. На юге России, на Северном Кавказе, механизмами урегулирования проблемных кредитов использовались 38 тысяч человек, то бишь каждый 11-й заемщик, на общую сумму 31 миллиард рублей. Чаще всего люди перестают платить по кредитам из-за задержки доходов, потери работы, болезни или непредвиденных расходов. Эта причина составляет более 80% случаев по всей стране. В зоне риска в Дагестане пользователи кредитных карт по три кредитов, автокредитов и ипотеки. Сбер предлагает несколько вариантов помощи: кредитные каникулы, реструктуризацию с временным снижением платежа, комплексное урегулирование долгов, в том числе в других банках, и мирное соглашение. В 2025 году в 90% случаев обращений на юге и на Кавказе пришлось именно на реструктуризацию кредита. Банк также предупреждает, что если суд выявит схему, когда заемщик изначально не планировал платить кредиту, его не освободят от долгов и могут привлечь к уголовной ответственности. Ну и, друзья, сотрудники Главного управления МЧС России по Дагестану ликвидируют последствия вчерашних обильных дождей. Об этом сообщили нам в ведомстве. Специалисты с помощью пожарной техники откачивают воду с потопленных территорий частного сектора и при необходимости эвакуируют людей из жилых домов. Бригада пожарно-спасательных гарнизонов проводит мониторинг русел рек для оперативного реагирования на возможные ЧС. В настоящий момент остановка на реках стабильная. Уровни воды находятся ниже критических отметок. Об этом рассказали в ведомстве. Работа сейчас в МЧС продолжается. Дожди затопили улицы и дворы Махачкалы, Каспийская, Дербента. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану накануне. На проблемные участки выехали все представители накануне местных администраций, бригады коммунальных служб для оказания адресной помощи. Спасатели и подразделения пожарной охраны приведены в готовность к возможному реагированию. Для мониторинга паводковой ситуации в Махачкале на реке Черкес-Озень и Тарнаирка направлены должностные лица пожарно-спасательных подразделений. Ну и причиной смерти государственного деятеля Хизри Шахсаидова, который более 8 лет возглавлял Народное собрание Дагестана, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение политика. Я напомню, что Шахсаидов скончался на 79-м году жизни. Похоронили его в селе Буглен Буйнакского района Дагестана. Шахсаидов в разные годы был председателем Народного собрания, правительства и Счетной палаты Дагестана, также депутатом Госдумы 5-го и 6-го созыва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил региональным ведомством доложить о ходе расследования уголовных дел, которые связаны с некачественными пластическими операциями в Москве и в Махачкале. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, уголовные дела были возбуждены после выхода сюжета в эфир федерального телеканала, где сообщалось о пациентках, которые получили серьезное осложнение после хирургического вмешательства. Следственные органы работают в Москве и в Махачкале по разным статьям Уголовного кодекса. Например, следователи в Москве расследуют уголовное дело по части статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В Махачкале производстве находится дело по статье 238 Уголовного кодекса, это оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
2: Больше 6 миллиардов рублей. Столько, по оценке одного из собеседников, Wildberries задерживает из обещанных компенсаций по комиссиям. Эта история тянется с осени прошлого года. Тогда маркетплейсы резко повысили сборы с продавцов. После скандала Wildberries предложил программу кэшбэков. Партнерам предложили планы продаж на ноябрь, декабрь и январь. Если продавцы их перевыполняли, маркетплейс обещал вернуть часть комиссии. Крайний срок выплат – 31 апреля этого года. Сейчас предприниматели собираются в группы. С представителем одной из крупнейших на 400 человек связался Коммерсант ФМ. Участники уже отправили досудебные претензии и к концу мая планируют коллективный поход в суд.
3: Если, так скажем, представить, что мы партнеры, хотелось бы, конечно, так думать, мы бы поняли, если бы Wildberries сказал, знаете, у нас там проблемы с деньгами, но Wildberries в день, когда должны были выплаты, купил дизайн-студию в Москве, спустя несколько дней офис в центре Москвы они покупают. То есть деньги у них есть, просто они не хотят тратить их на продавцов.
2: Одной из причин задержки называют антифрод-проверку, о которой Wildberries объявил 5 мая. Случаи переносов выплат с таким объяснением не единичные, продолжает собеседник Коммерсант ФМ.
3: Под эти деньги был заказан товар. И получилось так, что товар приехал, а денег расплатиться не было. С этим столкнулись очень многие продавцы. Пришлось залезать в долги. Мы договор выполнили в конце января. Я допускаю, что какие-то мошеннические схемы всегда есть. Но они могли эту проверку делать раньше. У них было на это 90 с лишним дней. Они говорят, что сроки проверки не регламентированы. У нас есть оферта. Там нету понятие антифрод. В случае мошенничества, там есть такой пункт, максимальный срок проверки 21 день.
2: В начале весны Wildberries увеличил с недели до месяца сроки перевода продавцам заработанных ими денег, но в некоторых случаях средства задерживаются до сих пор. Платформа ранее ссылалась на технические сбои. Wildberries, Коммерсант ФМ подтвердили, что ответили на предупреждение ФАС по этой проблеме, переговоры с регулятором продолжаются. При этом пункт о компенсациях селлерам, цитата, не входит в предмет обсуждения. С продавцами его уже обговорили, рассказывает основатель платформы Меркатус Лео Шевченко.
4: У нас была одна из встреч с маркетплейсом Wildberries, и GR сказал, кто хочет получить компенсацию, пожалуйста, есть для этого открытые механизмы, называется суд, это обозначил GR Wildberries, 99% селлеров никуда не обратилось. Я боюсь, что это все сойдет на нет, и никаких выплат никто не получит. Мы делали опросы, человек 1500 отвечало, даже больше, 50% точно не были выплачены деньги вовремя.
2: Нарушение антимонопольного законодательства доказать будет трудно, говорит управляющий партнер компании «Кулик и партнеры» Ярослав Кулик.
5: Если же они будут основывать на нарушении договорных обязательств гражданско-правовой спор, в теории частные иски при их масштабности могут служить эффективным инструментом защиты. Однако в России такие иски не стали пока еще достаточно популярными. Есть процессуальные трудности с формированием группы истцов и администрированием такого процесса.
2: На платформе за год появилось втрое больше новых карточек товара. При этом кратно упало число продаж по ним, писало издание Russian Business. Wildberries с выводами исследования не согласились.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщили вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог FM в студии Расим Загиров. Сегодня на календаре 26 мая, и 30 лет назад в России появился документ, который сегодня есть практически у каждого человека, от новорожденного до пенсионера. У меня в гостях сегодня Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Арсен Ибрагимович, 30 лет назад, 1 апреля 1996 года, был подписан федеральный закон номер 27. В народе эту дату связывают с появлением зеленой карточки СНИЛСа. Расскажите, зачем 30 лет назад потребовалось создавать систему персонифицированного учета? Какие задачи она должна была решить в первую очередь?
2: Взрослое поколение, наверное, помнит, при выходе на пенсию, раньше по системе, для того, чтобы подтвердить свои пенсионные права, им необходимо было получать от организации справку. Справку по зарплате, справку по стажу. И все время надо было брать из архивных документов. Это определенным образом послужило мотивом для того, чтобы разработать закон. Закон о персонифицированном учете, который основным действующим элементом, который являлся СНИЛС, на котором аккумулировались все сведения от работодателя. Для застрахованных лиц, для граждан России это дает облегчение в плане того, что при назначении к пенсии отсутствует необходимость в бумажных документах идти из архива доставать справки, как бы сведения по зарплате, сведения по стажу. Все это аккумулируется на основании сведений, которые работодатель представляет нам в виде отчетности, и все садится на лицевые счета граждан.
1: Арсен Ибрагимович, сейчас мы уже привыкли к сокращению, так сказать, СНИЛС, но мало кто задумывается, что за этими цифрами стоит очень уникальная история. Как за 30 лет менялся внешний вид документа, когда, например, я помню, я получал, это была такая вот зеленая карточка, сейчас, насколько знаю, это электронный документ.
2: Совершенно верно. Изначально Дагестан в эту систему персонифицированного учета закон приняли в 96-м году. 1 апреля, и поэтапно входило, как бы это был как эксперимент, и Дагестан в 99-м году подключился к этому. Я помню, как изначально мы эти СНИЛСы заполняли анкеты, ходили по рынкам, ходили по домам, мы людей как бы вот к этому закону, к присвоению этого СНИЛСа, это была большая кропотливая работа, когда мы это делали. И зеленая карточка, она как раз символизировала страховой номер индивидуального лицевого счета. Но дело в том, что это просто, как бы, можно сказать, атрибут, за которым самое главное стоит, это сам номер СНИЛСа. За этим номером как раз и скрывается все остальное, что вот под этим индивидуальным лицевым счетом, под этим номером и аккумулируются все эти сведения. С 2019 года было принято решение как бы не привязываться к самому СНИЛСу, потому что часто они терялись, приходилось получать. А выдается уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета. Поменялся только сам как бы документ, да, зеленая пластиковая карточка ушла, а осталась выписка, так называемая, уведомление о регистрации в системе. Но ничего другого не поменялось. СНИЛС как был человека, как он остается, он должен быть один на протяжении всей его жизни, их не должно быть там 2-3, грубо говоря. И вся информация, она аккумулируется за этим. Поэтому, чтобы не привязываться к самой, как бы, пластиковой карточке, мы, переходя на цифровизацию, у нас этот СНИЛС отражается в госуслугах, и в любое время любой гражданин может сам себе распечатать этот СНИЛС и избежать походов там, в клиентские службы для получения этих карточек. Конечно, он может обратиться, и он может распечатать для себя СНИЛС и через портал госуслуг напрямую себе. Он может прийти и в клиентские службы, и МФЦ, и как бы получить этот номер индивидуального лицевого счета.
1: Арсен Ибрагимович, все-таки я задумываюсь о сроке. 30 лет – это все-таки очень большой срок. Если раньше, как вы говорите, учет велся с помощью там бумажных анкет, вы сказали, да, ходили по рынкам, то сегодня это полностью вот такая вот цифровая база данных. Расскажите подробнее, как сегодня в Дагестане устроен процесс регистрации граждан вот сегодня, вы сказали, там через госуслуги и прочее, и как часто обновляются эти данные?
2: Эти данные обновляются постоянно, периодически, но это связано с изменением, например, если мы говорим о СНИЛС, атрибута фамилия, имя, отчество, да, ну, мы знаем, например, при смене фамилии, имя, отчество, конечно, это надо обращаться в социальный фонд для того, чтобы сменить фамилию, как СНИЛС, номер СНИЛС у нас остается всегда один, а какие-то фамилии, имя, отчество, там, параметры, паспортные данные, они меняются на протяжении жизни, поэтому их нужно обновлять. Если раньше приходилось, СНИЛС присваивался при обращении конкретно гражданина, то сейчас мы уже выходим на проактивную обработку данных. И с момента рождения, как только ребенок получает свидетельство о рождении, автоматически посредством межведомственного взаимодействия информация попадает к нам и автоматически присваивается СНИЛС, информация о котором отражается в личном кабинете родителей своих госуслуг. Поэтому приходить, как говорится, это все сделано для того, чтобы люди лишний раз не приходили, не отнимали время, и СНИЛС присваивается автоматически при рождении ребенка.
1: Арсен Баргаревич, еще вопрос такой вот от меня. Вот вы сказали, СНИЛС номер вообще никогда не меняется, даже при смене имени, фамилии,
2: отчества.
1: Абсолютно
2: верно. Он остается один и на протяжении всей жизни.
1: Так интересно вообще устроено. У нас серия номер паспорта всегда при смене меняется, а СНИЛС остается прежним. Вот, Арсен Баргаревич, один из главных трендов последних лет стала проактивность, когда государство оказывает услуги, не дожидаясь от заявления от гражданина. Как это работает на примере, например, открытия лицевых счетов для новорожденных? И сколько таких счетов было открыто с начала этого года в Республике Дагестан?
2: Вот как раз я чуть ранее этот момент тоже затронул. Сейчас для открытия лицевого счета при рождении ребенка все происходит автоматически. Мы говорим, при получении свидетельства о рождении автоматически информация попадает к нам, и СНИЛС автоматически присваивается и отражается в личном кабинете у родителя. С начала 2026 года по сегодняшний день порядка 19 тысяч таких СНИЛСов уже присвоено по межведомственному взаимодействию, в автоматическом режиме мы обрабатываем, делаем, и СНИЛСы присваиваются.
1: Арсен Абрагимович, для меня СНИЛС, конкретно для меня, и я, насколько знаю, для многих, допустим, да, вот моего окружения, это какой-то вот пенсионный документ всегда считался. Но за 30 лет, как вы говорите, его роль существенно расширилась. В каких сферах жизни современного человека, российского гражданина, сегодня используется СНИЛС, кроме пенсионного обеспечения?
2: Ну, могу сказать, что Пенсионный фонд один из первых как бы вошел в эту цифровизацию с появлением СНИЛСа. Изначально СНИЛС он был чисто для учета пенсионных прав, отражение сведений по зарплате, отражение сведений по стажу. Все это было для того сделано, чтобы ускорить процесс назначения и, самое главное, открытость и прозрачность всех этих процессов. Сейчас же СНИЛС он стал таким универсальным документом. Мы знаем, что и портал госуслуг используют, и обязательно медицинское страхование ФОМС использует, СНИЛС очень много использует. Он стал как универсальным документом, цифровым документом, который уже как бы благодаря социальному фонду он уже имеет свою базу, как бы свою наполненность своими информациями. И используется сейчас во многих моментах документах при обращении за социальными выплатами. При материнском капитале, при многих выплатах используется идентификатор СНИЛС как основной документ.
1: Говорят, вот как я вначале начал, о том, что СНИЛС, он сопровождает нас от, грубо говоря, от колыбели до пенсии, да, от новорожденного до взрослого человека. Как именно происходит этот процесс с учетом, ну, вот, современных технологий, вы указали, какие выплаты можно получать. Как дагестанцы могут контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, чтобы быть, допустим, уверенным в полноте своего стажа и отчислений в работе?
2: Спасибо за хороший вопрос. Как раз и рекомендуется чаще дагестанцам через личный кабинет госуслуг формировать выписку из лицевого счета. Там есть два рода выписка. Выписка ИЛС и выписка сведения о трудовой деятельности. Выписка о трудовой деятельности – это приказы, когда приняты, на какую должность, как отражается. А в выписке ИЛС указывается более обширная информация, страховые взносы с периодом работы, нестраховыми периодами, которые учитываются. Это по уходу за ребенком, нахождение, прохождение воинской службы. Весь спектр отражается в этом месте. Поэтому для контроля всегда просто надо зайти в личный кабинет, достать выписку и проверить, в соответствии отражена, все ли работодатель сдает сведения, везде ли имеется, человек сам прекрасно знает, где он работает, и поэтому он всегда может сверить эту выписку. И к тому моменту, когда, если мы сейчас говорим о более чуть молодом поколении, потому что, как говорится, то уже и сейчас, и не только молодое, мы знаем, что сейчас уже пишут заявление просто «прошу назначить пенсию на основании данных из выписки из лицевого счета», не представляя никаких документов. Это все проактивно. Человек может через портал госуслуг подать заявление, не приходя в фонд, ему автоматически будет назначаться пенсия. К этому все идет. Как бы, поэтому выписку надо проверять. Ну, конечно, и любая клиентская служба, которая находится, все они представляют. И МФЦ. У нас и через МФЦ можно получить, через клиентскую службу, через портал госуслуг можно получить выписку из лицевого счета для сверки сведений, все ли там правильно отражено.
1: Арсен Абрагимович, спасибо за такой развернутый ответ. Вот дагестанские работодатели, мы тронем нашу республику, так как мы представители соцфонда нашей республики, они сдают огромные объемы отчетности. как новые формы и форматы документов повлияли сейчас вот на работу работодателей именно? Удалось ли какие-то там количество ошибок снизить за ошибки, например, персонифицированного учета благодаря цифровизации, вот, которая сейчас идет?
2: Да, вот эта цифровизация, которая сейчас более активно внедряется, единая цифровая платформа и все. Страхователь мы знаем, что раньше больше, много было страхователей, которые поставляли документы на бумажных носителях с учетом развития технологий и всего. Сейчас у нас в основном более 99% почти все страхователи представляют в электронном виде с использованием защищенных каналов связи. И при представлении этих сведений система автоматически сразу проверяет на наличие определенных ошибок и возвращает оперативно информировать их о каких-то ошибках. Не надо дождаться, как ранее, когда страхователь приходил, мы брали, загружали из одной системы в другую, как бы сейчас все это идет автоматически и в реальном режиме времени с указанием точных ошибок. Поэтому в этом плане страхователям стало намного проще, не нужно никуда ходить, сидя у себя, своего рабочего места, они отправляют все отчетность и получают протоколы проверок, ошибок и все остальное.
1: Арсен Владимирович, спасибо вам за ответы. Я вот понял, как вы сказали, о том, что Соцфонд одна из первых таких организаций в нашей стране, которая... У нас страна и так такая оцифрованная, и да, идет впереди планеты всей. А Соцфонд, и вы как сказали о том, что первый начал оцифровываться, я думаю, что он впереди на самом деле планеты всей. Я напомню, что у меня в программе «Утро» на Диалог ФМ был Арсен Ибрагимович, это начальник управления персонифицированного учета и администратирования страховых взносов. Арсен Ибрагимович, будет что напоследок сказать нашим слушателям?
2: Всем слушателям хочу пожелать достойной пенсии, чтобы все ваши права они учитывались на вашем личном счете, а социальный фонд будет стараться для того, чтобы все это сделать наилучшим образом, чтобы у вас все было хорошо.
1: Арсен Ибрагимович, начальник управления персонифицированного учета Соцфонда Республики Дагестан, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, в Табасаранском районе Дагестана рушится Зюртинский мост, самый высокий арочный мост Дагестана. Об этом сообщает телеграм-канал «Зюри Табасарана». На кадрах видно, как конструкции старинного сооружения приходят в негодность. Я напомню, что Зюртинский мост – величественный одноарочный каменный мост. Его высота достигает 30 метров. Мост считается одной из архитектурных достопримечательностей республики и частой остановкой в туристических маршрутах Дагестанской Швейцарии. Место, известное густыми лесами и горами. Мост, я напомню, что возводили вручную из натурального камня. Изначально он был безарочным и низким, с деревянным настилом. В 1960 году, благодаря усилиям местных каменщиков, добавили арку. На фото корреспондента «Мир Мол», который сделан в 2020 году, представляет телеграм-канал «Зори Табасарана». Тогда мост еще выглядел целым, сегодня ситуация иная. Рядом с разрушающим старым мостом находится новый, по которому сейчас проходит автодорога. Ну и, друзья, фестиваль в честь Курбан-Байрама пройдет в Махачкале. Курбан-фест 2026. 29 по 31 мая в Махачкале на площадке перед Аварским театром. Гостей ждет зона фудкорта, торговая площадка, мастер-классы для детей и многое другое. Семейный фестиваль Курбан-фест пройдет, я напомню, что уже третий раз. Ну и Махачкала вошло в число крупных городов России, где цены на вторичное жилье не выросли в апреле в 2026 году по сравнению с мартом. Здесь цена одного квадратного метра на вторичном рынке составила 120 тысяч рублей. Как сообщает РБК «Недвижимость» на основе исследования поиска Яндекса по квартирам. Данные по крупным городам России проанализированы с помощью искусственного агента, исследователь от Алисы Л. Информация взята из объявления о продаже готового жилья в этих городах, представленном в поиске Яндекса. Цены на вторичку не изменились в пяти крупных городах. Помимо Махачкалы, это Казань, Балашиха, Тольятти и Ярославль.
3: К началу недели рамочное соглашение с Ираном готово на 95%, сообщили Fox News чиновники из Белого дома. Хотя, по их словам, переговорщики все еще спорят по поводу формулировок меморандума. Они касаются контроля над Ормузским проливом и иранскими запасами обогащенного урана, который в администрации Трампа называют ядерной пылью. В переговорах сейчас действует принцип «нет пыли, нет денег», отмечают собеседники телеканала. Другими словами, если Вашингтон не получит от Тегерана сырье, то США США не будут смягчать санкции против Исламской Республики. В Белом доме не собираются сдаваться и заключать плохую сделку, поэтому соглашение не будут подписывать ни сегодня, ни завтра, цитирует Fox News представители администрации Трампа. Пока американский президент дает властям Ирана 5-7 дней, чтобы довести дело до конца. Источники CNN тоже дают на согласование документа как минимум несколько дней. Все зависит от того, как быстро Тегеран отреагирует на некоторые запросы Вашингтона по формулировкам. После всех договоренностей стороны хотят подписать документ на очной церемонии, сообщает телеканал. После нее, возможно, пройдет новый раунд переговоров по следующему этапу сделки. Одна из главных причин, почему переговоры затягиваются, — скрытность Аятоллы Мадж-Табы Хаменеи, сообщает CBS News со ссылкой на американскую разведку. По словам собеседников телеканала, удары Пентагона в начале конфликта заставили представителей режима прятаться в хорошо укрепленных бункерах. Они неделями не видят дневного света и общаются друг с другом только при крайней необходимости. А верховный лидер принимает самые строгие меры предосторожности из всех, укрываясь в неизвестном месте. Даже высокопоставленные чиновники не знают, где он находится, и не могут связаться с ним напрямую. Сообщения к нему передаются через запутанную сеть курьеров, и когда США направляют очередные детали мирной сделки, ответ от руководства Ирана занимает довольно много времени. Впрочем, верховный лидер уже согласился с основными положениями меморандума и донес подчиненным указания, какие именно вопросы можно обсуждать на переговорах, а какие нет, подытоживает CBS.
1: 26 мая за окном, друзья, что же интересного произошло сегодня? Итак, в 1829 году Александр Пушкин посватался к Наталье Гончаровой. Вот так выглядели серьезные отношения до появления лайков и сториз, друзья. В 1905 году родился легендарный актер и режиссер Джон Уэйн. А в 1928 году публика впервые увидела, как вы думаете, кого? Микки Мауса. Сегодня день рождения этого самого Микки Мауса. И с этого дня мир понял, мыши могут быть очень популярными. А еще, друзья, сегодня отмечается День предпринимателя, второй день подряд, так что если вы сегодня перепродаете коллегам кофе по офисной цене, это уже почти бизнес, друзья. Так что вторые сутки будем отмечать День предпринимателя здесь, в Республике Дагестан. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM, мы продолжим скоро.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Дагестан оказался регионом с самыми дешевыми огурцами. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализированы РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей. Самые дешевые огурцы в России и в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также Костромской области 155 рублей. В тесноте, да не в обиде. Эксперт раскритиковал практику большинства застройщиков Дагестана. Я напомню, что за последние несколько лет рынок первичного жилья в Дагестане стал активно перестраиваться. С одной стороны, в новых проектах появляются благоустроенные дворы и дизайнерские подъезды, с другой, девелоперы перенимают не самые лучшие практики в планировке квартир. По мнению эксперта по недвижимости Марины Киселевой, при анализе рынка жилья важно учитывать средний размер домохозяйства и его структура. По этому показателю, считает специалист, Дагестан существенно отличается от других субъектов, если в среднем по России в семье на 2,5 человека, то в республике 4 человека. Как следует из переписи населения, свыше 40% семей в России – это семьи-хозяйства, состоящие из одного человека. В Москве доля одиноких трудоспособных граждан превышает 67%. Это наряду со сценарием проживанием работа кафе-дом определяет большое количество студий и однокомнатных квартир в мегаполисах. Москва в целом демонстрирует сбалансированную квартирографику. Там 36% жилья двушки, 18% трешки. Однако в Дагестане почти 50% первичного рынка составляет малогабаритное жилье, студии и однокомнатные квартиры. Эта цифра даже выше, чем в Москве и в Московской области. Это при том, что в республике семьи на 70-80% больше среднероссийской. А число многодетных семей в нашей республике в 2025 году превысило 120 тысяч, а другая модель жизни и совершенно другой подход к планировкам. По ее мнению, большинство местных застройщиков Дагестана ориентируются на быструю продажу небольших квартир под аренду, в том числе и туристам. Вместе с тем Мария Киселева подчеркнула, что в Дагестане за последние несколько лет стали проявляться жилые комплексы с интересными планировками, рассчитанные конкретно на большие дагестанские семьи. При выборе жилья, советует эксперт, важно обратить внимание на планировки. Если в новом жилом доме более трети квартир студии и однушки, то он, скорее всего, предназначен для посуточной аренды, а не для проживания семьи. Следовательно, вложения застройщика в инфраструктуру и благоустройство такого дома будут нецелесообразными. Ну и Росреестр Дагестана начал подавать материалы для изъятия земель у собственников, которые используются их не по целевому назначению. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Арсен Пирмагомедов. По его словам, такая возможность прописана в Земельном кодексе части 6 статьи 77. Если правообладатель не устранил нарушение использования земли не по целевому назначению, в срок, указанный в предписании, мы направляем материалы в органы местного самоуправления. Далее администрация вправе обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продажи с публичных торгов. Арсен Пирмагомедов ранее сообщал, что ведомство намерено эту работу усилить, причем упор сделать на торговые комплексы самых ярких нарушителей этой нормы Земельного кодекса.
2: Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме? Такие обсуждения идут в отраслевых телеграм-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тысяч обращений в правительство, а для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт. По данным источников, Минцифры планируют сократить количество лицензий для операторов с 20 до 3. Самая простая из них обойдется минимум в 5 миллионов рублей, тогда как сейчас компании платят около миллиона. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-розыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства Commuse Research Леонид Коник.
3: Если разом начнут действовать все те меры, которые запланированы, то риск будет стоять по всему рынку долго. Подготовиться к этому невозможно только одним образом, где-то добыть мешок с деньгами. Нужно одновременно будет заготовить 10 миллионов рублей рублей на лицензию, одновременно огромное количество денег на то, чтобы купить весь СОРМ, если в моменте у того или иного оператора не введен полностью, куча денег для повышения размера уставного капитала, и все это явно не для компании с выручкой сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей в год.
2: По плану министерства новые требования должны вступить в силу в сентябре, с возможностью подстроиться до конца 2027 года. Винцифра считает, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: К нам пришел один из ответов из Минцифры. Есть претензии и даже обвинения в том, что какие-то операторы мошенническими схемами пользуются, какие-то операторы нарушают законодательство. По нашей информации, в связи с этим большим валом обращений не только от операторов связи, но и от жителей, от предприятий, от отраслевых объединений, этот процесс отложен до декабря месяца 2026 года.
2: Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители «Большой четверки» на минувшей неделе на конференции ЦИПР, делятся источники «Коммерсант-ФМ». Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Мокотел» Алексей Амелькин.
5: Нет ни подтверждения и нет ни опровержения таких серьезных на официальном уровне. Ответы есть, да, что ведется работа. Вообще довольно странный документ, потому что правила лицензирования обновлены были буквально в конце 2025 года, и тут такая кардинальная реформа. Но подмена лицензии, как бы можно придумать определенные меры, которые не позволят операторам так делать, недобросовестно. Но не так, чтобы процентов 70-80 отрасли ставить в такое положение, что они просто должны покинуть рынок.
2: Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действует около 1500 таких компаний, а они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

За окном сейчас в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 25. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Так, солнышко, надеюсь, сегодня выскользнет, потому что красивый закат в этом мае хочется увидеть. Друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем желаем отличного настроения. Меня зовут Расим Загеров.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за сильных ливней подача воды в Махачкалу через канал имени Октябрьской революции была временно прекращена. В настоящее время водоснабжение столицы обеспечивается за счет запасов водохранилища. Все ответственные службы продолжают следить за состоянием системы водоснабжения и контролировать ее работу. В Табасаранском районе из-за сильных ливней обрушилась часть старого каменного моста Зюртин, расположенного рядом с селом Ругуш. Мост, возведенный в 1920 году через реку Ханакчай, является уникальным архитектурным сооружением. Глава района Магомед Курбанов отметил его важность. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты для оценки произошедшего. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации и их семьи от обязанности погашать просроченные кредиты. Действие закона распространяется на военнослужащих, заключивших контракт после 1 мая 2023 года. Общая сумма задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей. Важным условием является то, что суд еще не вынес решение о взыскании долга и не выдал исполнительный лист. Кроме этого, Путин подписал закон, позволяющий полиции проводить профилактические беседы с людьми, уклоняющимися от службы в армии. Кроме того, МВД теперь будет заниматься защитой исторической правды и пресечением попыток принизить подвиг народа. В российских университетах планируют сократить около 47 тысяч платных мест. Это коснется таких направлений, как юриспруденция, менеджмент и экономика. Кроме того, будет уменьшен набор студентов на специальности, связанные с государственным и муниципальным управлением, а также на направления рекламы и пиар. По словам экспертов, данные профессии не пользуются большим спросом на рынке труда. Круглосуточная продуктивность может привести к выгоранию, тревоге и депрессии. Об этом рассказала психолог Анна Старченко. Она отметила, что мозг не может долго поддерживать высокий уровень концентрации без перерывов, что приводит к снижению мотивации и общего удовлетворения от жизни. По словам Старченко, вредно связывать самооценку с продуктивностью, поскольку в этом случае успехи перестают приносить радость, а отдых воспринимается как трата времени. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в пяти матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном четырехсетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гаррос. Матч продлился более 3.5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелли. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2021 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12 место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо Электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь подмосковный коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, напомнил Новак, в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6,4 тысячи договоров почти на 50 миллиардов рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам при приезде в другой регион важно оформить заявление о доставке пенсии на новый адрес и проставить отметку о запросе выплатного дела для постановки на учет. В разных субъектах размеры выплат могут отличаться, так как на это влияет прожиточный минимум и соцдоплаты, рассказал РТ глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Заявление подается на госуслугах либо очно в соцфонде или МФЦ. Постановка на учет обычно длится не дольше 2 рабочих дней. Страховая часть, начисленная за стаж и пенсионные коэффициенты, остается прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, пояснил депутат. При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться. До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на 4-дневную рабочую неделю без потери результата. Об этом газете «Ру» рассказала директор по продукту ИИ кадровой аналитики «Квант Инсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова. Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую. Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, об этом сообщает ТАСС. Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта. Напомним, 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6».
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Известна и даже замылена фраза Михаила Салтыкова-Щедрина о том, что власть должна держать российский народ в состоянии беспрестанного изумления. С этой опцией власти более-менее успешно справляются со времен Петра I. Но вот кто никогда не подводил чаяния российского народа, так это рубль. Уже 35 лет народ твердо знает – рубль будет падать. И как-то уже привык не верить в рубли, не держать долгие накопления, покупать доллар или евро про запас и точно знать, что на этом всегда выиграешь. И вот теперь рубль третий год тоже держит российский народ в состоянии изумления. За май рубль в очередной раз укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, обрушив все расчеты аналитиков. Более того, в Туне прошли уже год ведущиеся разговоры, мольбы крупнейших госбанкиров, руководителей государственных и частных корпораций, Российского союза промышленников и предпринимателей и даже части министров из экономического блока правительства опустить рубль до уровня, который позволил бы получать прибыль и корпорациям, и бюджету. Бюджет в рекордном дефиците, рубль только укрепляется. Официальный прогноз Министерства экономического развития, на основе которого строятся расчеты бюджета, уже настолько далек от реального курса рубля, что о нем не приходится даже вспоминать. Аналитик компании Kit Finance Broker Илья Кузьминых напоминает известный расчет. Каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджетный прогноз курса в 92 рубля 20 копеек за доллар обходится казне примерно в 110 миллиардов рублей ежемесячно. Если взять этот расчет как верный, получается, что нынешнее укрепление – это более 2 триллионов рублей ежемесячно. Так что расчет, конечно, тоже вызывает сомнения. Тем не менее, факт остается фактом. Слишком крепкий рубль всем противопоказан. Тем не менее, он крепнет. Обстоятельный и толковый обзор того, что и почему происходит с рублем, опубликован в газете «Деловой Петербург» под заголовком «Точка разворота. Рубль беспрецедентно укрепился и нанес удар по бюджету России», что в общем и целом передает суть сюжета с рублем.
2: Нет, ну он издевается.
1: Пока же надо констатировать, что укрепление рубля дает как минимум два несомненных плюса. Первый. Если бы не крепкий рубль, то темпы инфляции были бы намного большими, чем сейчас. Второй. Сбережения в рублях, что в наличных, что тем паче на банковских депозитах, не обесцениваются, как в прежние времена. Но, как в старом анекдоте, есть нюансы. Первый нюанс – бесконечные разговоры о якобы конфискации вкладов, на которые зарится злокозненное государство. Этой истории уже года три. Однако миф живуч. Во-первых, потому что такие истории – это основа основ. Как это было в знаменитом монологе Михаила Жванецкого. В то, что что-то добавят, не верю. Что отберут то, что есть, верю сразу и во веки веков. Он еще там же сказал. В то, что, может быть, и будет закон, не сажать за слова. С трудом, но верю. А в то, что даже этот закон будет перечеркнут одним росчерком пера того секретаря обкома, где живет и суд, и подсудимый, верю сразу и во веки веков. В то, что командиры теперешние на совещание соберутся, я еще верю. Что неделю сидеть будут, верю. А что что-нибудь придумают, не верю. И дал общий диагноз. Наш человек, если 100 раз в день не услышит, что живет в полном дерьме, не успокоится. Он же должен во что-то верить. Вторая причина живучести этой темы частично пересекается с первой. Время от времени кто-то из высших государственных мужей и жен высказывается на эту тему, желая успокоить подведомственное население. Но получается обратный эффект. Население, которое не верит, тут же вспоминает про твердо и четко от прежних властей и только утверждается в мысли – ну, точно отберут. В конце 2024 года о том, что никакой конфискации вкладов не будет, высказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Из чего население сделало безошибочный вывод, что отберут сразу после Нового года. Прошло 1.5 года, вклады, разумеется, никто не отобрал. Из чего население сделало безошибочный вывод – усыпляют бдительность гады. В августе 2025 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что не будет никакой конфискации или заморозки вкладов. Значит, осенью выдохнули знатоки. И вот в этом мае министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка банковских вкладов россиян исключена и назвал эти версии фейковым вбросом. В пабликах тема тут же пошла по кругу. Третья причина живучести этой истории – миф о конфискации вкладов подпитывают доброходы. Одни, потому что если сообщать, что вклады конфискуют буквально вот нужное вписать, то просмотров и прочтений в пабликах будет намного больше, чем ежели ты, скучный человек, сообщаешь, что ни черта подобного. А другие – по идейным соображениям.
3: Это зачем?
4: Борюсь.
3: С кем?
4: Со всеми. За счастье и свободу.
1: Исследования показывают, что вклады у россиян отнимать никак нельзя. Социологи и экономисты и без того констатируют, что этой весной россияне впали в экономический пессимизм. А из недавнего опроса ВТБ выяснилось, что наличие сбережений, цитирую, положительно влияет на эмоциональное состояние большинства граждан. Финансовая стабильность обеспечивает душевный комфорт 73% опрошенных, а отсутствие обязательств 64%. Лишь 3% заявили, что их финансовое положение никак не сказывается на ментальном здоровье. Конец цитаты. К тому же эксперты в СМИ время от времени дают советы по повышению финансового фундамента эмоционального состояния. Недавно агентство Prime и правительственное агентство Рио опубликовали советы частного инвестора Федора Сидорова. Сколько надо собрать сбережений, чтобы жить только на проценты? Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, констатирует Рио. Правда, возникает невольный вопрос. А что, государственная пропаганда и информационная политика теперь нацелена на то, чтобы поощрять класс рантье, желание не работать? И происходит это именно тогда, когда то представители крупного бизнеса, то министры жалуются на дефицит кадров в России и необходимость в связи с этим продолжать привлекать трудовых мигрантов. Странная какая-то картинка получается. Постоянно возбуждать публику темой «жить не работая», а потом ее же просить с пониманием отнестись к потокам мигрантов. Почему-то это напоминает начало романа Сергея Лукьяненко «Конкуренты». Объявление висело на столбе между «сдам квартиру только русской семье, только без детей и дорого» и «сниму венец наивности в делах». Вначале Валентин раздраженно посмотрел на первое объявление. Интересно, понимал ли пишущий, что если жилье будет сдаваться лишь бездетным русским семьям, то скоро русских вообще не останется? Впрочем, это совсем другая история, а что же до влияния сбережений на эмоциональное состояние и прочее ментальное здоровье, то тут, полагаю, у россиян возражений нет.
3: Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. Когда в подвал вместе полезем.
1: Между тем, наметилась тенденция, что россиянам все больше греют сердце не вклады со сберкнижками, а наличные. По данным Центробанка, за апрель объем наличных в российском обороте увеличился в сравнении с предыдущим месяцем на 3,5% и достиг более 20 триллионов рублей. Итоги мая подводить пока невозможно, но за его первую половину россияне сняли со счетов наличными еще 330 миллиардов. А по данным аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле доля наличных платежей в общем обороте расчетов выросла до 30%. Это более чем на 15% больше, чем годом ранее. В Сбербанке также отметили, что тяга к наличным расчетам продолжает расти, особенно в сфере малого бизнеса. Эксперты поясняют это вполне очевидными причинами. Во-первых, это желание перевести часть расчетов в серую зону и уйти от повышенных в этом году налогов. Во-вторых, это опасение, что в нужный момент из-за блокировок может сбойнуть мобильная связь, и человек не сможет оплатить покупку. Как заявил в связи с этим заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, цитирую, «Тенденцию мы продолжаем наблюдать, она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать». Конец цитаты. Однако пока коллеги это учитывать не планируют. Во всяком случае, в начале апреля руководитель департамента Центробанка Алла Бакина сказала, что Банк России, цитирую, «пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями». Фразу, правда, можно толковать двояко. ЦБ не наблюдает тенденцию перехода на наличные вообще или не наблюдает ее в связи с налогами, а наблюдает в какой-то иной связи. Сам Центробанк пока заботился зеркальной проблемой – обезналичиванием, внесением крупных наличных сумм на банковские счета. Регулятор официально рекомендовал банкам усилить контроль, если физические лица вносят на свои счета крупные суммы, например, свыше 5 миллионов рублей в месяц, или если вносят более 1 миллиона рублей в месяц и большую часть суммы потом переправляют на заграничные счета. Так называемые оппозиционные каналы тут же дали эту новость под будоражащим заголовком «Центробанк усиливает контроль за счетами россиян». Но узрев, о каких суммах идет речь, большинство россиян махнут рукой.
4: Да пустяки, дело-то житейское.
1: Кривая Лафера продолжает проявлять себя в разных ипостасях. В Госдуме заявили, что введение туристического налога, сборов, возможно, было ошибкой. По словам члена Комитета Госдумы по туризму Артема Прокофьева, затраты на администрирование этого сбора в ряде регионов превысили объемы самих поступлений, и ряд регионов и городов, внедривших налог, стали от него отказываться. Тем временем рост налогов вкупе со снижением потребления продолжает порождать определенные проблемы. Вслед за магазинами одежды и обуви и заведениями общепита началась волна закрытий мини-маркетов, круглосуточных магазинов у дома. По данным компании Infoline, за год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%. В условиях снижения спроса и повышения налогов такие магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-сервисами доставки еды. Правда, утверждение, что они закрываются именно из-за этого, а не из-за ухудшения условий бизнеса, начинает несколько хромать. По подсчетам, онлайн-торговля потеряла до 10% клиентов из-за блокировок в интернете. Журнал Forbes сделал обзор, какие магазины, сети и бренды закрылись или сократились в России. Если брать малый бизнес, то, по словам директора практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании NEO Татьяны Пушковой, здесь сильнее всего страдают три сферы – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Основные причины – высокая ключевая ставка, падение покупательной способности, рост конкуренции. Бизнес с годовой выручкой 20-60 миллионов рублей вдобавок сталкивается с трудностями из-за налоговых изменений. А россияне, судя по недавнему потребительскому опросу, результаты которого публикуют ведомости, уже успели соскучиться по ранее ушедшим иностранным брендам. 56% опрошенных хотят возвращения зарубежных компаний хотя бы в одной из сфер. Причем среди молодежи таких 84%. При этом 41% хотели бы возвращения на российский рынок автомобильных брендов. 28% – компаний в сфере музыки и компьютерных игр. 27% – поставщиков программного обеспечения. 25% – поставщиков мебели и стройматериалов. 23% – продуктов питания и напитков. 22% – иностранной косметики. 27% респондентов не хотят возвращения иностранных компаний. 17% не определились в своем отношении к этому. Чаще всего не хотят возвращения западных брендов люди постарше и жители малых городов. Эксперты, опрошенные ведомостями, отметили, что возвращение блудных брендов хотят россияне с высоким и средним уровнями дохода. А те, у кого доход мал и кто этими брендами не пользовался, не хотят. Но тогда возникает вопрос опять о ментальном здоровье россиян, которое, как мы выяснили, связано со сбережениями. И вопрос простой. Если я чем-то не пользуюсь, то почему не хочу, чтобы это было для тех, кто пользуется? Например, я не пользуюсь метро и не перемещаюсь в инвалидной коляске. Но это не значит, что отвечу «не нужно» на вопрос, нужны ли метро или пандусы в подъездах.
5: А ты че?
6: Да мне не надо.
5: А че?
6: Ну не надо мне и все.
5: А почему?
6: Ну не надо мне.
7: А че такое?
6: Что ты пристал ко мне? Какое твое собачье дело?
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
9: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки», и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики. Когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями, можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане количество участников системы «Честный знак» увеличилось в 1,5 раза. Об этом премьер-министру Магомеду Рамазанову сообщил в Рио министра промышленности и торговли республики Низам Халилов. По его словам, большинство госучреждений уже подключены к системе, однако осталось завершить интеграцию детских садов и социальных объектов. В Дербенте телефонные мошенники выманили у местной жительницы 11 миллионов рублей через видеозвонок в Zoom. Злоумышленники, выдавая себя за представителей ФСБ и Центробанка, убедили женщину перевести деньги, сославшись на необходимость проверки купюр на подлинность. По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции предупредили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт и не требуют денежных переводов. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском дипведомстве. В ходе беседы Лавров уведомил американскую сторону о том, что вооруженные силы России начинают систематические удары по объектам в Киеве, которые используются вооруженными силами Украины. В России планируют внедрить систему оплаты проезда с помощью QR-кодов на остановках общественного транспорта. Инициатива была предложена Общественным советом при Минтранспорта России с целью повышения удобства пассажиров. Дети из многодетных семей и семей участников спецопераций, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное горячее питание в российских школах. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Валентина Иванова. По ее словам, финансирование бесплатного питания для младших школьников осуществляется за счет федеральных субсидий, а также при поддержке региональных и муниципальных бюджетов. Сооснователь Anthropic выразил опасение, что в будущем искусственный интеллект способен вытеснить множество профессий. Он подчеркнул, что помощь людям, оставшимся без работы из-за развития ИИ, может стать моральной задачей колоссального значения. Однако глава Goldman Sachs считает это утверждение преувеличенным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере 1 МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России – в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию, но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий.

0: Кусок пей.
1: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьями 116 и 119 Трудового кодекса. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска наиболее

Дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики.

мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Разные мысли.
18: Основная задача бизнеса – в ответ на требования клиента создавать и поставлять продукты или услуги в установленное время на приемлемом уровне качества и по наименьшей возможной цене. Стадии производства, преобразование, сборка и тестирование применимы не только к производственным процессам, но и к управлению. Производство должно быть оптимизировано. Задача менеджера – найти наиболее экономически эффективный способ использования ресурсов. Чтобы представлять, что происходит внутри производственного процесса, нужно мониторить индикаторы – любые измеряемые величины. Прибыль, количество новых клиентов, средний чек. Чтобы получить приемлемое качество при наименьших затратах, важно отбраковывать непригодный материал на этапе, когда к нему приложен минимум усилий и его накопленная стоимость низка. После того, как единичное предприятие становится звеном цепи или сети, перед управленцами встает проблема дихотомии централизации и децентрализации. Оптимальный вариант – гибридная форма. Результат работы менеджера – сумма результатов подчиненных и команд, которым полезны его знания. Менеджер должен собирать и передавать информацию, принимать решения, составлять отчеты и подавать команде пример. Чтобы выбрать максимально эффективный способ управления, нужно оценить степень зрелости подчиненных относительно конкретной задачи. Директивный стиль подходит для низкой зрелости, объективный для средней, делегирование лидерства для высокой. Человек может развиваться в двух направлениях. Повышать компетентность или результативность. Интересам компании отвечает последний вариант. У менеджера есть два способа повысить производительность своей команды. Обучение и мотивация. Обучение – одна из важнейших задач управленца. Желательно никому ее не делегировать.
0: Разные мысли.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас, и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого – Не нужно откладывать сразу слишком много. Постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К апрелю этого года предприятия Дагестана увеличили объем банковских кредитов до 64 миллиардов рублей, что на 33% превышает показатель предыдущего года. Заемные средства малого и среднего бизнеса выросли почти на 33%. В первом квартале особенно активно брали кредиты компании, занимающиеся операциями с недвижимостью и строительством. Президент России Владимир Путин наградил сенатора Дагестана Сулеймана Керимова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Муниципалитеты Дагестана завершили разработку и утверждение планов подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом объявил в РИО министра строительства, архитектуры и ЖКХ Бахтияр Улаев. Он отметил, что местные власти создали эти планы, учитывая ошибки прошлого отопительного сезона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем зимой. Чечня, Камчатский край и Дагестан возглавили рейтинг регионов по продажам бизнес-литературы в этом году. Наибольшим спросом пользуются книги, посвященные психологии принятия решений, искусству переговоров, менеджменту, лидерству, цифровой трансформации и самосовершенствованию. Среди популярных бизнес-книг выделяются «Черная риторика», «Власть и магия слова», «Кремлевская школа переговоров» и «Богатый папа, бедный папа». В Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск россиян с 28 до 35 дней. Парламентарии считают, что это позволит избежать утраты неиспользованных выходных в течение отпуска. По их мнению, дополнительные дни помогут уменьшить профессиональное выгорание и предоставить людям больше времени для восстановления. Роскомнадзор оштрафовал более 80 операторов связи за то, что они не предоставили информацию о своих абонентах. Об этом пишут «Известия». По мнению экспертов, это делается для выявления и более оперативного блокирования VPN-сервисов. Только в марте регулятор направил требования к более чем 1300 операторов, из которых 85 компаний были оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. В этом году Центробанк зафиксировал трехкратное сокращение числа подростков, участвующих в схемах с дроперами. Это могло быть связано с усилением законодательства. Несмотря на это, молодых людей продолжают вовлекать в подобные схемы через мессенджеры, соцсети, знакомых и обещания легкой подработки. Однако теперь процедура открытия счета или карты стала более сложной и требует участия взрослого. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили три безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще трех топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера по информации СМИ – португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза, подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение сбережений. Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковое сообщение от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрия опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: В апреле этого года количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 2 миллиона. По сравнению с мартом показатель почти не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным ведомства, объем кредитования наличными увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 418 миллиардов рублей. Годовой прирост в сегменте составил 83%. В апреле того года банки предоставили кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В апреле средний размер кредита наличными вырос на 6 тысяч по сравнению с мартом и составил 206 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 26 тысяч. В апреле 2025 года средний размер кредита наличными составлял 180 тысяч рублей. Средний срок кредитования в этом сегменте в апреле составил 28 месяцев, что на 1 месяц больше, чем в марте, и на 3 месяца больше, чем в апреле того года. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Известна и даже замылена фраза Михаила Салтыкова-Щедрина о том, что власть должна держать российский народ в состоянии беспрестанного изумления. С этой опцией власти более-менее успешно справляются со времен Петра I. Но вот кто никогда не подводил чаяния российского народа, так это рубль. Уже 35 лет народ твердо знает, рубль будет падать. И как-то уже привык не верить в рубли, не держать долгие накопления, покупать доллар или евро про запас и точно знать, что на этом всегда выиграешь. И вот теперь рубль третий год тоже держит российский народ в состоянии изумления. За май рубль в очередной раз укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, обрушив все расчеты аналитиков. Более того, в Туне прошли уже год ведущиеся разговоры, мольбы крупнейших госбанкиров, руководителей государственных и частных корпораций, Российского союза промышленников и предпринимателей и даже части министров из экономического блока правительства опустить рубль до уровня, который позволил бы получать прибыль и корпорациям, и бюджету. Бюджет в рекордном дефиците, рубль только укрепляется. Официальный прогноз Министерства экономического развития, на основе которого строятся расчеты бюджета, уже настолько далек от реального курса рубля, что о нем не приходится даже вспоминать. Аналитик компании KIT Finance Broker Илья Кузьминых напоминает известный расчет. Каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджетный прогноз курса в 92 рубля 20 копеек за доллар обходится казне примерно в 110 миллиардов рублей ежемесячно. Если взять этот расчет как верный, получается, что нынешнее укрепление – это более 2 триллионов рублей ежемесячно. Так что расчет, конечно, тоже вызывает сомнения. Тем не менее, факт остается фактом. Слишком крепкий рубль всем противопоказан. Тем не менее, он крепнет. Обстоятельный и толковый обзор того, что и почему происходит с рублем, опубликован в газете «Деловой Петербург» под заголовком «Точка разворота. Рубль беспрецедентно укрепился и нанес удар по бюджету России», что в общем и целом передает суть сюжета с рублем.
2: Нет, ну он издевается.
1: Пока же надо констатировать, что укрепление рубля дает как минимум два несомненных плюса. Первый. Если бы не крепкий рубль, то темпы инфляции были бы намного большими, чем сейчас. Второй. Сбережения в рублях, что в наличных, что тем паче на банковских депозитах, не обесцениваются, как в прежние времена. Но, как в старом анекдоте, есть нюансы. Первый нюанс. Бесконечные разговоры о якобы конфискации вкладов, на которые зарится злокозненное государство. Эта история уже года три. Однако миф живуч. Во-первых, потому что такие истории – это основа основ. Как это было в знаменитом монологе Михаила Жванецкого. В то, что что-то добавят, не верю. Что отберут то, что есть, верю сразу и во веки веков. Он еще там же сказал. В то, что, может быть, и будет закон, не сажать за слова. С трудом, но верю. А в то, что даже этот закон будет перечеркнут одним росчерком пера того секретаря обкома, где живет и суд, и подсудимый, верю сразу и во веки веков. В то, что командиры теперешние на совещание соберутся, я еще верю. Что неделю сидеть будут, верю. А что что-нибудь придумают, не верю. И дал общий диагноз. Наш человек, если 100 раз в день не услышит, что живет в полном дерьме, не успокоится. Он же должен во что-то верить. Вторая причина живучести этой темы частично пересекается с первой. Время от времени кто-то из высших государственных мужей и жен высказывается на эту тему, желая успокоить подведомственное население. Но получается обратный эффект. Население, которое не верит, тут же вспоминает про твердо и четко от прежних властей и только утверждается в мысли – ну, точно отберут. В конце 2024 года о том, что никакой конфискации вкладов не будет, высказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Из чего население сделало безошибочный вывод, что отберут сразу после Нового года. Прошло полтора года, вклады, разумеется, никто не отобрал. Из чего население сделало безошибочный вывод – усыпляют бдительность гады. В августе 2025 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что не будет никакой конфискации или заморозки вкладов. Значит, осенью выдохнули знатоки. И вот в этом мае министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка банковских вкладов россиян исключена и назвал эти версии фейковым вбросом. В пабликах тема тут же пошла по кругу. Третья причина живучести этой истории – миф о конфискации вкладов подпитывают доброхоты. Одни, потому что если сообщать, что вклады конфискуют буквально вот нужное вписать, то просмотров и прочтений в пабликах будет намного больше, чем ежели ты, скучный человек, сообщаешь, что ни черта подобного. А другие – по идейным соображениям.
3: Это зачем?
4: Борюсь.
3: С кем?
4: Со всеми. За счастье и свободу.
1: Исследования показывают, что вклады у россиян отнимать никак нельзя. Социологи и экономисты и без того констатируют, что этой весной россияне впали в экономический пессимизм. А из недавнего опроса ВТБ выяснилось, что наличие сбережений, цитирую, положительно влияет на эмоциональное состояние большинства граждан. Финансовая стабильность обеспечивает душевный комфорт 73% опрошенных, а отсутствие обязательств 64%. Лишь 3% заявили, что их финансовое положение никак не сказывается на ментальном здоровье. Конец цитаты. К тому же эксперты в СМИ время от времени дают советы по повышению финансового фундамента эмоционального состояния. Недавно агентство Prime и правительственное агентство Рио опубликовали советы частного инвестора Федора Сидорова. Сколько надо собрать сбережений, чтобы жить только на проценты? Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, констатирует Рио. Правда, возникает невольный вопрос. А что, государственная пропаганда и информационная политика теперь нацелена на то, чтобы поощрять класс рантье, желание не работать? И происходит это именно тогда, когда то представители крупного бизнеса, то министры жалуются на дефицит кадров в России и необходимость в связи с этим продолжать привлекать трудовых мигрантов. Странная какая-то картинка получается. Постоянно возбуждать публику темой «жить не работая», а потом ее же просить с пониманием отнестись к потокам мигрантов. Почему-то это напоминает начало романа Сергея Лукьяненко «Конкуренты». Объявление висело на столбе между «сдам квартиру только русской семье, только без детей и дорого» и «сниму венец наивности в делах». Вначале Валентин раздраженно посмотрел на первое объявление. Интересно, понимал ли пишущий, что если жилье будет сдаваться лишь бездетным русским семьям, то скоро русских вообще не останется? Впрочем, это совсем другая история, а что же до влияния сбережений на эмоциональное состояние и прочее ментальное здоровье, то тут, полагаю, у россиян возражений нет.
3: Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. Когда в подвал вместе полезем.
1: Между тем, наметилась тенденция, что россиянам все больше греют сердце не вклады со сберкнижками, а наличные. По данным Центробанка, за апрель объем наличных в российском обороте увеличился в сравнении с предыдущим месяцем на 3,5% и достиг более 20 триллионов рублей. Итоги мая подводить пока невозможно, но за его первую половину россияне сняли со счетов наличными еще 330 миллиардов. А по данным аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле доля наличных платежей в общем обороте расчетов выросла до 30%. Это более чем на 15% больше, чем годом ранее. В Сбербанке также отметили, что тяга к наличным расчетам продолжает расти, особенно в сфере малого бизнеса. Эксперты поясняют это вполне очевидными причинами. Во-первых, это желание перевести часть расчетов в серую зону и уйти от повышенных в этом году налогов. Во-вторых, это опасение, что в нужный момент из-за блокировок может сбойнуть мобильная связь, и человек не сможет оплатить покупку. Как заявил в связи с этим заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, цитирую, «Тенденцию мы продолжаем наблюдать, она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать». Конец цитаты. Однако пока коллеги это учитывать не планируют. Во всяком случае, в начале апреля руководитель департамента Центробанка Алла Бакина сказала, что Банк России, цитирую, «пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями». Фразу, правда, можно толковать двояко. ЦБ не наблюдает тенденцию перехода на наличные вообще или не наблюдает ее в связи с налогами, а наблюдает в какой-то иной связи. Сам Центробанк пока заботился зеркальной проблемой – обезналичиванием, внесением крупных наличных сумм на банковские счета. Регулятор официально рекомендовал банкам усилить контроль, если физические лица вносят на свои счета крупные суммы, например, свыше 5 миллионов рублей в месяц, или если вносят более 1 миллиона рублей в месяц и большую часть суммы потом переправляют на заграничные счета. Так называемые оппозиционные каналы тут же дали эту новость под будоражащим заголовком «Центробанк усиливает контроль за счетами россиян». Но узрев, о каких суммах идет речь, большинство россиян махнут рукой.
4: Да пустяки! Дело-то житейское!
1: Кривая Лафера продолжает проявлять себя в разных ипостасях. В Госдуме заявили, что введение туристического налога, сборов, возможно, было ошибкой. По словам члена Комитета Госдумы по туризму Артема Прокофьева, затраты на администрирование этого сбора в ряде регионов превысили объемы самих поступлений, и ряд регионов и городов, внедривших налог, стали от него отказываться. Тем временем рост налогов вкупе со снижением потребления продолжает порождать определенные проблемы. Вслед за магазинами одежды и обуви и заведениями общепита началась волна закрытий мини-маркетов – круглосуточных магазинов у дома. По данным компании Infoline, за год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%. В условиях снижения спроса и повышения налогов такие магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-сервисами доставки еды. Правда, утверждение, что они закрываются именно из-за этого, а не из-за ухудшения условий бизнеса, начинает несколько хромать. По подсчетам, онлайн-торговля потеряла до 10% клиентов из-за блокировок в интернете. Журнал Forbes сделал обзор, какие магазины, сети и бренды закрылись или сократились в России. Если брать малый бизнес, то, по словам директора практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании NEO Татьяны Пушковой, здесь сильнее всего страдают три сферы – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Основные причины – высокая ключевая ставка, падение покупательной способности, рост конкуренции. Бизнес с годовой выручкой 20-60 миллионов рублей вдобавок сталкивается с трудностями из-за налоговых изменений. А россияне, судя по недавнему потребительскому опросу, результаты которого публикуют ведомости, уже успели соскучиться по ранее ушедшим иностранным брендам. 56% опрошенных хотят возвращения зарубежных компаний хотя бы в одной из сфер. Причем среди молодежи таких 84%. При этом 41% хотели бы возвращения на российский рынок автомобильных брендов. 28% – компаний в сфере музыки и компьютерных игр. 27% – поставщиков программного обеспечения. 25% – поставщиков мебели и стройматериалов. 23% – продуктов питания и напитков. 22% – иностранной косметики. 27% респондентов не хотят возвращения иностранных компаний. 17% не определились в своем отношении к этому. Чаще всего не хотят возвращения западных брендов люди постарше и жители малых городов. Эксперты, опрошенные ведомостями, отметили, что возвращение блудных брендов хотят россияне с высоким и средним уровнями дохода. А те, у кого доход мал и кто этими брендами не пользовался, не хотят. Но тогда возникает вопрос опять о ментальном здоровье россиян, которое, как мы выяснили, связано со сбережениями. И вопрос простой. Если я чем-то не пользуюсь, то почему не хочу, чтобы это было для тех, кто пользуется? Например, я не пользуюсь метро и не перемещаюсь в инвалидной коляске. Но это не значит, что отвечу «не нужно» на вопрос, нужны ли метро или пандусы в подъездах.
5: А ты что?
6: Мне не надо.
5: А что?
6: Ну, не надо мне и все.
5: А почему?
6: Ну, не надо мне.
7: А что такое?
8: Что ты пристал ко мне? Какое твое собачье дело?
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
9: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Самые важные дела лучше решать с утра. Если хотите провести день максимально продуктивно, приступайте к выполнению самых важных задач ранним утром. Отложите все прочие дела. Бездумное листание соцсетей, чтение электронной почты. Сосредоточьтесь на самой важной задаче. Многие руководители подтверждают, что в течение первых 2 часов после пробуждения мозг работает на полную мощность. Поверьте, вам будет гораздо спокойнее, когда важная задача останется позади. Здесь стоит отметить, что важная задача не означает неприятная. Кто-то спросит, что значит важная задача? Если это какая-то крупная цель, то 2 часов мне точно не хватит. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Неважно, насколько велика поставленная цель, вы всегда можете разбить ее на маленькие задачи и работать над ними хотя бы по 5 минут в день. К примеру, вы хотите приобрести инвестиционную недвижимость. Как можно разбить эту цель? А с чего вообще начинают поиск недвижимости? Наверняка с поиска хорошего риэлтора. А как его найти? Есть несколько способов, но вы можете, например, узнать у своих знакомых, могут ли они кого-либо порекомендовать. Можете разместить пост в соцсетях. Написание поста займет около 5 минут. Это уже приблизит вас к намеченной цели. А если делать такие маленькие шажки каждый день, то результат не заставит себя ждать. И лучше всего делать это рано утром. Уделите время своей самой важной, первостепенной задаче, прежде чем приметесь за выполнение других дел. Есть еще одна техника, она называется 1-90-90. Вы выбираете одну сферу жизни, которую хотели бы улучшить, и работаете над ней в течение последующих 90 дней по 90 минут после пробуждения. Метод 1-90-90 можно применить к любой сфере жизни. Если вы развиваете собственный бизнес, уделите время сначала ему, а потом приступайте к основной работе. Расставляйте правильные приоритеты. Личный

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью. За счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТСе и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок туда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Указ подписан в марте, сегодня награду вручили. В документе сказано: «За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». В Табасаранском районе прорабатывает вопрос восстановления арочного моста Зюртин. Из-за проливных дождей обрушилась часть уникальной конструкции старого моста Зюртин. Архитектурная достопримечательность находится у села Ругуш на границе Кужникского и Хурикского сельсоветов. Пресечена незаконная добыча полезных ископаемых в поселке Талги Махачкалы. Сотрудники Минприроды Республики Дагестан совместно с Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой провели рейд по выявлению и пресечению самовольного пользования недрами на административной территории поселка Талги. В ходе проверки установлен факт незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. По итогам выезда составлен акт обследования с подробной фотодокументацией. Все материалы переданы в природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения. Минфин изучает возможность введения обязательного страхования жилья у чрезвычайных ситуаций, но не для всех, а только для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, только для частных домов, соответствующих определенным критериям высокого риска наступления чрезвычайной ситуации. Об этом на 21-й международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «Также необходимо опираться на статистику чрезвычайных ситуаций, чтобы понимать, где они происходят чаще всего», — сказал замминистра. В Госдуме предложили законодательно закрепить мягкую адаптацию детей в детских садах и создать систему сопровождения родителей в первые месяцы посещения ребенком дошкольного учреждения. Такой запрос депутаты фракции «Новые люди» отправили в Минпросвещение. Ребенок может тяжелее привыкать к новой среде, плакать, отказываться от еды, сна или общения с другими детьми. Назвали проблему адаптации авторы. Родители не всегда понимают, является ли такое поведение обычной частью адаптации или требует помощи специалистам. Воспитателям также сложнее работать с группой, если несколько детей одновременно проходит резкий переход к новому режиму. Цены на такси в России могут вырасти на фоне дефицита водителя, о котором сообщают более половины таксопарков. Причины называют закон о локализации. К работе допускаются в основном «Лада» и ряд китайских брендов, которые стоят 2,5-4 миллиона рублей и хуже окупаются, из-за чего тарифы могут вырасти в 2-3 раза. Курс доллара к концу года может вырасти до 82-85 рублей, прогнозируют аналитики. Летом доллар ожидается в диапазоне 72-76 рублей на фоне высоких цен на нефть и роста экспортной выручки. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Max. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Max. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада.

0: кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году большая кольцевая линия московского метрополитена станет самой первой беспилотной в столичной подземке. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подводя итоги двухлетней работы Центра перспективных разработок московского транспорта. Он напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав откатал уже свыше 3000 километров. В конце нынешнего года подземный поезд-беспилотник начнут испытывать в общем графике движения, в том числе с учетом 90-секундных интервалов в часы пик. В 2027 году он начнет перевозить пассажиров, к 2030 году должна быть запущена уже цель.

0: целая беспилотная линия. У россиян сформировался список священных категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, а также базовом бытовом комфорте, заявил газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Россияне не экономят на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте. Любопытно, что сервисы доставки готовой еды и продуктов окончательно перешли из разряда роскоши в категорию жесткой необходимости. Потребитель готов платить за экономию собственного времени. Набирает обороты концепция доступного гедонизма. Урезая крупные траты, люди балуются себя мелочами, хорошим кофе, качественной локальной косметикой или короткими поездками на выходные, отметил эксперт. И в завершении выпуска: русский язык насчитывает свыше 4000 слов на букву «А». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По словам филолога, такой результат получили после подсчета, в ходе которых исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы. Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1000 слов на букву «А». Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3000 слов на букву «А».
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, напомнил Новак, в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6,4 тысячи договоров почти на 50 миллиардов рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как происходят налоговые проверки?
2: Принимается решение о проведении выездной налоговой проверки. Дальше. Налоговая проводит проверку, выявляет уклонение от уплаты, решает доначислить, составляет акт. Ты можешь написать возражение на акт. Дальше выносится решение. Решение налоговый орган принимает о доначислении. Дальше что? Это решение может быть обжаловано. После вступления в законную силу налоговая направляет требования об уплате налога. Там 75 дней дается на уплату налога. Если ты не оплатил налог, тогда еще 10 дней у налоговой для направления материалов в Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку, привлекает сотрудников БЭПа, может быть, и принимает решение о возбуждении уголовного дела. И в течение 2 месяцев, ну, обычно больше, там, в течение полугода-года, расследует уголовное дело и направляет дело в суд. И там уже суд рассматривает и принимает решение, виновен или нет, и какое наказание, выносит приговор.
1: О каких еще налоговых преступлениях мало говорят?
2: Бывают такие ситуации, если мы говорим про налоговые преступления, когда... Да, ты можешь вроде и не ожидать, что там может быть преступление. Не знать, не предполагать или надеяться на то, что пронесет, что называется. Ситуации бывают разные. Ну, к примеру, я не знаю, ты там поставляешь из-за рубежа, ну, вот сейчас модно там, ну, или модно, уж тренд такой, из Китая мы все поставляем. Брокер там как-то растаможил, ты получил товар, произвел из него продукцию, продал, а брокер, оказывается-то, фирма-однодневка. Ничего не заплатил. Еще и декларации были поддельные. Уголовное дело. Налоговая проверяет всю твою деятельность и говорит, а вот это мы в расход не включаем, потому что там вот брокер не очень хороший. И тебе доначисляют, а ты вроде как и не ожидал. Ты с этим брокером там много лет работал, никогда он не подводил, а тут вот такая вот ситуация случилась. И тебе доначисляют конкретно уголовное дело 59 миллионов рублей. И он говорит, да мы же всегда белые, пушистые. Или ты расширяешь бизнес. Покупаешь компанию, вроде проверил все, аудит был, в том числе налоговый. Компания отличная, прошла налоговую проверку, все хорошо. Ты вложил в нее дополнительные денежные средства, бизнес растет. И тут у контрагента этой компании происходит проверка. А с учетом того, что с нее взять нечего, налоговая смотрит и говорит, так, интересное кино, а где же мы возьмем денег? А может быть, вот с этой компанией, она же, смотри-ка, белая, пушистая, развивается, растет, мне еще и денег доинвестировали. Давайте возбудим уголовное дело. И в Следственный комитет направляет. Следственный комитет такой за неуплату в отношении предыдущей компании возбуждает уголовное дело, но арестовывает счета той компании, которая купила.
3: Это законно?
2: Так вот незаконно. Вот отменили арест. Слава богу. Но тоже столько сил и средств понадобилось. А они понуждали, говорят... Заплатите, и все будет хорошо, 95 миллионов. Собственники говорят, мы-то здесь при чем? Вообще не наша компания. Когда мы стали собственниками, мы даже с ней не работали. Даже если поработали, то долг-то не наш. Но это такой способ понуждения следователями к оплате налогового долга третьими лицами. Очень распространенная в Москве схема работы правоохранительных органов.
1: Какие направления бизнеса чаще попадают под уголовную ответственность?
2: Часто к уголовной ответственности привлекаются те, кто работают с государством по госконтрактам. Как я говорил, там надзор очень серьезный, поэтому и уголовные дела чаще всего возникают. Также, конечно, медицина, стройка, производство, особенно если комплектующие откуда-то из Китая. Ну и вот эти вот пресловутые маркетплейсы в настоящее время.
1: Почему медицина и маркетплейсы?
2: Ну, медицина, потому что там у них есть... свои статьи, там, оказание услуг ненадлежащего качества, допустим. Плюс еще отсутствие документации на оборудование или препараты, которыми они оказывают там лечение, услуги медицинские и так далее. И возбуждаются уголовные дела. Маркетплейсы, как приятно работать ИП и платить деньги там, минимальные с учетом того, что ты ИП. Но оборот-то у тебя растет. И ты такой, ну ладно, сделаю еще одно ИП, еще одно ИП, еще одно ИП. А налоговая сидит и смотрит, молодец, делай еще одно ИП. И там, когда количество так достаточно нарастает, проводит проверку всей группы лиц и доначисляют. Ну там, 6 ИП, 450 миллионов как. А плюс же еще, помимо того, что налоговое преступление, там же подключается легализация. а это уже до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. И ты такой, вот эти известные дела блогеров там и всяких, там же уклонился от уплаты налогов. Тебе говорят, слушай, ты уклонился от уплаты налогов, доплати. Он говорит, не буду, будет уголовное дело. Ну хорошо, доплачу. Доплачивает, уголовное дело прекращается, и он такой на свободе, или она там, и радостные. А тут еще одно уголовное дело за легализацию. Ему говорят, так, а давай теперь вообще все деньги заберем и квартиры. Ты же легализовал вроде как. Говорит, так я эту квартиру купил на честно заработанное, а то, что нечестно заработал, я же отдал государству. Не-не-не-не. Все равно же это было после того, как ты уклонился от уплаты налогов. Значит, легализация. И все. Уголовное дело, конфискация, реальный срок. Прекрасная технология.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере 1 МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области 155 рублей и в Мордовии 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К апрелю этого года предприятия Дагестана увеличили объем банковских кредитов до 64 миллиардов рублей, что на 33% превышает показатель предыдущего года. Заемные средства малого и среднего бизнеса выросли почти на 33%. В первом квартале особенно активно брали кредиты компании, занимающиеся операциями с недвижимостью и строительством. Президент России Владимир Путин наградил сенатора Дагестана Сулеймана Керимова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Муниципалитеты Дагестана завершили разработку и утверждение планов подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом объявил в РИО министра строительства, архитектуры и ЖКХ Бахтияр Улаев. Он отметил, что местные власти создали эти планы, учитывая ошибки прошлого отопительного сезона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем зимой. Чечня, Камчатский край и Дагестан возглавили рейтинг регионов по продажам бизнес-литературы в этом году. Наибольшим спросом пользуются книги, посвященные психологии принятия решений, искусству переговоров, менеджменту, лидерству, цифровой трансформации и самосовершенствованию. Среди популярных бизнес-книг выделяются «Черная риторика», «Власть и магия слова», «Кремлевская школа переговоров» и «Богатый папа, бедный папа». В Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск россиян с 28 до 35 дней. Парламентарии считают, что это позволит избежать утраты неиспользованных выходных в течение отпуска. По их мнению, дополнительные дни помогут уменьшить профессиональное выгорание и предоставить людям больше времени для восстановления. Роскомнадзор оштрафовал более 80 операторов связи за то, что они не предоставили информацию о своих абонентах. Об этом пишут «Известия». По мнению экспертов, это делается для выявления и более оперативного блокирования VPN-сервисов. Только в марте регулятор направил требования к более чем 1300 операторов, из которых 85 компаний были оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. В этом году Центробанк зафиксировал трехкратное сокращение числа подростков, участвующих в схемах с дропперами. Это могло быть связано с усилением законодательства. Несмотря на это, молодых людей продолжают вовлекать в подобные схемы через мессенджеры, соцсети, знакомых и обещания легкой подработки. Однако теперь процедура открытия счета или карты стала более сложной и требует участия взрослого. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в пяти матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном четырехсетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гарос. Матч продлился более 3.5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелье. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2021 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12 место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо Электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь подмосковный коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию. Но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!

0: По вкуса это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. «Ахвах» – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусно, союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. И в завершении выпуска россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в социальном фонде.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, элдин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это, конечно, создает для кого-то стресс, но, с другой стороны, это же зато кому-то позволяет расширяться бесконечно, постоянно.
2: То есть... И это позволяет тебе зарабатывать без твоего участия. То есть, например, компания Apple, как она стала крупной? Она не сделала это на свои деньги. Потому что вот она придумала компьютеры, она придумала там технологии, но кто-то другой же может это все быстренько скопировать. Тем более, если у них есть капитал и деньги, они могут это быстрее масштабировать. И они могут захватить рынок, и Apple как бы вытесняется.
1: Так.
2: Но если Apple создает рабочую модель, бизнес-модель, классный продукт, и теперь ей надо это масштабировать, она продает часть своего бизнеса инвесторам за деньги, и эти деньги направляет на свое развитие. Инвесторы получают долю в бизнесе, компания получает бесплатные деньги. Компания активно расширяется, растет, инвестор получает часть от прибыли заработанной компании.
1: И они растут, и эти растут.
2: И те растут, да. И те растут. И государству хорошо, потому что больше налогов. И обычному человеку хорошо, потому что продукты хорошие появляются.
1: Да, да, да. Их больше становится.
2: Их больше становится. Больше Супер. Выбора, меньше стоимости,
1: вот это есть
2: больше
1: акции.
2: Конкуренции. Да, да, да. Это акции. Акции – это доля бизнеса. Мы можем купить акции Каспи, Халыкбанка, Кейсел, Фридома, Казатомпрома, Кегак, Казахтелекома. Это из казахстанских.
1: Да.
2: Казмунайгаза, Эйр Астаны и так далее. Также можно купить Netflix, Disney, Tesla, Microsoft, Google. Всем тем, что мы пользуемся, чем мы и кушаем, Макдональдс и так далее. Покупая долю бизнеса, ты становишься совладельцем ее и претендуешь на право голоса и на право на дивиденды. Да, то есть у тебя два права. И человек говорит, вот я купил акцию Apple, я стал совладельцем. Ну да, ты купил, но ты купил очень маленькую долю. У тебя очень маленький голос, и у тебя очень маленькая доля от огромной прибыли. И если компания Apple растет, развивается, создает новые продукты, увеличивает денежные потоки клиента, как бы клиентскую базу, акции тоже растут. То есть, когда мы вкладываем в акции, мы должны покупать те акции,
1: которые растут,
2: которые имеют большую перспективу роста в будущем.
1: Вот давай на примере Apple возьмем.
2: Давай
1: вот
2: на примере
1: как они
2: Apple.
1: Росли вот за какой-то промежуток времени?
2: Последние 15 лет средняя доходность акций Apple составляет 25% годовых в долларах.
1: То есть ты покупаешь за сколько акций стоит вот Apple?
2: Сейчас они стоят где-то $230.
1: $230 одна акция?
2: Одна акция 230
1: долларов. Давай, все. Вот я купил за $230 одну акцию. Mm-hmm. И вот сколько у меня прирастет в год примерно?
2: Там нету гарантированного прироста.
1: Ну вот, исходя из прошлых данных, их прошлых лет.
2: На 25% каждый год.
1: Это...
2: Давай я вытащу калькулятор. Давай мы начнем с более простых цифр. Я прям с более реальных цифр. Давай-ка я лучше тебе сразу график покажу, чтобы никого не обманывать. Сейчас вот в 2010 году акции стоили вот $20-$15 за штуку. Проходит некоторое время, они стоят $30 уже. Проходит еще некоторое время, стоят $40-$50. И сейчас вот $214.
1: X10.
2: Если вот так вот сделать с 2010 года, с 1 марта, то прирост 2236%. Это X23.
1: X23.
2: Да.
1: То есть ты вложил $100, и у тебя все, оно превратилось в $230.
2: 2300 долларов.
1: Окей.
2: Получается, за 15 лет.
1: И получается, смотри, ты вот туда деньги вложил, а ты можешь их вытащить в любой момент?
2: Ты их можешь вытащить в любой момент, когда рынок работает. Это будние дни в рабочее время.
1: А, ну, то есть, по сути, там всегда можно. И ты как можешь вывести? Ты можешь продать там сразу?
2: Ты можешь их продать, это превращается сразу в деньги, потом делаешь запрос на вывод.
1: А, окей.
2: Запрос на вывод на твою карточку. И если ты хочешь срочный вывод, там 3 часа уходит на это, платишь комиссию. Если не срочный вывод, то там ждешь 3 дня.
1: И налог за это платишь?
2: Налог ты платишь через год.
1: То есть,
2: если ты прибыль получил в 2025 году, то налог ты платишь в 26-м году. Но если ты купил эти акции Apple на казахстанском рынке, то налог ты не платишь.
1: Опа.
2: Государство Казахстана как поддерживает...
1: Но блогеры платят.
2: Ну, смотри, любой доход налогооблагаем.
1: Ну да.
2: Но есть налоговые льготы, и льготы вводятся государством
1: тогда. Что такое льготы?
2: Льготы — это когда послабление. Типа, для всех условия такие, но для тебя вот такие поменьше, да? Типа, для тебя поблажки. И поблажки или льготы налоговые вводятся государством тогда, когда государство хочет, чтобы эта сфера в стране развивалась. Помнишь, во время ковида был мораторий на проверку, плюс еще некоторые сферы вообще налоги убрали, чтобы не зачахла эта сфера, а выкарабкалась из кризиса. Так вот, Казахстан до 66 года убрал налоги с прибыли на казахстанском рынке с инвестиций, ну, с акций,
1: облигаций. Казахстанский рынок, что, в инвестиции казахские проекты, казахстанские?
2: Не-не-не, все, что торгуется на казахстанском фондовом рынке.
1: Только это же весь мир торгует.
2: Не-не, не весь мир, это где-то 50 зарубежных наименований.
1: Ну, там Apple есть?
2: Есть.
1: Ну, все, спокойно.
2: Ну, самый популярный, там Netflix есть, там Nvidia есть, там Tesla есть, все, что интересно, все, что Coca-Cola есть.
1: И как эти акции теперь покупать-то?
2: Опять-таки... У тебя есть банковское приложение, чтобы начать пользоваться деньгами. И у тебя есть брокерское приложение, чтобы начать пользоваться активами.
1: Да.
2: Но даже если мы зайдем в любое банковское приложение, например, Жусан.
1: Да.
2: Жусан — это один из моих банков, куда я зарплату получаю.
1: Mm-hmm.
2: Здесь на главной странице инвестиций. Вот.
1: Просто,
2: то есть
1: да?
2: Тебе даже не надо скачивать никакое другое приложение. Вот, вот мой публичный портфель, вот Жусани. Вот у меня есть... Вот
1: там,
2: я,
1: наверное, вообще все просто. Тыкаешь и все, да?
2: Вот у меня AMD есть, Amazon, Kigok, Nvidia, да, БЦК, банк казахстанский наш. Конечно же, Каспи и так далее. То есть инвестиции уже находятся в наших телефонах, в тех же приложениях, которыми мы пользуемся. И они на главной странице. Вот заходим на Халк. Главная страница Халка. Вот он инвест, видите?
1: Давай,
2: вот.
1: Короче, вообще вот супер по-тупому. Вот. У тебя сколько же в Жусанбанке было, стало? Ты уже сколько там деньги? Ты же, у тебя публичный какой-то есть депозит, да, там?
2: Для у меня примера? Есть публичный портфель, куда я вкладываю по 50-70 тысяч тенге ежемесячно.
1: Так.
2: Получается, почти прошло 3 года. Дай-ка я посчитаю сразу. Первый год я вкладывал, получается, по 50 тысяч ежемесячно, второй год 60 тысяч ежемесячно, третий год 70 тысяч ежемесячно. Умножаем это на 12, я вложил в общем, получается, 2 миллиона 160. На текущий момент у меня в Жусане 3 миллиона 400.
1: Это за сколько?
2: Ну, получается, почти за 3 года.
1: За 3 года. Ну, неплохо.
2: Ну, это еще при том, что рынок сейчас, ну, подупал, да, так скажем. То есть средняя моя доходность публичного портфеля, я в Инстаграме его веду открыто, каждый месяц показываю, куда вкладываю, как вкладываю, и средняя доходность не опускалась ниже 30% годовых. Она держится в районе 30-40%.
1: А депозит?
2: Ну, на текущий момент 14% приносит
1: депозит. То есть в два раза эффективнее, чем депозит?
2: Минимум в два раза.
1: И еще, если смотреть с религиозной стороны, это вообще супер. Ну, то есть,
2: типа... Ну, например, в казахстанские акции, в казахстанские банки нельзя вкладывать мусульманам, потому что заработок на процентах, на риба идет. Но есть акции, которые занимаются дозволенным видом деятельности. Ну, типа, Apple дозволен, и в него можно мусульманам инвестировать. Там свои заморочки, но, в принципе, структура все то же самое. Все очень просто. Если у тебя в месяц получается 10 тысяч тенге всего лишь выделять,
1: да.
2: Ты можешь на 10 тысяч тенге покупать и акции, и золото, и облигации, и фонды. Ты можешь начать инвестировать и формировать капитал.
1: Что такое фонды?
2: Фонды — это набор из акций.
1: Угу.
2: Например, что такое овощ?
1: Угу.
2: Это помидорки, там, огурцы,
1: да.
2: И так далее, условно. А что такое салат?
1: Это набор овощей.
2: Это набор овощей или фруктов, или еще что-то. Так фонд — это набор ценных бумаг.
1: Ага.
2: Набор акций или набор облигаций.
1: То есть фонд — это уже, грубо говоря, за тебя выбрали подборку?
2: Да.
1: То есть это такой, есть же в Apple Music плейлист?
2: Да-да-да.
1: Топ 100, там...
2: Плейлист рока, плейлист
1: да,
2: там
1: да,
2: поп.
1: Да-да-да. И вот ты вот туда можешь закинуть, типа, за тебя готовое решение сделали.
2: Да, естественно.
1: Знаменитые фонды есть, да?
2: Какие? Знаменитые фонды есть. Это NASDAQ,
1: да.
2: Это S&P 500, это Dow Jones. S&P 500 – самый популярный индекс, состоящий из 500 самых крупных американских компаний.
1: А вот то, что Уоррен Баффет, там вот это все, у него тоже есть свой фонд, да?
2: Вот Уоррен Баффет эти деньги вкладывает через свой банк, Berkshire Hathaway. Но он также вкладывает и в фонды, и в отдельные акции тоже. Да.
1: Все, понял.
2: Окей. И его совет такой, если ты не эксперт в инвестициях, и это не твоя профессия, да, просто вкладывай в S&P 500, тупо. То есть, грубо говоря, чтобы водить машину, тебе не обязательно быть профессиональным гонщиком или механиком.
1: Да.
2: Чтобы уметь дома готовить еду, тебе не обязательно быть профессиональным поваром. Если инвестировать, тебе не обязательно быть профессиональным финансистом.
1: Знаешь, я вот понял, в чем проблема. Я вот сегодня, ты мне когда начал простые вещи говорить простым языком, я понял, что у меня на самом деле эта сфера вызывала страх, я туда не хотел смотреть, просто из-за того, что я не понимал что-то там, какое-то одно слово, какой-то один термин. И я думаю, что сегодня у зрителей тоже вот это расплелось благодаря тебе в целом.
2: Я понимаю, что термины действительно вызывают конфуз, как так же, как и в автомобильном...
1: Да, в любой сфере типа есть термины, да, которые конечно, ты такой, да, ой, я, это не моя тема. А там надо просто слова понять и все.
2: Самое главное в том, что как только ты определил свою цель, например, мы же не закончили с целями, помнишь, вот пенсия, пассивный доход, обеспечить будущее своим детям, да, например. Если ты уже выбрал для себя цель, тебе достаточно под эту цель выбрать там 3-4-5 ценных бумаг и все. Тебе больше уже никогда выбора не надо будет совершать. Ты просто будешь вкладывать в эти ценные бумаги.
1: То есть и тут тоже самая привычка. То есть ты этот процент, который ты вначале накапливал в депозит, в безопасность на 6 месяцев, когда ты эти 6 месяцев преодолел, ты потом этот же процент по привычке теперь вкладываешь просто в акции.
2: Да, не обязательно даже преодолевать эти 6 месяцев, ты можешь параллельно их запустить.
1: Ну, если вот прям по порядку идти, как вот, знаешь, этот эволюционировать, да, по-правильному, то по сути же можно так сделать.
2: Можно.
1: Все, итого, давай так резюмируем. Вот первый этап, ну, ты зарабатываешь, понятно. Второй этап, ты начинаешь уже потихоньку откладывать на такую безопасность, на подушку, да, где ты там закидываешь на депозит, допустим, себе там 15% от своего заработка, как сказал Альбек, это супербезопасно, в вашей жизни ничего не поменяется. И при этом ты накопишь себе на 6 месяцев вообще жизни без работы, и это есть безопасность. И теперь по привычке ты теперь эти следующие 15% можешь закидывать уже на акции, которые постепенно, степ-бай-степ, будут приносить тебе уже какую-то сумму, которая тебе останется на твою, так скажем, беззаботную пенсию, где ты не будешь грузом для
2: своей... Не обязательно пенсию, но как один из вариантов.
1: Не, ну давай, мы берем такой консервативную историю стандартного человека, где там нету амбиций. Там...
2: Я хочу сказать, что я пенсионер.
1: Сейчас?
2: Сейчас, да, мне 33 года стукнуло вчера.
1: Я вчера?
2: Да, вчера, да.
1: Поздравляю.
2: Спасибо.
1: И уже пенсионер.
2: Я пенсионер. Что значит пенсионер? Это когда пассивный доход, который мне приходит без моего участия, покрывает все мои базовые расходы. То есть, по сути, мне не обязательно работать. По сути, я свободный. Да.
1: А как?
2: Я опять-таки могу через свой телефон показать, как эти выплаты приходят. Да? Окей, если я хочу пассивный доход, я выбираю инструменты, который пассивный доход выплачивает. Это облигации, это займы, это дивиденды, дивидендные истории и, например, депозиты.
1: Так, давай каждый пункт отдельно.
2: Все, что я назвал, за то, что ты этим владеешь, тебе выплачиваются проценты или определенная сумма. Например, депозит – это не твои деньги, это деньги банка. Ты их дал в долг. Да. Ты владеешь долгом. Да, депозит означает то, что ты владеешь долгом. И за этот долг банк тебе платит проценты, за то, что он этими деньгами пользуется.
1: Окей.
2: Облигация – это то же самое, но ты не банку даешь, а бизнесу
1: и государству.
2: И государству.
1: Да.
2: Там тоже свои фиксированные проценты, там тоже свои сроки и так далее. Дивиденды. Например, если я купил акции Халык банка, они за 24 год выплатили, по-моему, 25 тенге плюс 9, 30 с чем-то тенге на каждую акцию. Типа 30 с чем-то тенге, мелочь. Но акции на тот момент стоили типа 180 тенге. То есть они дали доходность в районе там, 20-21% годовых. То есть акции Халык банка дали большую доходность, чем депозиты Халык банка. за тот же самый год. Понимаешь,
1: окей,
2: да?
1: Окей.
2: Ну и недвижка, которую можешь за аренду тебе выплачивать. То есть это все виды пассивного дохода, где твоего участия в принципе не нужно или минимум. Но если ты покупаешь золото, там пассивного дохода нету.
1: Зафиксировал.
2: Почему? Потому что золото — это не бизнес. Да. Он не увеличивается, он не умножается.
1: Он просто стабильно стоит.
2: Он просто стабилен.
1: Может расти, может.
2: Да. Окей. Особенно в кризисы растет.
1: Окей, окей.
2: Но он не дает тебе проценты за что-то там. То есть есть инструменты пассивного дохода, есть инструменты сбережений, есть инструменты прироста капитала. Например, акции Теслы не платят ни дивидендов, ни процентов, но зато они дают доходность где-то 30-40% годовых в среднем.
1: И ты раз в год выводишь деньги?
2: Не обязательно раз в год. Ты можешь ими владеть хоть сколько угодно времени. Например, вот Coca-Cola. Она существует уже более 100 лет. И их акции существуют более 100 лет. И весь этот период они выплачивают дивиденды до сих пор. Почему? Потому что мы все пьем Coca-Cola,
1: да.
2: Компания зарабатывает деньги. Куда эти деньги компания направляет? Вот ты, как владелец бизнеса, ты заплатил налоги, заплатил сотрудникам, заплатил за рекламу, коммуналку и так далее. И деньги остались. Куда эти деньги деваются?
1: Ну и на меня.
2: Владельцу.
1: Да, да.
2: Или владельцам. А так как акция означает, что ты владеешь компанией, долей компании, значит, тебе доля от этих прибыли достается.
1: Mm-hmm.
2: Это называется дивиденды.
1: Mm-hmm.
2: Не слишком сложно?
1: Нет, нормально. Смотри, вот этот этап, он, короче, уже такой про, левел про. Это как четвертый этап, да, можно сказать?
2: Я бы сказал, что... Это просто базовые понимания, такие, ну, я бы сказал, многие об этом знают.
1: Как правильно этому научиться? Как это вот, ну, допустим, вот все равно недостаточно вот так сейчас раз это все обсудить. Да, принцип понятен, но нужно как бы немножко воткнуться в это все.
2: Хорошо. Как правильно сказать? Мы самая крупная школа финансовой грамотности и инвестиций в Казахстане. И мы занимаемся тем, что популяризируем это, рассказываем, показываем, как это делается, показываем лицензированные платформы, да, как все легально это делать, где платятся налоги, как не попасться на мошенников и так далее. И ты правильно сказал, что это все не уместить в один подкаст или, да, в один ролик. Поэтому мы проводим онлайн-уроки, эфиры, вебинары, мастер-классы.
1: Уже с детализированным объяснением.
2: Но мы делаем тематические.
1: Так.
2: Да,
1: допустим.
2: Иногда мы делаем эфиры на мусульманские финансы. Иногда делаем эфир «Формула пассивного дохода». Да, то есть как по конкретным шагам достичь пассивного дохода, условно, на примере 200 тысяч тенге ежемесячно. То есть какая у тебя должна быть сумма, сколько ты должен вкладывать, куда ты должен вкладывать, какие инструменты должен вкладывать, например. Или, например, у меня есть двое детей, и я вкладываю на их будущее. У меня есть портфели, я... готовлю им безбедное будущее уже сейчас. То есть и они растут, и их деньги растут. У меня вот сын, все декретные деньги, все государственные вот эти вот госпомощь,
1: да.
2: Я все направляю на брокерский счет.
1: А-а-а,
2: и у меня у сына, ему даже месяца нету сейчас, он уже имеет капитал, который уже растет, и растет вместе с ним. Например, вот моя дочка, я вкладываю по 50 тысяч тенге ежемесячно, всего лишь, с момента ее рождения. На текущий момент у нее капитал более 9 миллионов тенге.
1: Ей еще сколько?
2: Почти 6 лет.
1: Почти 6 лет. А к 18 сколько у нее будет?
2: 420 миллионов.
1: 420 миллионов тенге?
2: Да, мы с тобой делали рилс.
1: Не, ну я так понял,
2: имеется в виду, реагировал
1: типа, это, ну, да. Это же реально?
2: Да. Да.
1: Окей. Спасибо. Да. Тебе спасибо.
2: Классно.
1: Я люблю свои подкасты за то, что я тут сам расту офигенно. Все, увидимся в следующем выпуске.
2: Жақсы, рахмет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Указ подписан в марте, сегодня награду вручили. В документе сказано: за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. В Табасаранском районе прорабатывает вопрос восстановления арочного моста Зюртин. Из-за проливных дождей обрушилась часть уникальной конструкции старого моста Зюртин. Архитектурная достопримечательность находится у села Ругуш на границе Кужникского и Хурикского сельсоветов. Пресечена незаконная добыча полезных ископаемых в поселке Талги Махачкалы. Сотрудники Минприроды Республики Дагестан совместно с Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой провели рейд по выявлению и пресечению самовольного пользования недрами на административной территории поселка Талги. В ходе проверки установлен факт незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. По итогам выезда составлен акт обследования с подробной фотодокументацией. Все материалы переданы в природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения. Минфин изучает возможность введения обязательного страхования жилья у чрезвычайных ситуаций, но не для всех, а только для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, только для частных домов, соответствующих определенным критериям высокого риска наступления чрезвычайной ситуации. Об этом на 21-й международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Также необходимо опираться на статистику чрезвычайных ситуаций, чтобы понимать, где они происходят чаще всего, сказал замминистра. В Госдуме предложили законодательно закрепить мягкую адаптацию детей в детских садах и создать систему сопровождения родителей в первые месяцы посещения ребенком дошкольного учреждения. Такой запрос депутаты фракции «Новые люди» отправили в Минпросвещение. Ребенок может тяжелее привыкать к новой среде, плакать, отказываться от еды, сна или общения с другими детьми. Назвали проблему адаптации авторы. Родители не всегда понимают, является ли такое поведение обычной частью адаптации или требует помощи специалиста. Воспитателям также сложнее работать с группой, если несколько детей одновременно проходят резкий переход к новому режиму. Цены на такси в России могут вырасти на фоне дефицита водителя, о котором сообщают более половины таксопарков. Причины называют закон о локализации. К работе допускаются в основном «Лада» и ряд китайских брендов, которые стоят 2,5-4 миллиона рублей и хуже окупаются, из-за чего тарифы могут вырасти в 2-3 раза. Курс доллара к концу года может вырасти до 82-85 рублей, прогнозируют аналитики. Летом доллар ожидается в диапазоне 72-76 рублей на фоне высоких цен на нефть и роста экспортной выручки. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшили жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В апреле этого года количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 2 миллиона. По сравнению с мартом, показатель почти не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным ведомства, объем кредитования наличными увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 418 миллиардов рублей. Годовой прирост в сегменте составил 83%. В апреле того года банки предоставили кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В апреле средний размер кредита наличными вырос на 6 тысяч по сравнению с мартом и составил 206 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 26 тысяч. В апреле 2025 года средний размер кредита наличными составлял 180 тысяч рублей. Средний срок кредитования в этом сегменте в апреле составил 28 месяцев, что на 1 месяц больше, чем в марте, и на 3 месяца больше, чем в апреле того года. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Первая часть, начисленная за стаж и пенсионные коэффициенты, остается прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, пояснил депутат. При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться. До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на 4-дневную рабочую неделю без потери результата. Об этом газете.ру рассказала директор по продукту ИИ кадровой аналитики Quant Insight компании «Стахановец» Карина Остроносова. Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую. Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, об этом сообщает ТАСС. Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта. Напомним, 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью

0: горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Известна и даже замылена фраза Михаила Салтыкова-Щедрина о том, что власть должна держать российский народ в состоянии беспрестанного изумления. С этой опцией власти более-менее успешно справляются со времен Петра I. Но вот кто никогда не подводил чаяния российского народа, так это рубль. Уже 35 лет народ твердо знает – рубль будет падать. И как-то уже привык не верить в рубли, не держать долгие накопления, покупать доллар или евро про запас и точно знать, что на этом всегда выиграешь. И вот теперь рубль третий год тоже держит российский народ в состоянии изумления. За май рубль в очередной раз укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, обрушив все расчеты аналитиков. Более того, в Туне прошли уже год ведущиеся разговоры, мольбы крупнейших госбанкиров, руководителей государственных и частных корпораций, Российского союза промышленников и предпринимателей и даже части министров из экономического блока правительства опустить рубль до уровня, который позволил бы получать прибыль и корпорациям, и бюджету. Бюджет в рекордном дефиците, рубль только укрепляется. Официальный прогноз Министерства экономического развития, на основе которого строятся расчеты бюджета, уже настолько далек от реального курса рубля, что о нем не приходится даже вспоминать. Аналитик компании Kit Finance Broker Илья Кузьминых напоминает известный расчет. Каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджетный прогноз курса в 92 рубля 20 копеек за доллар обходится казне примерно в 110 миллиардов рублей ежемесячно. Если взять этот расчет как верный, получается, что нынешнее укрепление – это более 2 триллионов рублей ежемесячно. Так что расчет, конечно, тоже вызывает сомнения. Тем не менее, факт остается фактом. Слишком крепкий рубль всем противопоказан. Тем не менее, он крепнет. Обстоятельный и толковый обзор того, что и почему происходит с рублем, опубликован в газете «Деловой Петербург» под заголовком «Точка разворота. Рубль беспрецедентно укрепился и нанес удар по бюджету России», что в общем и целом передает суть сюжета с рублем.
2: Нет, ну он издевается.
1: Пока же надо констатировать, что укрепление рубля дает как минимум два несомненных плюса. Первый. Если бы не крепкий рубль, то темпы инфляции были бы намного большими, чем сейчас. Второй. Сбережения в рублях, что в наличных, что тем паче на банковских депозитах, не обесцениваются, как в прежние времена. Но, как в старом анекдоте, есть нюансы. Первый нюанс – бесконечные разговоры о якобы конфискации вкладов, на которые зарится злокозненное государство. Эта история уже года три. Однако миф живуч. Во-первых, потому что такие истории – это основа основ. Как это было в знаменитом монологе Михаила Жванецкого. В то, что что-то добавят, не верю. Что отберут то, что есть, верю сразу и во веки веков. Он еще там же сказал. В то, что, может быть, и будет закон, не сажать за слова. С трудом, но верю. А в то, что даже этот закон будет перечеркнут одним росчерком пера того секретаря обкома, где живет и суд, и подсудимый, верю сразу и во веки веков. В то, что командиры теперешние на совещание соберутся, я еще верю. Что неделю сидеть будут, верю. А что что-нибудь придумают, не верю. И дал общий диагноз. Наш человек, если 100 раз в день не услышит, что живет в полном дерьме, не успокоится. Он же должен во что-то верить. Вторая причина живучести этой темы частично пересекается с первой. Время от времени кто-то из высших государственных мужей и жен высказывается на эту тему, желая успокоить подведомственное население. Но получается обратный эффект. Население, которое не верит, тут же вспоминает про твердо и четко от прежних властей и только утверждается в мысли – ну, точно отберут. В конце 2024 года о том, что никакой конфискации вкладов не будет, высказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Из чего население сделало безошибочный вывод, что отберут сразу после Нового года. Прошло 1.5 года, вклады, разумеется, никто не отобрал. Из чего население сделало безошибочный вывод – усыпляют бдительность гады. В августе 2025 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что не будет никакой конфискации или заморозки вкладов. Значит, осенью выдохнули знатоки. И вот в этом мае министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка банковских вкладов россиян исключена и назвал эти версии фейковым вбросом. В пабликах тема тут же пошла по кругу. Третья причина живучести этой истории – миф о конфискации вкладов подпитывают доброхоты. Одни, потому что если сообщать, что вклады конфискуют буквально вот нужное вписать, то просмотров и прочтений в пабликах будет намного больше, чем ежели ты, скучный человек, сообщаешь, что ни черта подобного. А другие – по идейным соображениям.
3: Это зачем?
4: Борюсь.
3: С кем?
4: Со всеми. За счастье и свободу.
1: Исследования показывают, что вклады у россиян отнимать никак нельзя. Социологи и экономисты и без того констатируют, что этой весной россияне впали в экономический пессимизм. А из недавнего опроса ВТБ выяснилось, что наличие сбережений, цитирую, положительно влияет на эмоциональное состояние большинства граждан. Финансовая стабильность обеспечивает душевный комфорт 73% опрошенных, а отсутствие обязательств 64%. Лишь 3% заявили, что их финансовое положение никак не сказывается на ментальном здоровье. Конец цитаты. К тому же эксперты в СМИ время от времени дают советы по повышению финансового фундамента эмоционального состояния. Недавно агентство Prime и правительственное агентство Рио опубликовали советы частного инвестора Федора Сидорова. Сколько надо собрать сбережений, чтобы жить только на проценты? Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, констатирует Рио. Правда, возникает невольный вопрос. А что, государственная пропаганда и информационная политика теперь нацелена на то, чтобы поощрять класс рантье, желание не работать? И происходит это именно тогда, когда то представители крупного бизнеса, то министры жалуются на дефицит кадров в России и необходимость в связи с этим продолжать привлекать трудовых мигрантов. Странная какая-то картинка получается. Постоянно возбуждать публику темой «жить не работая», а потом ее же просить с пониманием отнестись к потокам мигрантов. Почему-то это напоминает начало романа Сергея Лукьяненко «Конкуренты». Объявление висело на столбе между «сдам квартиру только русской семье, только без детей и дорого» и «сниму венец наивности в делах». Вначале Валентин раздраженно посмотрел на первое объявление. Интересно, понимал ли пишущий, что если жилье будет сдаваться лишь бездетным русским семьям, то скоро русских вообще не останется? Впрочем, это совсем другая история, а что же до влияния сбережений на эмоциональное состояние и прочее ментальное здоровье, то тут, полагаю, у россиян возражений нет.
3: Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. Когда в подвал вместе полезем.
1: Между тем, наметилась тенденция, что россиянам все больше греют сердце не вклады со сберкнижками, а наличные. По данным Центробанка, за апрель объем наличных в российском обороте увеличился в сравнении с предыдущим месяцем на 3,5% и достиг более 20 триллионов рублей. Итоги мая подводить пока невозможно, но за его первую половину россияне сняли со счетов наличными еще 330 миллиардов. А по данным аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле доля наличных платежей в общем обороте расчетов выросла до 30%. Это более чем на 15% больше, чем годом ранее. В Сбербанке также отметили, что тяга к наличным расчетам продолжает расти, особенно в сфере малого бизнеса. Эксперты поясняют это вполне очевидными причинами. Во-первых, это желание перевести часть расчетов в серую зону и уйти от повышенных в этом году налогов. Во-вторых, это опасение, что в нужный момент из-за блокировок может сбойнуть мобильная связь, и человек не сможет оплатить покупку. Как заявил в связи с этим заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, цитирую, «Тенденцию мы продолжаем наблюдать, она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать». Конец цитаты. Однако пока коллеги это учитывать не планируют. Во всяком случае, в начале апреля руководитель департамента Центробанка Алла Бакина сказала, что Банк России, цитирую, «пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями». Фразу, правда, можно толковать двояко. ЦБ не наблюдает тенденцию перехода на наличные вообще или не наблюдает ее в связи с налогами, а наблюдает в какой-то иной связи. Сам Центробанк пока заботился зеркальной проблемой – обезналичиванием, внесением крупных наличных сумм на банковские счета. Регулятор официально рекомендовал банкам усилить контроль, если физические лица вносят на свои счета крупные суммы, например, свыше 5 миллионов рублей в месяц, или если вносят более 1 миллиона рублей в месяц и большую часть суммы потом переправляют на заграничные счета. Так называемые оппозиционные каналы тут же дали эту новость под будоражащим заголовком «Центробанк усиливает контроль за счетами россиян». Но узрев, о каких суммах идет речь, большинство россиян махнут рукой.
4: Да пустяки! Дело-то житейское!
1: Кривая Лафера продолжает проявлять себя в разных ипостасях. В Госдуме заявили, что введение туристического налога, сборов, возможно, было ошибкой. По словам члена Комитета Госдумы по туризму Артема Прокофьева, затраты на администрирование этого сбора в ряде регионов превысили объемы самих поступлений, и ряд регионов и городов, внедривших налог, стали от него отказываться. Тем временем рост налогов вкупе со снижением потребления продолжает порождать определенные проблемы. Вслед за магазинами одежды и обуви и заведениями общепита началась волна закрытий мини-маркетов, круглосуточных магазинов у дома. По данным компании Infoline, за год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%. В условиях снижения спроса и повышения налогов такие магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-сервисами доставки еды. Правда, утверждение, что они закрываются именно из-за этого, а не из-за ухудшения условий бизнеса, начинает несколько хромать. По подсчетам, онлайн-торговля потеряла до 10% клиентов из-за блокировок в интернете. Журнал Forbes сделал обзор, какие магазины, сети и бренды закрылись или сократились в России. Если брать малый бизнес, то, по словам директора практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании NEO Татьяны Пушковой, здесь сильнее всего страдают три сферы – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Основные причины – высокая ключевая ставка, падение покупательной способности, рост конкуренции. Бизнес с годовой выручкой 20-60 миллионов рублей вдобавок сталкивается с трудностями из-за налоговых изменений. А россияне, судя по недавнему потребительскому опросу, результаты которого публикуют ведомости, уже успели соскучиться по ранее ушедшим иностранным брендам. 56% опрошенных хотят возвращения зарубежных компаний хотя бы в одной из сфер. Причем среди молодежи таких 84%. При этом 41% хотели бы возвращения на российский рынок автомобильных брендов. 28% – компаний в сфере музыки и компьютерных игр. 27% – поставщиков программного обеспечения. 25% – поставщиков мебели и стройматериалов. 23% – продуктов питания и напитков. 22% – иностранной косметики. 27% респондентов не хотят возвращения иностранных компаний. 17% не определились в своем отношении к этому. Чаще всего не хотят возвращения западных брендов люди постарше и жители малых городов. Эксперты, опрошенные ведомостями, отметили, что возвращение блудных брендов хотят россияне с высоким и средним уровнями дохода. А те, у кого доход мал и кто этими брендами не пользовался, не хотят. Но тогда возникает вопрос опять о ментальном здоровье россиян, которое, как мы выяснили, связано со сбережениями. И вопрос простой. Если я чем-то не пользуюсь, то почему не хочу, чтобы это было для тех, кто пользуется? Например, я не пользуюсь метро и не перемещаюсь в инвалидной коляске. Но это не значит, что отвечу «не нужно» на вопрос, нужны ли метро или пандусы в подъездах.
5: А ты че?
6: Да мне не надо.
5: А че?
6: Ну не надо мне и все.
5: А почему?
6: Ну не надо мне.
7: А че такое?
8: Что ты пристал ко мне? Какое твое собачье дело?
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
10: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
12: Лучший сок душистых яблок.
13: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
14: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
15: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
16: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
17: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
18: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
19: Персик слаще из нектаров,
20: абрикос еще вкусней.
21: Винограда и граната
22: всех насыщеннее вкусней.
23: Слива с яблоком вкусней.
24: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
25: Ваш Пасусов поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
26: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории, но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. 6. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. 7. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Асхабова. Здравствуйте. Более 25 миллиардов рублей выделили на реализацию нацпроекта в Дагестане в этом году. Это на 700 миллионов больше, чем в прошлом году. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов открыл первое в этом году заседание Президиума Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе. Премьер отметил, что нацпроекты были запущены с прошлого года по прямой инициативе президента России Владимира Путина. Их масштаб огромен – от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового экономического развития. В Дагестане внедряют систему видеонаблюдения для раннего обнаружения лесных пожаров. По словам заместителя руководителя Даглесхоза Алимурата Муртузалиева, их установку и интеграцию в единую систему оперативного реагирования планируется завершить к 2027 году. Кроме того, ведомство в прошлом году закупило 12 дронов, которые уже активно применяются инспекторами лесопожарного центра. В текущем году был приобретен еще один аппарат. МЧС Дагестана опровергло сообщение о сильных подтоплениях в селах Хасавюртовского района. В ночь на 26 мая в селе Новоцелетли Хасавюртовского района наблюдался выход воды за пределы русла. Как уточнили РИА Дагестан в региональном МЧС, сильных подтоплений не зафиксировано. В настоящее время уровень воды снижается, угрозы для жителей нет. Ранее в СМИ сообщало, что из села эвакуировали женщин и детей. В МЧС отметили, что официальной эвакуации объявлено не было. Жители села самостоятельно приняли меры предосторожности на случай возникновения чрезвычайных происшествий. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение России и Южной Осетии о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, подписанное в городе Цхинвали 7 ноября прошлого года. Документ на рассмотрение Палаты парламента внес российский Кабмин. Соглашение предусматривает, что при увольнении со службы назначать пенсию человеку будет на территории той страны, где он был уволен. Выплату пенсии же будет осуществлять та страна, где он постоянно проживает. Назначение выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи будет осуществляться на территории страны, где они постоянно проживают. Риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8-10 часов в день. У людей с таким образом жизни риск получить проблемы с сердцем выше на 40-50%, чем у тех, кто сидит на работе не более 3-4 часов. Для организма важны регулярные микроперерывы, сообщила врач-кардиолог. Вадим Евсеев продолжит работать главным тренером махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне. Об этом Матч ТВ сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Евсеев возглавил «Динамо» в конце прошлого года, сменив Хасанбиби Джиева. Команда финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, а в стыковых матчах сохранила прописку в РПЛ, победив екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0-2-0. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили 3 безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная Фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще 3 топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера, по информации СМИ, португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым. Лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, напомнил Новак, в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6,4 тысячи договоров почти на 50 миллиардов рублей.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом проверять

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска. Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентом.

0: В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговым. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговым, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию, моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе, таким образом они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной. Да? Мы понимаем, откуда берутся такие чеки. То есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, купленные, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходит только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС. Да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты. То есть это касается в первую очередь декларации по НДС. И здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром. Это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый – это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке, в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все цифры, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
1: Юридическая рубрика

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата. Предсказуемый график. Небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. «Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит». Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто, чтобы не упасть. Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо. Без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет», и впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки, контроль – зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг».
2: Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый. Ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Темпы роста цен в Дагестане оказались заметно ниже общероссийских. В апреле этого года потребительские цены в Дагестане, по данным Росстата, опустились на 0,5% относительно марта. А годовая инфляция практически не изменилась, остановившись на отметке 4,1%, что существенно ниже общероссийского показателя в 5,6%, сообщает Центральный банк России. Согласно мониторингу, в Дагестане в апреле этого года стоимость продуктовой корзины снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом начали дорожать услуги туризма, но, как отметили аналитики, данное явление традиционно сезонное. Законопроект о защите объектов Центрального банка от беспилотников будет принят максимально быстро. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рядом с объектами будут расположены средства защиты от беспилотных летательных аппаратов, а сотрудникам выдадут оружие. По словам Аксакова, законопроект предполагает финансирование защиты от беспилотников за счет самих объектов. Госдума приняла закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против России за рубежом. Правила распространяются на статьи о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывах к действиям, направленных на нарушение территориальной целостности России. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают якобы о выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. Разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в России достигла 90%, сообщают данные Росстата. Эксперты связывают это льготной ипотекой и перегревом рынка недвижимости. Аналитики предупреждают, что значительного снижения цен на новое жилье ожидать не стоит. В этом году квартиры в новостройках могут продолжить дорожать быстрее инфляции. В Калининградской области стартовали 10-е российско-китайские игры. 25 мая в комплексе «Янтарь-холл» в Светлогорске прошла торжественная церемония открытия 10-х российско-китайских молодежных летних игр. В программу значимого мультиспортивного турнира впервые включено скалолазание. Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствовал всех участников от имени президента России Владимира Путина. Сборная России по скалолазанию на турнире представлена 6 спортсменами. Сборная Китая по скалолазанию в Калининграде также выступят 6 человек. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Громкое самопожертвование – не добро, а реклама добра. Анатолий Алексин. Советский писатель и драматург.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистый.

0: вкусней!
1: Слива с яблоком вкусней! Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей!
2: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
6: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
5: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение,

0: сбережений, акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде.
1: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию. Но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
4: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектара.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
19: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника Бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки, честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения, честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание. Но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь. И на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. Последний звонок прозвучал для 57 тысяч выпускников в Дагестане. Сегодня во всех школах Дагестана прозвенел последний звонок. В этом году рубеж школьной линейки в республике перешагивают более 46 тысяч девятиклассников и более 11 тысяч одиннадцатиклассников. В Дербентском районе Дагестана стартовало строительство третьей подъездной дороги к всесезонному туристическому курорту. Новый участок возводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность дороги составит 8,7 километра. Она соединит федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с Каспийским прибрежным кластером. Благодаря этому появится удобный доступ к пляжам, гостиницам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Все работы по созданию транспортной инфраструктуры планируется завершить до 30 декабря 2027 года. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Документ был внесен правительством России. Поправки предусмотрены в статью 217 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно закону, срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан, сообщил ведомостям его представитель. В Роскомнадзоре пояснили, что согласно приказу номер 51 от 28 февраля прошлого года, операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются оборудованию, используемому на их сетях. Россиянам запретили требовать от страховщиков более 400 тысяч рублей за ремонт автомобиля по ОСАГО. Конституционный суд решил, что выплата сверхстраховой суммы нарушает баланс интересов и может ударить по устойчивости страховых компаний и доступности ОСАГО. Команда дагестанских пловцов впервые примет участие во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин», которые пройдут 27-31 мая в Казани. Дагестан на турнире представят воспитанники спортивной школы «Парус» Мирзахан Бабаев, Илья Ткаченко, Вера Стогни и Саида Амарова. В Казань также отправились президент Федерации плавания Республики Дагестан и старший тренер сборной Дагестана. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Какая сейчас ситуация с налоговыми рисками?
3: Читал семинар для бухгалтеров, финансовых директоров в одном из университетов. И получается так, что за последние годы тенденция к снижению количества уголовных дел по налоговым преступлениям. Уклоняться от уплаты налогов стало все сложнее, сложнее и сложнее. И тому несколько причин. Ну, во-первых, допустим, за прошлый год, по данным из отдельных источников, возбуждено уголовных дел по налогам, что около 4500. При этом до суда дошли там, пятая часть, по-моему, уже примерно так. Куда делись все остальные? Погасили. Никто не хочет связываться с уголовной ответственностью, если есть возможность погасить. Конечно, не всегда есть возможность погасить, поэтому, ну да, ты привлекаешься к уголовной ответственности. А погасить можно до удаления суда в совещательную комнату, даже если уже дело в суде. Это раз. Второе. Эффективность налоговых проверок возросла. Налоговая в настоящее время все больше, все чаще проводит проверки с привлечением сотрудников ОЭППК, ну, полиции. И проверки стали совместными, налоговая и полиция. Эффективность возросла. Если там раньше собираемость была что-то по одной проверке примерно 78 миллионов, то сейчас средняя собираемость по одной проверке 109 миллионов рублей. Эффективность. А возбуждаются уголовные дела в 90% случаев, если материал передается в Следственный комитет из налоговых инспекций. А раньше в 50% случаев, то есть качество возрастает. Все это приводит к тому, что преступление сокращается, потому что предприниматель не хочет с этим связываться, потому что понимает, что точно доначислят, точно взыщут, еще и к уголовной ответственности привлекут. Плюс еще работа налоговой улучшилась, вот эта пресловутая АСК НДС-2, которая видит разрывы, цепочки, и на ранних этапах анализирует, вызывается предприниматель на предпроверочном анализе для понуждения его, что называется, к доплате. При камеральных проверках выявляются разрывы, ну и при выездных тем более. Все это ведет к тому, что у тебя нет даже возможности где-то там уклониться, потому что своевременно это будет выявлено. Конечно, все равно присутствуют еще фирмы-однодневки, разрывы, неуплата НДС, и чаще всего за это и привлекаются люди к уголовной ответственности за налоговые преступления. Кое-где есть еще дробление, но все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому мы идем в светлое будущее, где все будут платить налоги.
2: А как же зарплата в конвертах?
3: Да, зарплата в конвертах. Это какая должна быть зарплата и какому количеству сотрудников, чтобы там прям доначисление серьезное было. Да, конечно, если проверка выездная проводится, то в том числе в общий котел приписывается и зарплату в конвертах, что называется. Но, по большому счету, это не такой большой процент. Налоговой есть тоже эффективность проверки. Вот то, о чем я сказал. Раньше было 78 миллионов по одной проверке, сейчас 109 миллионов. Если ты платишь зарплату в конверте, и вся зарплата за год составляет 1 миллион рублей, ну, вряд ли налоговая там заинтересуется. Если у тебя вся зарплата в конвертах составляет 1,5 миллиарда, все зависит от ситуации.
1: Юридическая рубрика

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В апреле этого года количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 2 миллиона. По сравнению с мартом, показатель почти не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным ведомства, объем кредитования наличными увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 418 миллиардов рублей. Годовой прирост в сегменте составил 83%. В апреле того года банки предоставили кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В апреле средний размер кредита наличными вырос на 6 тысяч по сравнению с мартом и составил 206 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 26 тысяч. В апреле 2025 года средний размер кредита наличными составлял 180 тысяч рублей. Средний срок кредитования в этом сегменте в апреле составил 28 месяцев, что на 1 месяц больше, чем в марте, и на 3 месяца больше, чем в апреле того года. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: К 2030 году большая кольцевая линия московского метрополитена станет самой первой беспилотной в столичной подземке. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подводя итоги двухлетней работы Центра перспективных разработок московского транспорта. Он напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав откатал уже свыше 3000 километров. В конце нынешнего года подземный поезд-беспилотник начнут испытывать в общем графике движения, в том числе с учетом 90-секундных интервалов в часы пик. В 2027 году он начнет перевозить пассажиров, к 2030 году должна быть запущена уже целая беспилотная линия. У россиян сформировался список священных категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, а также базовом бытовом комфорте, заявил газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Россияне не экономят.

0: Считывает свыше 4000 слов на букву «А». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По словам филолога, такой результат получили после подсчета, в ходе которых исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы. Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1000 слов на букву «А». Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3000 слов на букву «А».
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Известна и даже замылена фраза Михаила Салтыкова-Щедрина о том, что власть должна держать российский народ в состоянии беспрестанного изумления. С этой опцией власти более-менее успешно справляются со времен Петра I. Но вот кто никогда не подводил чаяния российского народа, так это рубль. Уже 35 лет народ твердо знает – рубль будет падать. И как-то уже привык не верить в рубли, не держать долгие накопления, покупать доллар или евро про запас и точно знать, что на этом всегда выиграешь. И вот теперь рубль третий год тоже держит российский народ в состоянии изумления. За май рубль в очередной раз укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, обрушив все расчеты аналитиков. Более того, в Туне прошли уже год ведущиеся разговоры, мольбы крупнейших госбанкиров, руководителей государственных и частных корпораций, Российского союза промышленников и предпринимателей и даже части министров из экономического блока правительства опустить рубль до уровня, который позволил бы получать прибыль и корпорациям, и бюджету. Бюджет в рекордном дефиците, рубль только укрепляется. Официальный прогноз Министерства экономического развития, на основе которого строятся расчеты бюджета, уже настолько далек от реального курса рубля, что о нем не приходится даже вспоминать. Аналитик компании KIT Finance Broker Илья Кузьминых напоминает известный расчет. Каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджетный прогноз курса в 92 рубля 20 копеек за доллар обходится казне примерно в 110 миллиардов рублей ежемесячно. Если взять этот расчет как верный, получается, что нынешнее укрепление – это более 2 триллионов рублей ежемесячно. Так что расчет, конечно, тоже вызывает сомнения. Тем не менее, факт остается фактом. Слишком крепкий рубль всем противопоказан. Тем не менее, он крепнет. Обстоятельный и толковый обзор того, что и почему происходит с рублем, опубликован в газете «Деловой Петербург» под заголовком «Точка разворота. Рубль беспрецедентно укрепился и нанес удар по бюджету России», что в общем и целом передает суть сюжета с рублем.
2: Нет, ну он издевается.
1: Пока же надо констатировать, что укрепление рубля дает как минимум два несомненных плюса. Первый. Если бы не крепкий рубль, то темпы инфляции были бы намного большими, чем сейчас. Второй. Сбережения в рублях, что в наличных, что тем паче на банковских депозитах, не обесцениваются, как в прежние времена. Но, как в старом анекдоте, есть нюансы. Первый нюанс – бесконечные разговоры о якобы конфискации вкладов, на которые зарится злокозненное государство. Этой истории уже года три. Однако миф живуч. Во-первых, потому что такие истории – это основа основ. Как это было в знаменитом монологе Михаила Жванецкого. В то, что что-то добавят, не верю. Что отберут то, что есть, верю сразу и во веки веков. Он еще там же сказал. В то, что, может быть, и будет закон, не сажать за слова. С трудом, но верю. А в то, что даже этот закон будет перечеркнут одним росчерком пера того секретаря обкома, где живет и суд, и подсудимый, верю сразу и во веки веков. В то, что командиры теперешние на совещание соберутся, я еще верю. Что неделю сидеть будут, верю. А что что-нибудь придумают, не верю. И дал общий диагноз. Наш человек, если 100 раз в день не услышит, что живет в полном дерьме, не успокоится. Он же должен во что-то верить. Вторая причина живучести этой темы частично пересекается с первой. Время от времени кто-то из высших государственных мужей и жен высказывается на эту тему, желая успокоить подведомственное население. Но получается обратный эффект. Население, которое не верит, тут же вспоминает про твердо и четко от прежних властей и только утверждается в мысли – ну, точно отберут. В конце 2024 года о том, что никакой конфискации вкладов не будет, высказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Из чего население сделало безошибочный вывод, что отберут сразу после Нового года. Прошло 1.5 года, вклады, разумеется, никто не отобрал. Из чего население сделало безошибочный вывод – усыпляют бдительность гады. В августе 2025 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что не будет никакой конфискации или заморозки вкладов. Значит, осенью выдохнули знатоки. И вот в этом мае министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка банковских вкладов россиян исключена и назвал эти версии фейковым вбросом. В пабликах тема тут же пошла по кругу. Третья причина живучести этой истории – миф о конфискации вкладов подпитывают доброходы. Одни, потому что если сообщать, что вклады конфискуют буквально вот нужное вписать, то просмотров и прочтений в пабликах будет намного больше, чем ежели ты, скучный человек, сообщаешь, что ни черта подобного. А другие – по идейным соображениям.
3: Это зачем?
4: Борюсь.
3: С кем?
4: Со всеми. За счастье и свободу.
1: Исследования показывают, что вклады у россиян отнимать никак нельзя. Социологи и экономисты и без того констатируют, что этой весной россияне впали в экономический пессимизм. А из недавнего опроса ВТБ выяснилось, что наличие сбережений, цитирую, положительно влияет на эмоциональное состояние большинства граждан. Финансовая стабильность обеспечивает душевный комфорт 73% опрошенных, а отсутствие обязательств 64%. Лишь 3% заявили, что их финансовое положение никак не сказывается на ментальном здоровье. Конец цитаты. К тому же эксперты в СМИ время от времени дают советы по повышению финансового фундамента эмоционального состояния. Недавно агентство Prime и правительственное агентство Рио опубликовали советы частного инвестора Федора Сидорова. Сколько надо собрать сбережений, чтобы жить только на проценты? Жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, констатирует Рио. Правда, возникает невольный вопрос. А что, государственная пропаганда и информационная политика теперь нацелена на то, чтобы поощрять класс рантье, желание не работать? И происходит это именно тогда, когда то представители крупного бизнеса, то министры жалуются на дефицит кадров в России и необходимость в связи с этим продолжать привлекать трудовых мигрантов. Странная какая-то картинка получается. Постоянно возбуждать публику темой «жить не работая», а потом ее же просить с пониманием отнестись к потокам мигрантов. Почему-то это напоминает начало романа Сергея Лукьяненко «Конкуренты». Объявление висело на столбе между «сдам квартиру только русской семье, только без детей и дорого» и «сниму венец наивности в делах». Вначале Валентин раздраженно посмотрел на первое объявление. Интересно, понимал ли пишущий, что если жилье будет сдаваться лишь бездетным русским семьям, то скоро русских вообще не останется? Впрочем, это совсем другая история, а что же до влияния сбережений на эмоциональное состояние и прочее ментальное здоровье, то тут, полагаю, у россиян возражений нет.
3: Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. Когда в подвал вместе полезем.
1: Между тем, наметилась тенденция, что россиянам все больше греют сердце не вклады со сберкнижками, а наличные. По данным Центробанка, за апрель объем наличных в российском обороте увеличился в сравнении с предыдущим месяцем на 3,5% и достиг более 20 триллионов рублей. Итоги мая подводить пока невозможно, но за его первую половину россияне сняли со счетов наличными еще 330 миллиардов. А по данным аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», в апреле доля наличных платежей в общем обороте расчетов выросла до 30%. Это более чем на 15% больше, чем годом ранее. В Сбербанке также отметили, что тяга к наличным расчетам продолжает расти, особенно в сфере малого бизнеса. Эксперты поясняют это вполне очевидными причинами. Во-первых, это желание перевести часть расчетов в серую зону и уйти от повышенных в этом году налогов. Во-вторых, это опасение, что в нужный момент из-за блокировок может сбойнуть мобильная связь, и человек не сможет оплатить покупку. Как заявил в связи с этим заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, цитирую, «Тенденцию мы продолжаем наблюдать, она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать». Конец цитаты. Однако пока коллеги это учитывать не планируют. Во всяком случае, в начале апреля руководитель департамента Центробанка Алла Бакина сказала, что Банк России, цитирую, «пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями». Фразу, правда, можно толковать двояко. ЦБ не наблюдает тенденцию перехода на наличные вообще или не наблюдает ее в связи с налогами, а наблюдает в какой-то иной связи. Сам Центробанк пока заботился зеркальной проблемой – обезналичиванием, внесением крупных наличных сумм на банковские счета. Регулятор официально рекомендовал банкам усилить контроль, если физические лица вносят на свои счета крупные суммы, например, свыше 5 миллионов рублей в месяц, или если вносят более 1 миллиона рублей в месяц и большую часть суммы потом переправляют на заграничные счета. Так называемые оппозиционные каналы тут же дали эту новость под будоражащим заголовком «Центробанк усиливает контроль за счетами россиян». Но узрев, о каких суммах идет речь, большинство россиян махнут рукой.
4: Да пустяки! Дело-то житейское!
1: Кривая Лафера продолжает проявлять себя в разных ипостасях. В Госдуме заявили, что введение туристического налога, сборов, возможно, было ошибкой. По словам члена Комитета Госдумы по туризму Артема Прокофьева, затраты на администрирование этого сбора в ряде регионов превысили объемы самих поступлений, и ряд регионов и городов, внедривших налог, стали от него отказываться. Тем временем рост налогов вкупе со снижением потребления продолжает порождать определенные проблемы. Вслед за магазинами одежды и обуви и заведениями общепита началась волна закрытий мини-маркетов – круглосуточных магазинов у дома. По данным компании Infoline, за год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%. В условиях снижения спроса и повышения налогов такие магазины не выдерживают конкуренции с онлайн-сервисами доставки еды. Правда, утверждение, что они закрываются именно из-за этого, а не из-за ухудшения условий бизнеса, начинает несколько хромать. По подсчетам, онлайн-торговля потеряла до 10% клиентов из-за блокировок в интернете. Журнал Forbes сделал обзор, какие магазины, сети и бренды закрылись или сократились в России. Если брать малый бизнес, то, по словам директора практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании NEO Татьяны Пушковой, здесь сильнее всего страдают три сферы – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Основные причины – высокая ключевая ставка, падение покупательной способности, рост конкуренции. Бизнес с годовой выручкой 20-60 миллионов рублей вдобавок сталкивается с трудностями из-за налоговых изменений. А россияне, судя по недавнему потребительскому опросу, результаты которого публикуют ведомости, уже успели соскучиться по ранее ушедшим иностранным брендам. 56% опрошенных хотят возвращения зарубежных компаний хотя бы в одной из сфер. Причем среди молодежи таких 84%. При этом 41% хотели бы возвращения на российский рынок автомобильных брендов. 28% – компаний в сфере музыки и компьютерных игр. 27% – поставщиков программного обеспечения. 25% – поставщиков мебели и стройматериалов. 23% – продуктов питания и напитков. 22% – иностранной косметики. 27% респондентов не хотят возвращения иностранных компаний. 17% не определились в своем отношении к этому. Чаще всего не хотят возвращения западных брендов люди постарше и жители малых городов. Эксперты, опрошенные ведомостями, отметили, что возвращение блудных брендов хотят россияне с высоким и средним уровнями дохода. А те, у кого доход мал и кто этими брендами не пользовался, не хотят. Но тогда возникает вопрос опять о ментальном здоровье россиян, которое, как мы выяснили, связано со сбережениями. И вопрос простой. Если я чем-то не пользуюсь, то почему не хочу, чтобы это было для тех, кто пользуется? Например, я не пользуюсь метро и не перемещаюсь в инвалидной коляске. Но это не значит, что отвечу «не нужно» на вопрос, нужны ли метро или пандусы в подъездах.
5: А ты что? Да мне не надо. А что? Ну не надо мне и все. А почему? Ну не надо мне.
6: А что такое?
5: Что ты пристал ко мне? Какое твое собачье дело?
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
7: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
10: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
9: Закрома Родины.
10: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которая проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
9: Копейка рубль бережет.
10: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид, злостный, это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов Кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово интроекция тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания «Rock the World». Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили «голосуйте за такого-то кандидата». А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание и интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сара Джессика Паркер, популярные актеры, которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитет и часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты – как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующая цифра и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического либо какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. А это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно несвязанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота. Вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Асхабова. Здравствуйте. Более 25 миллиардов рублей выделили на реализацию нацпроекта в Дагестане в этом году. Это на 700 миллионов больше, чем в прошлом году. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов открыл первое в этом году заседание Президиума Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе. Премьер отметил, что нацпроекты были запущены с прошлого года по прямой инициативе президента России Владимира Путина. Их масштаб огромен – от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового экономического развития. В Дагестане внедряют систему видеонаблюдения для раннего обнаружения лесных пожаров. По словам заместителя руководителя Даглесхоза Алимурата Муртузалиева, их установку и интеграцию в единую систему оперативного реагирования планируется завершить к 2027 году. Кроме того, ведомство в прошлом году закупило 12 дронов, которые уже активно применяются инспекторами лесопожарного центра. В текущем году был приобретен еще один аппарат. МЧС Дагестана опровергло сообщение о сильных подтоплениях в селах Хасавюртовского района. В ночь на 26 мая в селе Новоцелетли Хасавюртовского района наблюдался выход воды за пределы русла. Как уточнили РИА Дагестан в региональном МЧС, сильных подтоплений не зафиксировано. В настоящее время уровень воды снижается, угрозы для жителей нет. Ранее в СМИ сообщало, что из села эвакуировали женщин и детей. В МЧС отметили, что официальной эвакуации объявлено не было. Жители села самостоятельно приняли меры предосторожности на случай возникновения чрезвычайных происшествий. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение России и Южной Осетии о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, подписанное в городе Цхинвали 7 ноября прошлого года. Документ на рассмотрение Палаты парламента внес российский Кабмин. Соглашение предусматривает, что при увольнении со службы назначать пенсию человек будет на территории той страны, где он был уволен. Выплату пенсии же будет осуществлять та страна, где он постоянно проживает. Назначение выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи будет осуществляться на территории страны, где они постоянно проживают. Риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8-10 часов в день. У людей с таким образом жизни риск получить проблемы с сердцем выше на 40-50%, чем у тех, кто сидит на работе не более 3-4 часов. Для организма важны регулярные микроперерывы, сообщила врач-кардиолог. Вадим Евсеев продолжит работать главным тренером махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне. Об этом Матч ТВ сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Евсеев возглавил «Динамо» в конце прошлого года, сменив Хасанбиби Джиева. Команда финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, а в стыковых матчах сохранила прописку в РПЛ, победив екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0-2-0. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте представим, что каждый человек на планете приобретет книги Роберта Киосаки. Каждый будет следовать его советам и правилам. Каждый будет становиться богатым. Где же тогда будут бедные? Киосаки рассказал, что теоретически может представить ситуацию, когда мир населяют богатые люди. Не практически. Писателю кажется, что самую важную вещь, которую мы должны начать делать как можно быстрее, это научиться использовать солнечную энергию. Вы знаете, почему люди продолжают оставаться бедными? Задал вопрос предприниматель. Потому что такие парни, как он, постоянно продают нефть. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Вот что сказал далее Киосаки. Как только солнечная энергия будет использоваться больше, тогда планета будет становиться богаче, ведь меньше ущерба для окружающей среды. Но существуют люди, которые не хотят, чтобы использовалась энергия солнца, ветра, приливов и отливов. Поэтому чем раньше все это придет к нам, тем богаче станут все вокруг. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Первая компания Роберта изобрела так называемый кошелек серфингиста. Писатель поделился тем, как он пришел к этой идее. Это была его первая большая компания. В Нью-Йорке он ходил в военную школу и был моряком. Школа Киосаки была одной из лучших среди парусного спорта страны. Когда ребята брали с собой кожаные бумажники, они мочились и становились сморщенными. До этого все другие продажи Киосаки были разрушены, и они решили, что будут продавать нейлоновые кошельки. Затем Киосаки и его напарники начали производить такие кошельки и вошли в бизнес. Они начали производить их в Тайване и Корее. Бизнес взлетел. Это произошло, когда предпринимателю было около 30 лет. Киосаки говорит, что не стал банкротом, но потерял миллионы долларов. Роберт говорит, что в школе обычно детей наказывали за то, что они сделали какие-то ошибки. Но предприниматели знают, что невозможно узнать ничего нового, пока ты не сделаешь ошибки. Поэтому сам Роберт сделал множество ошибок. И после каждой такой ошибки он становился умнее. Далее Киосаки поделился своими мыслями о надвигающемся большом экономическом кризисе. Такое происходит постоянно. Прошлый кризис был очень большой и очень плохой. Это происходит постоянно. Например, когда президент Никсон в 1971 году отвязал доллар от золота. И если мы посмотрим на года с 1970 до 2000, в Америке был бум, потому что мы просто печатали деньги. В итоге все рухнуло. Сейчас они все так же пытаются печатать деньги, но я не думаю, что это сработает. Вот поэтому мы и видели, как в 2000 году цена золота была $275 за унцию, а сегодня она составляет $1200 за унцию. Увеличение на $1000. Я заработал много денег из этого. Я не верю правительству. Я не говорю, что они плохие или хорошие люди, я просто думаю, что они не совсем хорошо справляются с деньгами. При этом предприниматель считает, что это отличное время для создания компании, даже в такие ужасные и сложные дни. Киосаки говорит, что экономика то поднимается, то падает, и мы можем войти в мировую депрессию. У Франции большие проблемы, у Германии все в порядке, у Англии также есть проблемы. То же самое с Китаем. Поэтому если мы войдем в мировую депрессию, она будет длиться около 10 лет, считает предприниматель. Но эти времена лучшие, продолжает Роберт. Киосаки заработал больше денег за последние 5 лет, чем когда-либо в своей жизни. В один прекрасный день все богатые и бедные папы скончаются, и, конечно же, они не смогут с собой взять какие-либо чемоданчики с деньгами. Вот что сказал Роберт о том, что мы должны инвестировать в то, что сможем взять с собой, когда придет роковой день. Вы знаете, я не понимаю, что происходит с людьми, которые иногда говорят, что деньги не духовны. Я отвечаю, что все зависит от отношения человека с ними. Я зарабатываю много денег, но я и отдаю их. И я следую библейскому принципу: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь.

0: Поэтому, когда я встречаю кого-то, у кого нету денег, это значит одно — они ничего не отдают. Поэтому часто бывает, что люди хотели бы иметь больше, но при этом они ничего не делают. Киосаки сказал, что его бедный папа хотел бы работать меньше, но получать больше. Для предпринимателя это антирелигиозно. Миллионер считает, что если вы хотите больше зарабатывать, тогда нужно работать и отдавать больше.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрия опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Распаковывают ли подарок сразу же? Вопрос хороший, ведь порой так и хочется отложить этот процесс на потом. Однако этикет рекомендует открывать подарок сразу же и благодарить дарителя.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, добрый день. Я очень рад вас приветствовать. Сегодня у нас проходит третий день нашего инвестбуткемпа, где мы проводим обучение, и не просто обучение, но и даем очень много практики всем нашим учащимся. И традиционно на каждый инвестиционный буткемп мы приглашаем именитых спикеров, которые известны в мире, особенно в русскоязычном пространстве. Это люди, которые доказали своими результатами, что они могут достигать успеха, что их методы работают. Мой друг Александр Герчик – это человек, который известен на постсоветском пространстве, в русскоязычном сегменте, известен своими книгами, видео. Вся его деятельность посвящена трейдингу на бирже. Это человек, который с простого таксиста в Нью-Йорке поднялся до биржевого трейдера. Итак, я не буду спойлерить, передаю слово Александру вам. Расскажите немного о себе.
5: Насколько простая история, настолько история для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом. Я КМС по самбо. В 91-м году отслужил армию. И в 93-м уехал в Америку. $37 в кармане был. Сегодня я, кстати, вспоминал, мне было на самом деле $40. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И $37 я приехал в Америку. Работал везде, от посудомойщика, вот в прямом смысле слова, и на дилерской стоянке, и машины мыл, и успел поработать в магазине женской одежды, везде. И потом работал несколько лет на такси, 3 года я работал на такси, потом попал сначала в брокерскую компанию, 8 месяцев поработал брокером, потом сдал лицензию на трейдера, получил 3 лицензии, 7-я серия. 55-я серия, 61-я – это 3 самых тяжелых серии в Америке. Эти экзамены приравниваются к адвокатскому и медицинскому. Очень мало людей, то есть меньше 30% американцев сдают их с первого раза. То есть это очень тяжелый экзамен. У меня сейчас мой ребенок, будущий доктор, вот он готовится к экзамену к апрелю месяца. Для того, чтобы ты был конкурентоспособным, нужно получить минимум 95 баллов. Если ты не получаешь 95 баллов, просто чтобы вы понимали, конкурсное место приблизительно 500 человек. В медицинский институт. А в 98-м году я пришел в фирму. 99-й у меня первый уже был положительный год. Я заработал $195 000. Это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000-м году я был номер один в фирме. Стал через год. Я заработал 2 миллиона себе. В фирме заработал 6 миллионов. 2000-2001, 2002-2003 я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, многие любят так говорить красивые такие слова, так как, по сути дела, Уолл-стрит – это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг, многие любят говорить такие красивые слова, и звучит это очень красиво, это номер один трейдер в мире. Конечно, по мировым рейтингам я не знаю, но то, что я в Америке был там один из лучших, да, некоторые годы номер один – это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году я был один из участников фильма Wall Street Warriors, снимали HBO, перевели на 15 языков. Это вообще самое скучное. Я не люблю сниматься в кино и не люблю бизнес. Бизнес чисто бизнес, как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нет никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Угу. Санэпидемстанция, там, полиция, да, еще политика. Кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Да. Ты вне политики, у тебя экран, два экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. Угу. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Угу. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Да, я всегда пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Угу. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров, Ричард Деннис, вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам.
4: Это эксперимент с черепашками, по-моему.
5: Абсолютно верно. Да. Это Ричард Деннис.
4: Это, кстати, я рекомендую. Классная.
5: Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал. Книга сам трейдер, это Ричард Деннис. Угу. Черепашки за два года заработали 200 миллионов долларов. В 80-х годах это как 20 миллиардов сейчас. Да, да. И я решил повторить то же самое. Я решил, вот, ну вот, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег? Угу. То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое, учил я бесплатно. Угу. Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750. Угу. Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали, как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский. Угу. И мы провели 750 персональных интервью, отобрали первую группу в 30 человек. Угу. А, за несколько лет, в 2008 году, уже за два года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов.
4: Ничего себе.
5: Мы платили, мы были лучше, кто платил, мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных, ко мне подошел один из моих студентов, и говорит, шеф, я по сегодняшний день все шеф называют, может нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Ну это нормально, то есть человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну хозяин, он же там вам дает там кость или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс – это хозяин? Да. Значит, он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков. Угу. Ну что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать.
4: Это курс по тренингу был?
5: Да, для банковских сотрудников. Угу. Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, да. Для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Hall Brothers, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел, контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, там, если ты компанию поднимаешь там, в течение 5 лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал. И это было такое антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной. Uh-huh. Мы были такие вот костяк. И фирма у нас была 144 в S&P. Одна из самых быстрорастущих компаний. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки там, 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно. Но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо там ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе. Uh-huh. Каждый раз ты ездишь в Манхэттен, и это скучно, и ты тратишь 3 часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своему партнеру и сказал, ребят, вот я вот сделал то-то, то-то, то-то, выкупайте меня и все. Угу. Потом я 4 года отработал в Финаме, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг, и остался в трейдинге, и периодически 3-4 раза в год я делаю курсы.
4: Угу. А вот интересный для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек.
5: Да, лично.
4: Лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер?
5: Когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Деннису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорят, какое самое запоминающееся событие в вашей жизни? Угу. Мое самое запоминающееся событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коэн. Это лучший трейдер в мире был. 20 миллиардов долларов. Я отказал Стивен Коэн в 2006 году.
4: Отказал?
5: Отказал, да. Он мне предложил работать, к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рэй Далио в самолете на соседних сиденьях. Я говорю, ну ты знаешь, я там в 2006 году там Стивен Коэн отказал. Он говорит, он, наверное, года 3 с тобой не разговаривал. Я говорю, он со мной не разговаривал, наверное, на лет 10. И потом, чисто случайно, мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Деннис сказал две вещи. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня – это ты человеку вот говоришь что-то, то-то, то-то, он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Mm-hmm. Да, например, вот у меня прокололось колесо, как бы его починить? Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Mm-hmm. Когда я делал персональные, естественно, я пытался уводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась вот на протяжении всего времени адекватность. Uh-huh. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Uh-huh. Была такая игра, мы давали всем, можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр, называется SET. Uh-huh. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками, так как каждый трейдер это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которых были нарисованы знаки. Правила давались всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. Угу. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Угу. Ротация была. Угу. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как бы, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть, помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну, совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. Uh-huh. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, и раз, вот, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть и что-то будет с деньгами происходить, будет то же самое. Uh-huh. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определять, да, вот здесь, здесь, ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представляешь, это студенты простого Тульского государственного университета. Uh-huh. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали. И тут приехали дядьки красивые в костюмах в Америке. Мне тогда было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Приехали, и они, естественно, все растерялись. Uh-huh. И, естественно, я сказал, давай не будем делать никакие выводы своему партнеру. Потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Uh-huh. Когда у нас были интервью, мы делали два интервью, как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, цветочки. Я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната. Посреди стол стоит. Как на допросе. Угу. Темнота закрыта. Мы делали всегда интервью вечером. Потому что человек усталый. И его гораздо легче разговорить. Я очень много книг читал. Мне нужен был психологический портрет. Потому что то, что было написано в книжке, было одно. Да, да. Но я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами. Всегда. Угу. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду. Угу. И вот представляешь, вот это 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе. Да, вот да. На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим там плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, сразу этот человек сразу попадал на вторичный экзамен. Угу. Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше. Мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить. Угу. Вот это было два. То есть они играли в эти карты сет. И ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей. Лидеры. То есть ты сразу видишь, когда человек вот начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду. Uh-huh. Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот, я знаю. Я говорю, ты никогда не знаешь. Да. Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека. Да. Потому что я не знал, как я себя поведу. Да? Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь. Да. Ты можешь там пытаться... понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду, в которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы видеть. Дальше я смотрел, кто входит в раш.
4: А вот смотри, такой момент, пока на этом моменте остановимся. Игра, она что выявляет? Внимательность, память? Она
5: внимательность раз. Память? Скорость два. Память три. Визуальное приспособление четыре. Агрессивность. Да? Агрессивность. Угу. Самое важное – принятие решения. Угу. Почему? Вот эти все пять перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть. Угу. Если ты сказал сет, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл. Угу. То есть ты должен очень быстро. Эта игра на очень быстро. Можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие. Угу. Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать. Она везде есть, она по патентам продается, называется сет. Да, мы все эти вещи придумывали сами.
4: Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит, Марго Анатольевич, удивительный феномен. Мне один человек очень говорит, понравился, я хотел его на работу взять. А потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается...
5: Проявился по-другому.
4: Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть.
5: Он шел любой ценой.
4: Он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать. Я понял, что этого человека я не возьму.
5: Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот...
4: Игра – классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека.
5: Очень.
4: Потому что на собеседовании или в резюме люди могут три короба сочинить.
5: 90% резюме я вообще никогда не смотрел. Угу. Я брался, знаешь, как я вообще всех шокировал? Я 5 лет управлял деском в Финаме. И мы были номер один компания. Угу. Я просто, человек приходил, вот вы знаете, вот резюме. Я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай. Угу. Он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. Он говорит, что рассказывать? Я же просто рассказывал все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе. Угу. И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, вот, там, и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги. Твои действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал. Я сказал, все, даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню, почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базированно на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат. Угу. И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях очень высоких. И я понял одну вещь, что вот если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если угу. человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так. Угу. И он говорит, да, шеф, я понимаю. Ты выводишь его в кабинет, ты же понимаешь, ну, я тебя могу сейчас как пацана вот так вот, угу. но я не хочу с тобой разговаривать. Угу. Мне не цель опустить тебя. Да. И всех, вот, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и там Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев, я всех своих ребят по фамилиям помню, и Бариан, всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они им было по 17 лет. Угу. Они у меня еще все на таких должностях, даже не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру...
4: То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать.
5: И можно договориться.
4: Можно договориться, можно как-то влиять. Что такое душа? Это душа – это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффет хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Темпы роста цен в Дагестане оказались заметно ниже общероссийских. В апреле этого года потребительские цены в Дагестане, по данным Росстата, опустились на 0,5% относительно марта. А годовая инфляция практически не изменилась, остановившись на отметке 4,1%, что существенно ниже общероссийского показателя в 5,6%, сообщает Центральный банк России. Согласно мониторингу, в Дагестане в апреле этого года стоимость продуктовой корзины снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом начали дорожать услуги туризма, но, как отметили аналитики, данное явление традиционно сезонное. Законопроект о защите объектов Центрального банка от беспилотников будет принят максимально быстро. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рядом с объектами будут расположены средства защиты от беспилотных летательных аппаратов, а сотрудникам выдадут оружие. По словам Аксакова, законопроект предполагает финансирование защиты от беспилотников за счет самих объектов. Госдума приняла закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против России за рубежом. Правила распространяются на статьи о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывах к действиям, направленных на нарушение территориальной целостности России. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают якобы о выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. Разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в России достигла 90%, сообщают данные Росстата. Эксперты связывают это льготной ипотекой и перегревом рынка недвижимости. Аналитики предупреждают, что значительного снижения цен на новое жилье ожидать не стоит. В этом году квартиры в новостройках могут продолжить дорожать быстрее инфляции. В Калининградской области стартовали 10-е российско-китайские игры. 25 мая в комплексе «Янтарь-холл» в Светлогорске прошла торжественная церемония открытия 10-х российско-китайских молодежных летних игр. В программу значимого мультиспортивного турнира впервые включено скалолазание. Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствовал всех участников от имени президента России Владимира Путина. Сборная России по скалолазанию на турнире представлена 6 спортсменами. В сборной Китая по скалолазанию в Калининграде также выступят 6 человек. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» на выезде выиграли у «Зенита» 78-73 в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сравняв счет в противостоянии 3-3. Уступая в серии со счетом 1-3, казанцы сумели вернуться в игру. Решающий матч состоится 28 мая на площадке «Уникса». Победителя этой пары в финале ждет прошлогодний чемпион ЦСКА, который в 5 матчах справился с «Локомотивом» Кубанью. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в упорном 4-сетовом поединке сломил сопротивление 31-го номера рейтинга из Перу Игнасио Бусы в первом раунде Ролан-Гаррос. Матч продлился более 3,5 часов. Во втором круге соперником россиянина станет 59-я ракетка мира аргентинец Камила Уго Карабелье. В то же время 23-я ракетка Диана Шнайдер уверенно разобралась с 74-м номером рейтинга из Мексики Ренатой Сарасуа 6-4-6-1 и получила путевку во второй раунд мейджора. Руководство СКА Хабаровска назначило Сергея Юрана на пост главного тренера команды, заключив с ним однолетнее соглашение. Юран, который уже руководил дальневосточной командой 2 года с 2020-го, сменил Алексея Поддубского, ушедшего из клуба в апреле после серии из 9 матчей без побед. В прошлый раз Юран помог армейцам сохранить прописку в первой лиге. Последним местом работы 56-летнего наставника был турецкий Серик Белидиеспор, который он покинул в октябре 2020 года из-за задержек зарплаты и бойкота тренировок игроками. Новый сезон СКА Хабаровск начнет также в первой лиге, где в минувшем розыгрыше занял 12 место. Главной задачей Юрана станет борьба за выход в РПЛ. Прошлогодний победитель чемпионата России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» неожиданно потерял очки во время выезда в Екатеринбург. Казанцы в первом матче уверенно обыграли местный «Динамо-строитель» 5-1, однако во второй игре сыграли с екатеринбуржцами в ничью в основное время 4-4 и одержали победу лишь в серии буллитов 3-2. Этим удачно воспользовались вице-чемпионы страны из «Динамо Электростали», дважды разгромившие на выезде столичный «Восток» 6-1 и 8-0. Теперь подмосковный коллектив единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая казанцев на 1 балл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корриде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию. Но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ». Разные мысли.
3: Каждая черта личности или особенность поведения возникает не случайно, а как полезная адаптация. Но выходя из-под контроля, любое качество становится вредным для человека и окружающих. Полностью избавиться от привычки мышления, скорее всего, невозможно, но вполне реально научиться ее отслеживать и контролировать. Корни многих ограничивающих убеждений лежат в объективно незначительных событиях детства. Стоит вернуться к ним и переоценить со взрослой точки зрения. Исследуя вредные привычки мышления, полезно выразить беспокоящую вас мысль в крайней, даже абсурдной форме. Выявление истинных ценностей и подоплеки желаний – важный инструмент в работе с неудовлетворенностью, прокрастинацией, стремлением во всем доходить до предела. И в профессиональной, и в личной жизни стоит время от времени собирать мнение о себе у окружающих. Несовпадение их взглядов с нашим представлением о себе помогает выявить слепые зоны, где мы себя не понимаем. Скажите «да» фантазии. Многие эффективные техники основаны на воображении идеального будущего. Пишите письма из нирваны. Придумывайте альтернативные версии себя из параллельных вселенных. И рисуйте карты своих целей сокровищ. Бывает, что даже с помощью специалиста человеку не удается примирить свои черты поведения с окружением. Более продуктивным может быть командный коучинг. Но если он недоступен, решение – кардинальная смена среды. Чтобы привычная черта поведения или мышления не стала проблемой, нужно найти баланс между ней и ее противоположностью. Агрессивным и пассивным стилем общения, мотивации от противного и направленной на цель, ориентации на чужое мнение и на самооценку. У любой личностной особенности есть своя цена. Например, циников трудно разочаровать, но и радость их редко бывает яркой. Понимая, какую цену мы платим, мы можем поддерживать баланс мышления.
2: Разные мысли.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы, в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать то, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так. Вот ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит, я передумал. Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу. Информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию возле Патасхабова. Здравствуйте. Последний звонок прозвучал для 57 тысяч выпускников в Дагестане. Сегодня во всех школах Дагестана прозвенел последний звонок. В этом году рубеж школьной линейки в республике перешагивают более 46 тысяч девятиклассников и более 11 тысяч одиннадцатиклассников. В Дербентском районе Дагестана стартовало строительство третьей подъездной дороги к всесезонному туристическому курорту. Новый участок возводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность дороги составит 8,7 километра. Она соединит федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с Каспийским прибрежным кластером. Благодаря этому появится удобный доступ к пляжам, гостиницам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Все работы по созданию транспортной инфраструктуры планируется завершить до 30 декабря 2027 года. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Документ был внесен правительством России. Поправки предусмотрены в статью 217 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно закону, срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан, сообщил ведомостям его представитель. В Роскомнадзоре пояснили, что согласно приказу номер 51 от 28 февраля прошлого года, операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются оборудованию, используемому на их сетях. Россиянам запретили требовать от страховщиков более 400 тысяч рублей за ремонт автомобиля по ОСАГО. Конституционный суд решил, что выплата сверхстраховой суммы нарушает баланс интересов и может ударить по устойчивости страховых компаний и доступности ОСАГО. Команда дагестанских пловцов впервые примет участие во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин», которые пройдут 27-31 мая в Казани. Дагестан на турнире представят воспитанники спортивной школы «Парус» Мирзахан Бабаев, Илья Ткаченко, Вера Стогни и Саида Амарова. В Казань также отправились президент Федерации плавания Республики Дагестан и старший тренер сборной Дагестана. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и наконец мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. И Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменский лечу. В Тюменский «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
2: Везде.
1: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубае. «Эквиум» там, в Дубаях. Yeah. Прям быстро развивайтесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
2: Yeah.
1: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил, да. Yeah. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матер относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свои первые деньги. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Да. И на что ты потратил их?
2: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил. Или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
1: родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
2: Ну сколько это?
1: Ну да, 18-19.
2: Нет,
1: второй курс.
2: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 класс.
1: А, был. Да.
2: То есть мне было 16 лет.
1: 16 лет. Вау, вау. Ну,
2: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества, или там, что я что-то могу.
1: Поверил в себя.
2: Да, поверил в себя, да.
1: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
2: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
1: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряды – хорошая школа.
2: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
1: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
2: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
1: Да-да-да.
2: Люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
1: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в Высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает. Здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже никогда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать, правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
2: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
1: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да?
2: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но... Все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил-то Технониколь, например? Я говорю, ну вот люди Технониколь построили Технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
1: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
2: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что говорит само, все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного. То есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
1: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Да, это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, и тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальности, дает
2: кроме еще скиллов, картину, да, картину мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
1: Ну, тоже взаимодействие.
2: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
1: Притом, не хуже, не лучше.
2: Не хуже, не лучше. Вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое и широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
1: Да. В Китае есть созреть, такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
2: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот, представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
1: И при том, как правило, не оставляют потомство.
2: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
1: через,
2: вот
1: этот период. Все-таки через жизненный путь, да. А не через вот этот, книжки.
2: Вот да, этот через подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
1: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. Да.
2: Или много простых
1: неправильных. Или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что, наоборот, за одного битого двух небитых дают, что, что если он через это прошел, его, наоборот, с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
2: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University, Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну, прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
1: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
2: Да, лидеров любое надо... слово провоцировать.
1: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее развиваться, и догонять практиков.
2: Чтобы было больше разнообразия в школах.
1: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
2: Азартная.
1: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился

0: обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там ценности, убеждения, представления о мире?
1: Знаешь, однажды на вот моей группы круги личного наставничества пришла женщина. Она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, грубо говоря, ворованный. Каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную, и там инвойсы подложенные и так далее. Там в 90-е это вообще было повально все черное. Там в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем. Как пойдет Технониколь? Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там вот эти, знаешь, там такие жесткие случаи бывают, там и так далее, не работаю. То есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот ты там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
0: И ответственности.
1: И ответственности, да. Влиять, как будем жить мы, люди, как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. В Нагорном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
3: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть такой закон. Перед взлетом судьба проведет тебя через дно. Она проверяет тебя. У каждого бизнесмена в мемуарах мы видим историю о том, как им пришлось продать последние вещи, продать последние ботинки для того, чтобы выжить. Так устроен мир. Вершина во всем, она очень маленькая. Там невозможно, чтобы было много людей. И для того, чтобы на вершину поднялись только единицы, судьба проверяет тех, кто способен туда подняться и удержаться там. В истории великих людей практически у всех мы видим такие моменты. И вот теперь давайте проанализируем, как же сделать так, чтобы вот этот кризис дна не стал фатальным, чтобы вам там не оказаться навсегда. Во-первых, напомню, что вот этот иероглиф «кризис», если в русском языке кризис подразумевает там сильные, плохие изменения, то в китайском языке кризис состоит из двух частей. Это сильные изменения и новые возможности. К сожалению, в русском языке нет вот этой коннотации про новые возможности. Кризис дает возможность найти новые ориентиры. Иногда, идя к какой-то цели, мы ригидно не обращаем внимания на то, что, может быть, цель давно уже пора поменять. Может быть, горка, на которую я иду и трачу время, уже далеко не самая высокая. Может быть, ситуация уже давно изменилась. Очень многие продолжают идти к какой-то цели, реализуя какие-то свои старые намерения. Иногда человек добивается целый год возврата долгов, нанимая юристов, тратя время, вступая в достаточно конфликтные отношения, теряя лицо, не обратив внимания, что если бы он то же самое время и те же самые деньги потратил на что-то новое, он заработал бы в 10-100 раз больше. Внизу, на дне, очень важно сохранить три свободы. Первая свобода – это свобода передвижения. Вторая – свобода общения. И третья – свобода информации. Обязательно нужно сохранить третьи свободы. А когда вдруг какие-то события жизни, какие-то договора, контракты, отношения приводят к тому, что вам нужно какую-то из этих свобод ограничить, уменьшить количество степеней свободы по одному из этих трех направлений, нужно очень хорошо подумать. Постарайтесь сохранить вот эти три степени свободы. Свобода передвижения, свобода общения и свобода информации. Следующая очень важная вещь – это научиться слышать себя. Напомню, что по Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Для того, чтобы выбрать свою цель, не чужую, у нас есть бессознательное, которое получает информацию от всех наших внутренних структур. Миллионы сигналов в секунду. Задача бессознательного – их переупаковать и передать сознанию в очень простом виде, в виде такого сенсорного образа. Не хватает влаги в организме. И со всех миллионов точек бессознательное получает информацию о том, что не хватает влаги. И тогда бессознательное это переупаковывает в такой сенсорный образ, который называется жажда. И тут же подсказывает сознанию, каким образом можно эту жажду удовлетворить. И сразу появляются образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу везде мерещится журчание ручейка. И бессознательное тут же перенастраивает сенсорные наши системы в то, что они начинают особенно тщательно и ярко замечать из окружающем мире все, что связано, ассоциативно связано с водой. Вот это называется доминанта. Человек, который испытывает жажду, ему везде будет мерещиться, он будет замечать каждую каплю, каждую блестящую поверхность, любое журчание. Человек, который чего-то боится, обязательно заметит в окружающем мире то, чего он боится. Но у нас есть еще две структуры. Сверхсознание – надо, должен, обязан. Это общество у меня в голове. И сознание – это логика. Дорого, дешево, полезно, вредно, опасно, не опасно, перспективно, не перспективно. И если я не слышу то, что хочу я сам, то я могу выбрать цель, выбрать вершину, которую мне подсказывает либо «надо, должен», либо социальные стереотипы общества, модно, принято, либо логика, выгодно, перспективно. И вот тогда я начинаю идти к цели и двигаться к вершине, которая на самом деле не моя. Я потом, только через какое-то время, может быть, через 10-15 лет, поднимусь туда и вдруг пойму, что я поднялся не на свою вершину, я не сюда хотел. Вот тогда-то и будет выгорание. Поэтому, находясь внизу, нужно обязательно послушать себя, понять, что нужно именно мне, какую мою потребность я реализую, когда поднимусь на эту вершину. Обязательно нужно попасть в поток. Вот дайверы очень хорошо понимают, что такое поток. Потому что когда ты попал в поток воды, в течение, которое против твоего движения, бороться с ним совершенно бесполезно. Но если вода оттуда уходит, то как-то она туда возвращается. Значит, есть какой-то встречный поток, который, наоборот, поможет тебе двигаться. И вот если в воде центр течения, наиболее быстрое движение воды мы определяем по температуре, например, как в Гольфстриме, то в человеческом обществе поток определяется потому, что сегодня вокруг тебя оказалось почему-то больше успешных, счастливых, здоровых людей. Именно люди, качество людей, энергия людей, здоровье людей, увлеченность людей являются индикатором того, что ты попал в какой-то поток. И тогда к твоей скорости, к скорости, которую ты набираешь своими знаниями, своими усилиями, добавляется скорость потока, которая часто намного быстрее. Тогда твои знания, усилия в этом потоке всего лишь помогают тебе конкурировать с теми, кто в этом потоке. Знаете, как в самолете. Не надо тебе бежать до Владивостока, тебе нужно попасть в самолет. Но если ты хочешь первый выйти из самолета, вот тогда надо пробежаться, прежде чем остальные люди встали и начали доставать свои чемоданы. Тогда ты выйдешь первым. И еще одна вещь, которая очень важна для тех, кто оказался на дне. Очень важно попасть в правильную среду людей. Если потоки бывают технологические, бывают финансово-экономические, сейчас это те страны, в которых удобно делать бизнес, понятно, что сейчас это крипта. Потоки бывают геополитические, это то, что Гумилев называл пассионарностью. Какие-то страны, какие-то континенты сейчас имеют большую энергетику, как, например, сейчас Юго-Восточная Азия, Индия. Но есть еще социальные среды специалистов в какой-то сфере. Сейчас очень много таких слоев, ведь общество развивается не толпой, общество развивается слоями. Сейчас это так называемые клубы. Много клубов, в которых бизнесмены делятся друг с другом опытом, проводят мастер-майнды под руководством талантливых коучей, консультантов. Мы, попадая в такие потоки, не просто попадаем в среду, думающую, ищущую, голодную. Мы еще и учимся у этих людей мыслить, как должен мыслить бизнесмен. Сама структура мышления потом помогает мне успешным быть в этой профессиональной деятельности. Мыслить как бизнесмен, или мыслить как художники, или мыслить как танцоры. Это очень важно. Я осваиваю стратегию мышления, которая дает эффективность. В жизни каждого человека бывают такие кризисы, когда ты кажется, что ты упал на дно. Я уже 30 лет дружу с одним удивительным человеком. Это Олег Бойко, которому жизнь послала невероятно сложные испытания. Сначала с кризисом 96 года, разрушением созданного им очень большого банка, а потом жизненная трагедия, когда Олег сломал позвоночник и сел на инвалидное кресло. Все думали, что не поднимется. Пока он боролся с недугом, пока он искал себя, пока он искал внутренние силы, да растащили все его активы, и он приехал обратно в Россию, когда здесь у него уже ничего не было. И вот воля этого удивительного человека, его профессионализм, его жажда жизни, его умение начинать с нуля позволило ему вернуть миллиардное состояние, создать потрясающие сильные бизнесы. Его энергия, жизнелюбие, его желание помогать, его желание делать новое, его любознательность, его глубина, с которой он погружается в каждый проект, вызывают восхищение и уважение. Человек прошел через все это и стал еще сильнее. А каждому из вас я желаю в любой жизненной ситуации сохранить себя, веру в себя, не опустить руки, найти поток, найти социальную среду тех, с кем вы хотели бы подняться туда вверх, верить в свои силы и двигаться вперед.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности. То есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Темпы роста цен в Дагестане оказались заметно ниже общероссийских. В апреле этого года потребительские цены в Дагестане, по данным Росстата, опустились на 0,5% относительно марта. А годовая инфляция практически не изменилась, остановившись на отметке 4,1%, что существенно ниже общероссийского показателя в 5,6%, сообщает Центральный банк России. Согласно мониторингу, в Дагестане в апреле этого года стоимость продуктовой корзины снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом начали дорожать услуги туризма, но, как отметили аналитики, данное явление традиционно сезонное. Законопроект о защите объектов Центрального банка от беспилотников будет принят максимально быстро. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рядом с объектами будут расположены средства защиты от беспилотных летательных аппаратов, а сотрудникам выдадут оружие. По словам Аксакова, законопроект предполагает финансирование защиты от беспилотников за счет самих объектов. Госдума приняла закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против России за рубежом. Правила распространяются на статьи о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывах к действиям, направленных на нарушение территориальной целостности России. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают якобы о выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. Разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в России достигла 90%, сообщают данные Росстата. Эксперты связывают это льготной ипотекой и перегревом рынка недвижимости. Аналитики предупреждают, что значительного снижения цен на новое жилье ожидать не стоит. В этом году квартиры в новостройках могут продолжить дорожать быстрее инфляции. В Калининградской области стартовали 10-е российско-китайские игры. 25 мая в комплексе «Янтарь-холл» в Светлогорске прошла торжественная церемония открытия 10-х российско-китайских молодежных летних игр. В программу значимого мультиспортивного турнира впервые включено скалолазание. Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствовал всех участников от имени президента России Владимира Путина. Сборная России по скалолазанию на турнире представлена 6 спортсменами. В сборной Китая по скалолазанию в Калининграде также выступят 6 человек. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили три безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще трех топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера по информации СМИ – португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске». Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. «Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. И если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целым

0: нежностью давали измельченную еду, а сейчас нет. На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ». Личный коуч.
2: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете двери и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет состоянием бытия. Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Парадокс. Вот про людей, которые спят мало, известно мало. Давайте поговорим, что такое феномен утра и как вообще правильно распределить ресурсы по дневному циклу. У нас у всех до сих пор циркадные ритмы экваториального человека. Что такое экватор? В 6 часов утра встает солнце, а в 6 вечера оно садится. 12 дня солнце в зените, прямо над головой. Это значит 12 ночи, оно в антизените. Что такое антизенит? Это значит, солнце совершенно с противоположной точки относительно того, где я нахожусь на Земле, и лучи расходятся так, что абсолютная темнота. А абсолютная темнота – это значит, что ночью вся жизнь замирает. А вот когда в 6 встает солнце, надо бежать, драться, догонять, охотиться, копать. Но для этого нужны силы. И поэтому так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6.30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза. И если я продолжаю в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии. Итак, я встаю в 6.30, и тогда я соблюдаю процессы и синхронизую процессы своей активности с своим гормональным фоном, так называемыми циркадными ритмами. Они бывают разные. Есть циркадные ритмы, связанные с временем, это вот выброс кортизола, и циркадные ритмы, связанные с солнцем. И очень важно их синхронизовать. И поэтому первое, что мне нужно сделать, когда я проснулся утром, мне в зрачки нужен солнечный удар. Хотя бы 10-15 минут нужно смотреть на яркий свет. Единственное, что зимой-то где взять яркий свет? И поэтому нужны специальные лампы. 10 минут, как только проснулись, нужно смотреть на яркий свет. Тогда мы синхронизуем процессы, связанные со временем, с процессами, которые связаны с солнцем. Второй выброс кортизола в 4 часа дня. В 4 часа дня повышенный кортизол, очень высокий кортизол, адреналин и глюкоза. По идее, их надо съесть. Съесть телом, деятельностью. Это лучшее время для физических нагрузок. Ни утром, ни вечером, а именно с 3.30 до 5. Это кортизол, адреналин и глюкозу мы съедаем физической нагрузкой. Умные испанцы именно в это время делают сиесту. В 6.30 вечера, если бы я был в Африке в это время, начинался бы закат, и вот сумерки. А это значит, животным, пока еще сумерки, нужно найти норку, веточку, куст, в котором спрятаться на ночь, пока еще есть какой-то свет, потому что иначе будет очень темно. И поэтому именно в это время выбрасывается первая порция мелатонина, и мы начинаем зевать. Но он выбрасывается недолго. А основная порция мелатонина выбрасывается в 9.30 вечера. Наверняка кто-то из вас использовал мелатонин как снотворное во время джетлега, когда вы переезжаете в другую временную зону. И мелатонин расщепляется, когда глаза видят свет белого и голубого спектра. И поэтому будет правильно, если вы, во-первых, переведете свой мобильный телефон в ночной режим, черный экран, белые буквы, чтобы глаза не видели белого экрана. Постарайтесь воздержаться, использовать компьютер и телефон. Читать книжку можно, потому что, когда вы смотрите в книжку, вы видите отраженный свет. Нет источника, который бьет вам зрачок. И вторая рекомендация. Постарайтесь окружить себя красными торшерами и выключить все источники света, кроме красных торшеров распределенного света. красный свет, обращу ваше внимание, насколько природа гармонична. Красный свет – это цвет заката. Так вот, красный свет – единственный спектральный свет, который не убивает, не расщепляет мелатонин. И если мы будем следовать вот этому правилу, заметьте, если мужчине нужно спать 7 часов, а женщине 8, то значит, где-то, чтобы встать в 6:30, мужчине нужно лечь в 10:30, а женщине в 10:30. Если мы будем соблюдать очень простые эти правила, будем полны сил, хорошо спать, видеть хорошие сны. Что еще порекомендую сделать утром? Врачи очень не рекомендуют сразу вскакивать, как проснулись. Нужно 2-3 минуты дать возможность организму проснуться, телу. Не мозгу, а телу. Это прекрасное время для того, чтобы внутренне спроектировать сегодняшний день и представить его в самом позитивном ключе, самым позитивным отношением к тем людям, с которыми вы будете общаться. Если вы настроитесь на позитив, на успех переговоров, на удачную сдачу экзамена, на удачное выступление, то вы повысите вероятность, что так оно и произойдет. Потратьте эти 2 минуты на то, чтобы быть успешным.
0: Мысли вслух.

будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Разные мысли.
1: Человеческие ценности имеют огромное значение для успеха в бизнесе, особенно в сфере услуг. Доверительные отношения с людьми, клиентами, сотрудниками, партнерами – основа качественного сервиса. Руководитель должен следовать принципам, которые декларирует компания. Он показывает сотрудникам, как взаимодействовать с клиентами. Когда сотрудники гордятся своей компанией, они это чувствуют, транслируют клиентам. Успешный наем в сервисе – это поиск сотрудников, которые готовы проявлять терпение и сочувствие, хотят помогать людям и способны учиться. Одна из самых сложных задач SEO сервисных компаний – найти баланс между необходимостью роста и требованиями к качеству работы. Успех невозможен без постоянного развития. Непрерывно улучшать бизнес помогают отзывы и жалобы клиентов. Нужно выполнять обещания. Качественное обслуживание – это надежность, а не дружелюбие. Щедрость – не результат успеха, а фактор, способствующий развитию.
0: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее, увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти

0: И далее вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далее считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далее всегда впечатляют люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, вот сейчас появился такой культ продуктивности, и пример приводит миллионеров, которые стали в 20 лет там, миллионерами, достигли больших результатов. И с одной стороны, это стимулирует больше учиться, больше работать. А с другой стороны, часто является причиной невроза, ну, потому что ты не достиг в 20 лет, ты не заработал в 20 лет. Да, выгорание, потому что смотри, уже там мои сверстники вот это умеют, вот это получили, а я еще нет, и возникает, в общем, такой комплекс неполноценности. Кто-то от этого комплекса сдается, там, спивается, уходит. Ну, просто не получилось, да, вот не получилось. А вот, во-первых, как ты относишься к этому культу, который сейчас достаточно моден, от этой продуктивности? А второе, это, а всем ли людям надо ставить перед собой вот такие амбициозные цели? Заработать много денег, кем-то стать, быстро рвануть по карьерной лестнице. Является ли это в твоих глазах критерием успешной жизни, счастья?
2: Продуктивность или быть продуктивным – это статус. Игра в статусы и вообще игра как таковая – это то, что заражает, увлекает людей и, в общем-то, делает жизнь живой. Игра в статусы. Поэтому в какую бы игру люди бы не играли, например, в продуктивность, в эффективность, в деньги – Боже мой, сколько только игр там не придумано. Вопрос один. Одна у тебя игра, несколько или множество игр, среди которых есть игра высокой иерархии. Где у тебя получается? А дальше, где у тебя получается, стоит наделить именно эту игру смыслом, и вот ты уже счастлив. То есть вопрос не одна из возможных игр, в данном случае продуктивность, или какая бы то там другая, там, попасть в список Forbes, деньги там и так далее. Нет, а имеет ли человек семейство игр, порождает ли он новые игры, среди которых всегда найдется та игра, где прет, которая становится по иерархии более старшей, и умеет ли человек именно в этот момент перенести смысл своей жизни вот на эту игру, все, здесь он становится счастлив. Я предлагаю своим ученикам, ну, или вот, с кем мы взаимодействуем, именно такой подход. Я сам играл в статусы и так играл, что просто вот азартно и очень конкретно, и умер. Именно потому, что у меня было всего три игры. Семья, бизнес и яхта. На яхте мы уже в конце.
1: Ну, ты же чемпион.
2: Я чемпион там мира, Европы. И все, но на поздней стадии на яхте мы просто бухали. На поздней стадии в семье, ну, давай так, просто это уже вот, давай, это одна игра, но мне не хватало, честно говоря, этих игр. И бизнес, семья, и яхта. И я мучился, и я тогда не знал, что все мои мучения связаны с тем, что у меня было так мало игр. И вот когда я вырвался из оков тех трех игр, где мне уже скучновато стало, на простор, то сейчас у меня 42. Ну, инвестор, филантроп, основатель университета, ментор, писатель, певец. Ну, вот смотри, 42.
1: Педагог.
2: Да, педагог, то есть 42 игры, и я счастлив.
1: У тебя есть список, да?
2: Да.
1: Сегодня буду играть в теннис, а завтра...
2: Да, и приоритет среди этих игр, он, иерархия иногда меняется, и та, где вот наивысший... Иерархия, где наивысший пёр. Вот эту игру я назначаю смыслом жизни. Знаешь, уже 3 года, интересно, да? Самый наивысший смысл даю игре под названием «Я университет». Ну, то есть я как инструмент для
1: других...
2: Нет, ты
1: играешься с ним. Я же был у тебя в гостях, видел горящие глаза твоих студентов. И тем более, что ты вот эти лекции, которые организовал, наши с тобой диалоги, когда в зале сидит там 200 человек... Это немножечко другое, чем вот просто диалог на микрофоны, да, другая энергетика. И я видел, как ты, прямо у тебя глаза горят у твоих студентов, ну, это вот восторг.
2: И у них горят, и у них игра начинается. То есть вот Когда такая игра?
1: Я когда твоих студентов где-то встречаю, там в Дубае, да, сейчас, да, там в Казахстане или там в Москве, очень интересно, они подбегают. Мы были на вашем эфире с Игорем. Все, свой. Свой.
2: Ну вот. Ну вот эта игра мне очень нравится, она меня очень питает. У меня 42 игры. Это 42 основных. И еще 80 игр таких в ранней стадии, то есть я их посев делаю. И именно это обстоятельство делает меня бесконечно счастливым, не самому, вот stand-alone, вот я счастливый сам по себе. Да не может быть человек счастлив сам по себе, мы интерсубъектные порождения.
1: Я счастливый лет на 100.
2: Да. То есть я вместе с таким множеством людей играю в игры и вижу каждый раз вокруг себя счастливые глаза. Ты сейчас описал, да?
1: Да.
2: Студентов с счастливыми глазами. Да, твои, да, счастливые глаза,
1: да,
2: я,
1: да,
2: вижу.
1: Да, да, да, конечно.
2: И вот когда это так, я становлюсь счастливым. А теперь представь себе на секундочку, что ты идешь по улице или где-то находишься и видишь несчастные глаза. Сразу становишься несчастным. Вот, вот так интерсубъектная реальность,
1: слушай,
2: влияет
1: вот
2: на человека.
1: 42 игры. Ну вот, ты знаешь, ты не все перечислял сейчас?
2: Нет, не все.
1: Но среди этих игр нет одной игры, я не заметил, с которой связана там моя основная работа. Вот, а мысли стать политиком не возникало?
2: Ну, это же тоже игра.
1: Да, я про то и спрашиваю.
2: Возникало...
1: Вот у меня не возникало.
2: Да,
1: вот у меня не возникало.
2: Возникало.
1: Возникало.
2: В ранние 2000-е годы, когда на нас был совершен большой наезд, ФАС.
1: То есть политика как способ защиты бизнеса.
2: Да, защита, да. И очень, очень сильно возникало. И я пробовал даже сделать эту попытку. И я, и Сергей, потому что мы были вынуждены защищаться. Причем
1: ну, да,
2: я очень быстро понял, что это вообще не моя игра. Вот от слова совсем. Я просто там...
1: Я, к счастью, это понял очень, да, очень рано.
2: Вот. Но от вынужденности, значит, мы на двоих с Сергеем тогда решили с партнером, ну, что он все-таки пойдет и будет. И это тоже была не его игра, сразу скажу. Но мы вдвоем, кто-то должен из нас был эту работу тяжелую делать. Сергей взял на себя эту работу, и сейчас он является одним из ключевых экспертов России по защите предпринимательства от, ну, каких-то там...
1: недобросовестных действий.
2: Ну, да.
1: Чиновников.
2: Да. И, ну, при этом не в смысле каской там на горбатом мосту стучать. Нет, имеется в виду идти реально и влиять, взаимодействовать, находить решения, гибридные решения. То есть это очень тяжелая работа, и Сергей ее по сей день делает. И на самом деле все предпринимательское сообщество благодарно ему, потому что очень многие вещи по ФАСу, а там инициативы такие бывают, что прям вот, ну, совсем, они не случились благодаря вот комитету, который Сергей Колесников возглавляет. Это очень здорово.
1: Вот вопрос. Большой бизнес – это всегда тяжелая, изнурительная работа, или бывают на износ, или бывают какие-то другие сценарии?
2: Бывают разные сценарии. И все зависит от мировоззрения лидера, владельца.
1: Потому что вот у меня возникло такое ощущение, ну, ты вышел из операционки, это понятно, но, тем не менее, все равно ты несешь ответственность, и это все равно большой бизнес. У меня было вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или это такое состояние у тебя, ты сам позитивен и создаешь вокруг себя такой позитив. Но вот у меня такое ощущение, что вот сейчас ты живешь как-то очень легко, mm-hmm, с легкостью, вот, в радость, да, не на износ. Ну, не было такого, чтобы ты пришел такой, все, не могу, устал. Сейчас. Нет, всегда горящие глаза, всегда за тобой идут люди, всегда вокруг тебя очень много красивых женщин, при этом рядом находится жена, что удивительно, благо она мудрый человек, фантастически красивая, умная женщина. И скажи, это всегда на износ?
2: Так было у меня. Я оттуда... Если бы я там остался, я бы умер. Ну, износился бы и умер. Вот. Нет, не всегда. Ибо сейчас я бы не сказал, что я живу в позитиве. Я живу в полноте. В этой полноте есть разное. И есть очень сильное напряжение. Есть очень hard job. Есть разное. И вот эта полнота, она, собственно говоря, ничего не балансирует, как любят некоторые говорить, колесо баланса. Ну, да нет никакого баланса. Я скажу, в полноте просто есть все. И когда я живу сейчас в полноте, я просто не проживаю что-то конкретно гиперболизированно. Например, когда мой мир – это полнота, я не проживаю, например, ну какой-то провал. Как провал? Я проживаю, что в полноте всегда будут моменты, когда мне кажется, что я умру бомжом. В полноте всегда есть моменты такие пиковые, когда все зашибись. Но я в каждом вот этом моменте пребываю не в моменте, собственно, а в полноте, аккумулируя вот это все. И середину, и пиковые моменты. Да? Вот в результате я не раздираемый этими вот пиковыми состояниями. Но если вот взять лупу и посмотреть, конечно, это будут вот как эти протуберанцы вот на солнце такие. Но в целом это такая полнота. Я именно такой подход называю желанным для людей пребывать в полноте, жить в полноте, чем нежели жить какой-то, знаешь, там, игрой, которая раздает на тебя некий статус, и ты обслуживаешь этот статус и стираешь себя иногда в порошок. Я так жил, не хочу. Я вижу, те люди, кто так живет, они в очень большой опасности. И хочу, чтобы мы как-то могли, знаешь, помогать таким людям. Иначе они и затрутся, и умрут. Сейчас эти люди в основном, может быть, иногда ездят на отдых. Кто-то айваска, кто-то там немножко алкоголь, кто-то наркотики, а кто-то не немножко, а сильно прикладывается. Но это все только увеличивает износ или продлевает вот эту вот агонию износа. И как бы я хотел, чтобы в России, да и в мире, в общем-то, было больше людей, которые, знаешь, научились жить в полноте. А этому следует именно научиться. В школе этому не учат, в институте тоже. Да и вообще учит ли кто-то жить в полноте? Если нас учат в основном, знаешь, выполнять какую-то функцию, выполнять какой-то процесс и быть заложниками какого-то износа. И вот в данном случае, конечно, я всем зрителям и ученикам своим, я говорю, друзья, как здорово встретить учителя, кто подарит тебе умение проживать в полноте, а не в износе. Вот примерно так.
1: Помнишь свою лекцию у тебя в университете? Я начал с фразы, что вы же все хотите быть счастливыми, и вы изучаете физику, химию, менеджмент. Не для менеджмента, а как самоцели. Да. Это инструменты выстроить свою собственную судьбу, найти свой собственный путь, да. Реализовать себя для того, чтобы все-таки реализовать главную цель, ради чего тебе Господь создал, быть счастливым. А с вами о счастье кто-нибудь хоть раз говорил? Да, да, да. Помнишь тишину в зале? Да. На эту тему никто не говорил. А вот ты успеваешь жить? Вот сейчас тебе удалось выстроить так жизнь, ты успеваешь жить? У тебя 4 детей, прекрасная семья, ты успеваешь жить?
2: Интересный вопрос, смотри. Представь себе, что успеваешь, оно же обращается ко времени, к хронологическому, да? Ага. И я тебе скажу на удивление, что вот у меня нет времени, внутреннего времени. То есть время для меня есть, это как способность назначить встречу, чтобы мы вот сегодня, например, здесь с тобой встретились, ну, не разминулись, и как инструмент. Но как внутреннее свое вот состояние, у меня нет времени, у меня есть пребывание. Угу. Вот у пребывания нет времени. И это не то пресловутое, что я слышу в сети, там очень часто жить в моменте. Это как? Я не знаю как. Я живу в пребывании. Там нет времени, поэтому там нет слова «успеешь», «не успел». То есть я что подметил? Кстати, я подметил это у классиков психологии, социологии и очень множество антропологов, кстати. Этому знанию, видимо, очень много лет. Я встретил его в Платоновской академии, я встретил его там 5000 лет назад. Смотри. То есть, когда рядом с тобой много счастливых людей, которые каким-то образом, вот давай, не будем говорить, каким-то образом они пребывают в счастье. Ты становишься одним из них. Все. Поэтому успеваю ли я жить? Да нет у меня этого вопроса. Я заметил по Кате своей, что раньше она мне говорила, что Москва не дружелюбный город. 9-10 лет назад, 15 лет назад. Я говорю, а почему тебя тревожит это? Он говорит, слушай, захожу в чат нашей школы, там родители, что что-то не так в школе, там накормили не тем. Я, говорит, чувствую, что Москва не дружелюбный город. А недавно она мне сказала, что Москва самый дружелюбный город в мире. Я говорю, а что изменилось? Она говорит, а теперь я провожу время в сообществе про женщин, в Экюме.
1: У нас создала сообщественный мир в Москве.
2: Да, мир.
1: Да, вот. Это же и Москва. Она... Условия для того, чтобы найти в нем собственные слои.
2: Вот, слои.
1: Да-да-да. Я для этого создал когда-то Петрович с друзьями.
2: Вот, смотри. Вот все. Поэтому сейчас я, видимо, вот в этом мире людей, с кем нам хорошо, счастливые глаза, и мы в нем пребываем. И там нет слова «успеваем», мы пребываем в этом мире. И как бы вот, когда мы встречаемся, вот делаем такие диалоги, с семьями встречаемся, да, вот мы наслаждаемся этим пребыванием. И даже когда расстаемся, так мы не расстаемся, мы территориально расстаемся, но мы продолжаем быть в пребывании. Вот такое изменение случилось со мной, делюсь.
1: Интересно, очень созвучно, очень созвучно. Скажи, вот кризис, там вот китайское восприятие кризиса, да, как там сильные изменения, опасность, создающая новые возможности. Действительно, этот кризис, который сейчас есть, там санкционный кризис, постковидный кризис, геополитический кризис, там мировоззренческий кризис, действительно, это надо воспринимать как точка, в которой появляются новые возможности. Или все-таки проблемности больше?
2: Ну, ты же ученый, знаешь, особенности ранней диагностики, или так это называемой, медикализации, когда диагноз поставленный вдруг начинает влиять больше, чем там отклонение, которое вот было. Вот. Человек вдруг узнал, что он болен. И он такой начинает подчинять свою жизнь вот этой жизни уже теперь с болезнью, и это так меняет.
1: Он теперь начинает быть больным.
2: Он просто настолько больный, он начинает от всех просить сочувствия. Ну, жизнь меняется, его родных, близких, всех. Ну вот, проблема медикализации или диагнозации, симптом такой. Так вот, смотри, когда с интернета, значит, со всех средств массовой информации на нас кризис, кризис, вы живете в кризисе. И дальше начинает вот эта вот спираль разматываться, смотри. А когда бухнули, там же похмелье, пойдем, говорит, да похмелимся, да, и понеслось. Вот. Поэтому давай переведу внимание на очень интересный момент. Гиперполизация. Ну вот, просто как только мы перестаем жить в полноте, и начинаем гиперболизировать, уделять фокус внимания на что-то.
1: Особенно на проблеме, а не на цели.
2: Да, да. Да. Ну, наша жизнь превращается в доказательство, что не просто проблема существует, а оказывается...
1: Если что-то внимательно рассматривать, то да, точно увидишь.
2: Точно, да, увидишь. Да. Вот это... Поэтому я, еще раз говорю, приглашаю к другому способу жить, то есть задействовать свое тело, ум и сердце, используя учение об актуальности, ну, я так назвал свою мировоззренческую вот эту систему, которую использую, да, чтобы пребывать в полноте и чтобы концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Ну, то есть цель, то есть, ну, жить в счастье, я это функционально назвал, да. Давай так, концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит, как задействовать свое тело, ум и сердце, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. И оказывается, этот подход многим людям, ну, прям вот заходит. Кто-то его называет наука о качестве проживания жизни, это уже детали, я говорю, назовите как хотите. Но если вы овладели способом саморегулирования и использования то, что у вас истинно есть, у нас есть тело, ум, сердце, ну условно, у нас денег нет, у нас ничего нет. Все это интерсубъектная реальность, которая вот, ну, возникает исключительно как иллюзия. Вот у меня были деньги, но санкции ввели, и их нет. Так были ли у меня деньги? Тут очень большой вопрос. У меня был завод в Польше, да? Однажды я проснулся, у меня весточка, что завода больше нет. Ну, он национализирован, да? Так был ли у меня завод? Поэтому вот изи. Я тут кое-что понял, что мы живем в какой-то вот этой матрице или в иллюзии, да, в которой все в один момент может измениться. А что у меня истинно есть, и никто у меня этого не может вообще отнять, тело, ум, сердце, и моя суперспособность задействовать это неким образом и чувствовать себя, ну давай так, плохо, норм, ну или вот полноценно, вот и все. Я на этом специализируюсь, Леша.
1: Ну да, здорово. Друзья, у нас в гостях сегодня был удивительный человек, я думаю, вы в этом еще раз убедились. Я очень гордился, что в своей игре я чемпион там по докторским, а вот рядом со мной сидит человек, который чемпион в 42 видах спорта. Спасибо тебе, дорогой, что ты пришел.
2: Спасибо, Леша. Мне очень с тобой приятно быть и самое главное ощущать, что нас становится больше. К нам присоединяются еще люди, и это очень здорово. Я очень...
1: Присоединяйтесь, друзья.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. Все это крики «посмотри на меня», и мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство — многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность.
4: Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
5: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка.
4: Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно. Так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу. А испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент». Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
6: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
4: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими, даже просто в общих чертах, даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал, как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай. И только потом позволяй факту существовать.
4: Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долго. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
3: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
6: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
4: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
3: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения. Но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кее Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
2: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети, и я как бы не очень там где-то хожу, вот, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову «$20 в кармане». Интересно. То есть я приехала сюда с $20 в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в Шератоне. Я работала в Шератоне в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
1: Сколько тебе лет тогда было?
2: Мне тогда было чуть больше 19. Да, но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье, и как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
1: В свои 19 лет. При этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Такой прям...
2: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. Мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Угу. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
1: Ну, да. Это вот у нас у казахов, я была, да. Что скажут соседи, родственники, окружение.
2: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, чья ты дочка? Да.
1: Ну, с каким будешь?
2: Да. Всегда говоришь, там, я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
1: Ты по счету какая?
2: Я третья. Дочь?
1: Третья, средняя.
2: Да, я третья.
1: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
2: Тоже, да.
1: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19.
2: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
1: ты убежала
2: молчок.
1: Из дома.
2: Ну, знаешь, вот сказать убежала, наверное, слово это значит...
1: Ну, набралась смелости.
2: Убегают замуж там, это.
1: Ну, хорошо,
2: а
1: набралась
2: смелости. Я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение... продолжать, то есть жить свою жизнь.
1: Это было достаточно смелое решение.
2: Да.
1: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда. Ну, и тогда, по факту кстати, позвонить родителям, сказать,
2: кстати,
1: мама.
2: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже, наверное, в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general трейдинг. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу? Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще. Он говорит: ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку. Потому что маркетинг – это маркетинг.
1: Да.
2: Ну, я говорю: объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, немного помогу вам, ребят, хорошо. Так все и началось. Вот, начала, у меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привезти там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая этот бизнес. Вот, мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
1: Сначала ты искала.
2: Да, то есть я начала ходить, то есть мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, контракты, которые он стал уже сразу их получать. И один день он приходит и говорит: слушай, говорит, большие комиссионные получаются, говорит, я немножко, говорит, хочу тебе сократить.
3: Если ты будешь таким темпом работать, я банкрочусь.
2: Я ему говорю: подожди, беременных женщин обижать нельзя,
1: ты
2: говорю.
1: Еще беременная.
2: Я говорю: да, такое дело не пойдет, говорю, давай мы с тобой, говорю, как договорились, ты будешь держаться на своем слове.

0: обиделась, я не люблю.
1: Да. Когда нарушают
0: правила.
1: Правила. И я ему сказала, я говорю, ну раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя. Ну и вот, пожалуйста, я это сделала.
0: Вот этот принцип «уговор дороже денег», он привел тебя сегодня к тому, кем ты являешься.
1: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
0: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг. И вот этот maintenance, да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню, время от времени ты... Я в Индии приехала привезти 1000 человек, 1500. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот для меня ты девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре.
1: Непале, да.
0: И ты же привозишь, получается, не только строить, выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
1: Да.
0: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, который, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
1: Бахрейн.
0: Бахрейн.
1: Да.
0: Но у тебя, тебе сейчас все это легче дается?
1: Наверное, уже... в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть
0: вот.
1: это не женский бизнес. Угу. И тем более женщина, которая не с того региона, ни с Индии, ни с Пакистана, ни с Бангладеша, ни с Непала. Я вообще аутсайдер.
0: Женщина из Центральной Азии.
1: Из Центральной Азии вошла вот в этот
0: покорившая
1: бизнес.
0: Покорившая Ближний Восток.
1: Вошла в этот бизнес, и да, и не просто этот вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила. Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы. 4 человека в офисе, и да, уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в моей
0: Только
1: компании.
0: На Дубай или на весь Ближний Восток?
1: Только в Дубае у
0: Только
1: меня
0: в
1: были.
0: Дубае.
1: Это были employee моей компании, то есть я работодатель, 2700 человек.
0: Вот. Это риски. И... Какие риски ты на себя брала?
1: Ну, как говорится...
0: Тот, кто не рискует.
1: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
0: тот,
1: дальше...
0: кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
1: Это точно, да. Тот едет домой.
0: Да, тот едет домой.
1: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. Угу. Вот, говорит, вы привозите нам людей. Угу. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
0: есть потребность,
1: demand, да, потребность есть, значит,
0: запрос.
1: Нужно открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузи. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне. И кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу,
0: я еще
1: этих людей кормила, и я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
0: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели, то есть это понятно. Все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно заработала, зарабатывает, скорее всего, потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это удалось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
1: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос

0: 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
1: азарт был.
0: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал. Да? То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету. Да? И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа. Да? Вот практически это operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на
1: food and beverage, да, food and beverage. Далеко.
0: Да, для меня
1: далеко.
0: Это вообще было как-то, я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее, но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут, и тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу, почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там в экономику там со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей.
1: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
0: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
1: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают вот этот, знаешь, есть такой миф. Они получают 100-200 долларов.
0: Да вы
1: максимум.
0: Что, девочки? Это даже закон Эмиратов не позволяет.
1: Да?
0: То есть есть между
1: многие
0: странами...
1: Многие так и думают и верят, да, что 200
0: смотрите,
1: долларов у него
0: между странами
1: зарплата.
0: Есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, с которой выезжать. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется в государственной системе.
1: Разрешение берет, да?
0: Да.
1: Выезд.
0: То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть, они знают, куда...
1: То есть, средний чек 300 долларов.
0: Да, 300 долларов плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по два часа.
1: То есть он может еще дополнительно,
0: да,
1: если
0: хочет.
1: Физическое.
0: Да, если хочет.
1: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день, питание, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
0: Да.
1: Но это круто. Да.
0: Практически во всех в labor кампах есть медицинские...
1: то есть медпункты есть, но такие medical...
0: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
1: То есть есть это уже. Круто.
0: Это...
1: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это кому-то?
0: Да, я в 2012 году или 2013 году.
1: Ты понимаешь, что Food and Beverage
0: нет,
1: это
0: нет,
1: очень...
0: Нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые купили. У меня просто физически нет уже столько
1: энергии.
0: Да, у меня, я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми, И у меня немножко другие сейчас приоритеты. То есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми. Это басы, это автобусы на работу, туда-сюда. Это...
1: Ну, ответственность колоссальная, да. Это жизнь
0: я
1: людей.
0: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. Угу. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
1: Я знала, я думаю, ну окей, да. Я поехала опять в Непал, да. Поехала в Бангладеш, да. Поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и ну как-то, да, там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Ну, видишь,
0: ну, это... Да, помимо строек еще очень много. Там отели, то есть это hospitality sector, да, это да. Oil and gas sector, это education sector. Вот, например,
1: но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй и третий бизнес.
0: Это то же самое, просто другое направление.
1: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates. То есть Emirates...
0: Мы привозим людей в аэропорт.
1: Тоже трудоустраиваете вы.
0: Потом мы привозили людей с Узбекистана, Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
1: VIP-терминал, то есть это VIP-лаунж, это полностью...
0: Да, first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
1: Вот. Хорошо, один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, ну, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей в Fly Dubai. Как? Расскажи.
0: Ну, смотри...
1: Все же ищут возможности.
0: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Mm-hmm. Да, например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда...
1: В одну точку
0: пить. Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то интерконнекты. То есть один бизнес помогает другому. Угу. Но рекрутмент бизнес это одно и то же. То есть если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Да? А hospitality сектор это другая. То есть, ну, это тот же самый бизнес.
1: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
0: Это одна компания. Это то одна есть компания. Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
1: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего, потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.
0: Родителям никогда не хотела ничего доказывать.
1: Ну, может быть, подсознательно было такое, нет?
0: Нет, я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую, У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах. Да, и папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что, у нас деликатно. Вообще такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал. Я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода. То есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим, или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Только приложив усилия, мы можем получить вознаграждение. Обязательно записывайте все свои желания. Выберите 4 главные цели. Ежедневно записывайте результаты продвижения к цели. Разделите свой путь к успеху на маленькие шаги. Визуализируйте. Увидьте картину вашего успеха. Научитесь закрывать глаза на трудности и ограничения. Извлекайте выгоду из любой ситуации. Меняйте отношение к происходящему. Будьте требовательны к себе. Делайте любую работу качественно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдаю неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика — это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика — накопление ради накопления. Он предупреждал: бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше». А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: деньги — это инструмент власти. Но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств. И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги — средство, а не цель. Для Сенеки — инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли — ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило: деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине, избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал: «Государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость». В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства. Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал: власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах. Если ваш доход не связан с созданием ценности, он нестабилен. Поэтому второй принцип – строй источники дохода, которые дают себе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес, а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок. Дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. иногда даже против собственной природы. В деньгах это означает умение говорить «нет» своим желаниям. Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
2: Вы инвестируете, зная, что возможны потери, но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
1: Пятый урок – репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно. Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал. Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему. Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении.
2: Первый глубокий принцип – контроль над реакцией.
1: Сенека писал: «Нас тревожит не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция сохраняет рациональность. Теперь добавим Макиавелли. Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди. Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос: изменилась ли фундаментальная ценность? Когда актив растет, он задает вопрос: не стала ли цена иллюзией? Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы.
2: Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы.
1: Макиавелли писал: «Тот, кто зависит от милости других, слаб». В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы. Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами. В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность. Макиавелли добавляет: «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости». Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли. Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал: богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние.
2: Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им.
1: Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести. Сенека о добродетели, Макиавелли о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки. Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала. Шестой принцип. Подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее.
2: Седьмой принцип. Свобода от зависти.
1: Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо. Восьмой принцип. Накопление как средство, а не смысл.
3: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции – личной, профессиональной, интеллектуальной. Девятый принцип – контроль над временем.
2: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат о краткости жизни, напоминая, что время – главный ресурс. Макиавелли говорил о правильном выборе момента. Тот, кто управляет временем, управляет и деньгами. И теперь главный синтез. Аристотель учит балансу, Сенека – внутренней устойчивости, Макиавелли – стратегическому расчету.
4: Задайте себе финальный вопрос. Если завтра ваш доход сократится вдвое, вы сохраните спокойствие и план. Если он вырастет вдвое, вы сохраните дисциплину. Если ответ «да», вы уже на пути к соединению древней мудрости и современных денег. Потому что настоящая сила не в размере капитала, а в том, кто им управляет.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «Учабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
3: Приветствуем вас на канале «Финансовая жемчужина». Мы продолжаем делать разборы самых интересных интервью Роберта Киосаки, и на этот раз мы расскажем вам о том, что самое полезное пытались донести Роберт и его друг Дональд Трамп в своем общем интервью. Присоединяйтесь, это крайне интересно. Напомним, что книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в 1997 году, в которой Роберт Киосаки заявил, что собственный дом – это не актив. По его словам, люди сошли с ума из-за этого, потому что они верили в то, что это все-таки актив. Но когда вы не можете совершить платежи за свой дом, оказывается, что это самый большой пассив, который вы могли бы иметь. Роберт и Дональд любят недвижимость, это не секрет. По словам Киосаки, это лучшая вещь для бизнеса. Но если вы не знаете об этом достаточно, то это как заряженный пистолет. Вы или защитите, или убьете себя. Для Роберта недвижимость – это лучший бизнес, но нужно быть умным с этим, предупреждает он, потому что используется долг, а это палка о двух концах. Чем больше долгов вы используете, тем умнее вы должны быть. Тогда вы сможете использовать долг, чтобы стать богаче. Но также долг может быть использован так, что уничтожит вас. Вот почему Роберт считает, что нам нужно иметь финансовое образование. То же самое считает и Дональд Трамп. Он говорит, что долг – это потрясающая вещь. Он является отличным оружием для того, чтобы стать богатым и успешным, но нужно быть очень осторожным. Далее Роберт и Дональд обсудили известную фразу «жить по средствам». Ни тот, ни другой не любят жить исключительно по средствам. По мнению Киосаки, если кто-то говорит кому-то «живи по средствам», то таким образом человек лишается стремления. Поэтому Роберт предпочел финансовое образование, потому что мозг, как считает инвестор, это его величайший актив, и он хочет наполнить его, чтобы расширить свои возможности. «Говорить кому-то «живи по средствам» — это практически негуманно», — заявляет Киосаки. Он никогда не чувствовал себя хорошо, делая это. Он стремился к тому, чтобы делать что-то лучше. Киосаки любит рассказывать истории о том, как он проезжал на своем маленьком частном самолете под самолетом Трампа. Ехал Боинг 727, а он проезжал под ним. Тогда Роберт подумал, святой отец — это большие мальчики со своими игрушками. Это вдохновило его. Теперь у него есть самолет побольше, и он любит двигаться вперед. Это не значит, что самолет делает его счастливым, уточнил Киосаки, но что делает его действительно счастливым, так это становиться лучше, умнее, добиваться большего успеха. У Трампа есть друг, который был не совсем успешным, но очень перспективным парнем. У него был принцип летать только бизнес-классом. Делать это ему было необходимо психологически, он хотел считать себя крутым. Даже при том, что у него не было достаточно денег для этого, он все равно летал бизнес-классом. Дональд критиковал его, но это желание помогало ему удерживать душевное равновесие. В итоге он стал очень успешным парнем. «Он бы никогда не полетел эконом-классом», утверждает Трамп. «Он всегда выбирал первый класс, даже когда у него не было денег». Поэтому, как считает Дональд, это сложно, но главное, чтобы это помогало совершенствоваться. И, судя по всему, тому парню это помогло. Но Трамп не говорит, что подобным нужно заниматься каждому. Не всем это подходит. Киясаки считает, что жить по средствам не обеспечит вам душевного спокойствия. «Это убивает ваш дух», заявляет инвестор. И то же самое считает предприниматель, если у вас нет финансового образования. Когда вы считаете, что ваш дом — это актив, паевые фонды — это хорошо, или вы считаете, что акции пойдут вверх. Если у вас не будет финансового образования, вы не будете знать разницу между хорошими и плохими инвестициями. Недвижимость может быть плохой инвестицией, акции также могут быть плохой инвестицией. Если вы не можете отличить хороший инвестиционный совет от плохого, тогда вас могут обмануть. Самая ужасная вещь, свидетелем которой стал за последние годы Дональд Трамп, это как люди, которые сложно работают, вкладывают свои деньги в акции очень надежных компаний. Теперь, когда прошло время, чистая стоимость этих активов составляет 50% от того, что было год назад. Это самое сложное, что, по словам Трампа, приходилось ему видеть, поскольку те люди, которые вкладывали свои деньги в акции, очень тяжело работали. Интересно, влияло ли это наблюдение Трампа на то, что он захотел стать президентом США? По словам мужчин, причина, почему Роберт Киясаки и Дональд Трамп объединились, заключается в том, чтобы показать нам, что наш финансовый ум, финансовый IQ влияет на наш успех. Потому что, как уточнил Роберт, нужно уметь отличить хорошую инвестицию от плохой, хороший совет от плохого.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да? То есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот

0: Мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился. А когда вот сама реальность поменялась? И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
0: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда ты, тебе хочется в бриллиантах всему быть, или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
0: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
0: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
0: Что нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да,
0: мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела, то есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
0: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
0: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
0: Безусловно.
1: Окей.
0: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
0: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
0: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень, как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. Реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили, с кем-то встретились, с кем-то договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
0: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий,
0: биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
0: назовем это, то же самое.
1: Да.
0: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой.
1: Угу.
0: И поэтому первый шаг, наверное, через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
0: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и
1: да,
0: вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да? Об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То класс. Есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
0: Да.
1: Это нормальный процесс?
0: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто отключились.
0: Да, я объясню, да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас, иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей, это гомеостаз.
0: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
0: То есть как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по это... сути, некая функция внутри организма.
0: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То Окей.
0: Есть, да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
0: Выжить. Вот основная функция — это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
0: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там воды, сахара и там сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
0: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот. То, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
0: Да.
1: Окей.
0: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
0: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она больше. Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
0: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад?
0: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Mm-hmm.
0: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, который не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
0: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то
1: да,
0: соседний организм.
1: Да.
0: И делает его собой.
1: Угу.
0: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm.
0: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает.
1: Okay.
0: Она сожжет практически все свое топливо, Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да, да, да, да.
0: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
0: То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: супер,
0: особенная сфера.
1: Окей. Можно тут сразу вот от теории к практике?
0: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
0: да,
1: то есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да, очень маленький, небольшой, да, поначалу, чтобы просто зарегистрировать, да, небольшой, да, опыт, верно?
0: Да. Создать такой пиксель из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
1: да,
0: и потом себя к ней подтянуть.
1: Окей.
0: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделайте, да, это реально очень круто.
0: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
1: Угу.
0: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
1: Угу.
0: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
1: Mm-hmm.
0: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, вот, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить. Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
1: Да, да, да, я понял, пример.
0: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше,
1: да,
0: по каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так.
1: Угу.
0: Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. То есть ты хочешь, как у них, да?
1: Угу.
0: И ему сразу все становится понятно.
1: О, супер.
0: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
1: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
0: И дальше,
1: да,
0: принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
1: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
0: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий, да, точнее, даже не действий, а опыта. То есть, по факту, трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата – это вот этот вот значимый успех, ну, как у тебя с консультациями, с репостом, да, и так далее. То есть, вот этот вот, будет прожит этот конкретный опыт.
1: Угу.
0: И здесь самое сложное – понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, ну и чего?
1: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событием... Кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да? Аномальное событие, я сейчас можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас. То есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это. И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
0: Да.
1: И вот это прикольно.
0: Чудо для тебя может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
1: Mm-hmm.
0: Вот это чудо для этого нужно.
1: Okay.
0: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильно важный тезис сказал, то, что там тебя трансформирует, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
1: Да.
0: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, на другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Любому значимому для себя результату.
1: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
0: если бы произошло, то это был бы космос.
1: Да. Вот напишите прям для себя и попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100, я не знаю.
0: Да, например.
1: Например.
0: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
1: Ну да.
0: А вот, например, там $10,000 на международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
1: Да.
0: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот, он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
1: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
0: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да? Потому что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да? Ну, вот такой план.
1: Да.
0: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно. Ты должен это суметь выполнить. Это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
1: О, супер критерий.
0: Да, и что важно, в одного сложно это придумать. Но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
1: Какого-то заряда, грубо говоря.
0: Да, у них нету заряда. Они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
1: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
0: Ну, конструкция...
1: Это твой же термин, да, такой, по сути?
0: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
1: Ну, да.
0: Это набор элементов в определенной взаимосвязи.
1: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
0: А, вот. Ну, я говорю слово обычно «эго-конструкция».
1: Да.
0: Но это будет другая тема.
1: Окей.
0: Я предлагаю ее пока. Про эго точно надо поговорить.
1: Окей.
0: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
1: А может быть, уже это и начнем?
0: Потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. И следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастермайнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нету интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня, что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата. Давайте поштурмим, чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость. Поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
1: Супер.
0: И будут звучать эти шаги.
1: Угу.
0: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
1: Щит. Эго-щит.
0: Да. Эго-щит.
1: Эго-щит.
0: Эго-щит.
1: Да.
0: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
1: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05004409. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Как часто